Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

И пусть повезет каждому, особенно в любви. Да, это теплое чувство необходимо абсолютно всем, даже тем, кто это отрицает. Тем более осень, надо как-то согреваться, да, скоро вечера станут долгими, холодными. И вот прекрасно, когда рядом есть близкий и по-настоящему родной душе человек. Как и эфир Авторадио, мы и вовсе 12 месяцев в году не покидаем вас ни на мгновение, поэтому по возможности делайте погромче, и пусть наше музыкальное путешествие продолжается. Страна, привет! В студии все так же Иван Прудников.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

0: мимо.
1: Вот именно, пока все мимо, вы можете попасть точно в цель. Особенно, если будете нас слушать с нашим фирменным гимном «Авторадио» в мобильном месте гудков. У микрофона все так же Иван Прудников. Страна, приветствую. Надвигается третий суперфинал игры «Много денег» в рамках счастливого сезона. Он случится 10 сентября. 10 сентября. Очередная мечта. Как мечта Веры Лавриковой закрыть кредит на машину в 1 300 000. Как мечта Крицкого Евгения, победителя второго суперфинала из Санкт-Петербурга. Мечта была 1 миллион рублей. Все исполнено. И вам осталось определиться, о чем мечтаете именно вы. Зайдите на сайт Авторадио. Гудки долой. Гимн Авторадио установили. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделайте это. И 10 сентября также окажитесь в списке победителей. Плюс предстоящие выходные. Мы также играем в турборежиме. Нас ждет супер-уикенд. Это значит, что и в субботу, и в воскресенье рулетка будет останавливаться каждый час, а то и почаще. Ну, а вы, соответственно, будьте готовы выиграть по-настоящему много денег. Что делать, вы знаете. Но я, Иван Прудников, пожелаю вам удачи.

0: Реклама.
1: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

Здорово, когда даже в будний день получается оставаться на настоящем движе. Либо вы гиперпозитивный, либо в отпуске, что в бархатном сезоне, в принципе-то, не исключается. Страна, большущий привет, осень только начинается. Но не сомневайтесь, месяц авторадио, она будет яркая и прекрасная. И главное, чтобы мы с вами также в это верили. Иван Прудников, привет еще разочек, дорогие, и по возможности звук чуть-чуть погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 16 градусов. Ветер южный, 3 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 17, плюс 29 градусов. Ветер южный, 7 метров в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
5: И это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
5: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика». Рекомендуем.
4: Однозначно!
6: Реклама.
7: Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ.
8: По слову «Радио».
7: Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
9: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях.

0: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
1: Запись по телефону 8 927 051 58 58.
2: Реклама на Авторадио. 44 82 81. Музыка.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРБВ. УКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
9: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
10: И бесплатно.
9: Рутюб. Смотри каждый день.
11: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». УКРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
12: Если ты настоящая звезда...
13: Ты это сказал?
12: У тебя нет права на ошибку.
14: Крутой мемчик получился.
12: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.
15: 16+.
16: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
17: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
18: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
2: Авторадио.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
1: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар Сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов с ход-развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись. Аксар.ру. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы.
4: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
6: Вольск, Коммунистическая, 19А.
5: Телефон 8-937-266-55-00.
7: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
8: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
9: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
10: Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.
13: 44-82-81.
0: Музыка.

0: Реклама. Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В ЕС предложили ужесточить выдачу виз россиянам. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что странам, членам объединения, необходимо сократить выдачу виз для граждан России. По ее словам, поводом для этого стал инцидент в Лейпциге, после которого Германия официально обвинила Россию в атаке дронов на местный аэропорт. Каллас также сообщила о поддержке идеи запретить въезд в ЕС бывшим российским военнослужащим и ужесточить визовые ограничения для российских туристов. Помимо прочего, глава дипломатии ЕС подняла вопрос о моратории на военные действия в Черном море. Свое желание она объяснила стремлением помочь наладить экспорт украинской агропродукции. Власти Словакии выступили против всеобщего запрета на въезд россиян в ЕС. Решение нужно принимать, исходя из обстоятельств и рисков, связанных с конкретным человеком, а не на основе принципа коллективной вины. Об этом известием заявил вице-премьер парламента Тибор Гашпар. Он подчеркнул, что лицам, в отношении которых существуют конкретные основания для отказа во въезде, не следует предоставлять свободный доступ в Евросоюз.
0: Про проверки.
2: Генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников. Глава надзорного ведомства пояснил, что нападения на логистические центры, занимающиеся доставкой тех или иных товаров, направлены только на то, чтобы посеять панику в обществе. Среди других инструментов поддержки малого бизнеса, озвученных главой надзорного ведомства, также отсрочка и отсрочка по налоговым платежам, а также установление льготного периода погашения займов.
0: Про вузы.
2: В российские вузы в рамках приемной кампании 2026 года уже зачислено более 1 000 000 человек. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве науки и высшего образования. В ведомстве уточнили, что на программы бакалавриата поступили свыше 618 тысяч абитуриентов, на специалитет более 171 тысячи, а магистратуру выбрали свыше 189 тысяч человек. Отдельно в Миноборнауке отметили результаты пилотного проекта по апробации новой модели высшего образования, которая реализуется в 17 российских университетах. На программы базового высшего образования в его рамках зачислены более 44 тысяч человек, на специализированное высшее образование свыше 13 тысяч. В министерстве добавили, что приемная кампания этого года завершится не позднее 30 сентября. Тогда закончится платный набор на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру продлится до 30 ноября.
0: Про инициативы.
2: На тестах на беременность планируют размещать телефоны доверия. Идею поддержали представители сферы здравоохранения и производители медицинских товаров, рассказала депутат Анна Кузнецова. По ее мнению, инициатива будет особенно актуальна для женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и полезна для всех женщин, которые узнают о своей беременности. В будущем инициативу планируют расширить, в том числе и на лекарства, передает ТАСС. Официальный курс доллара сегодня 87 рублей ровно. Курс евро, установленный Центробанком, 100 рублей 83 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Привет, привет, друзья! Здравствуйте! Доброе утро! Как настроение? Как дела? А? Вот так вот решили мы начать сегодня. Очередное утро и очередной день будем встречать вместе, без перевертывания календарей. Без вот этого всего уже, этих заезженных песен. У нас другое есть событие. Мы вообще-то как бы с Иваном Сергеевичем без тортика, но 5 лет как в эфире, представляете?
1: На секундочку, да?
0: Вот именно. Сколько поздравлений, спасибо.
1: Все, вся студия в цветах. Как приятно, черт возьми.
0: Ладно, в любом случае мы рады, что вновь оказались в ваших авторадиоприемниках. Готовы поделиться к отличным настроением. Тем более, судя по статистике, всего-то уже, который день-то сентября, а оказывается, многие из нас уже ушли в глубочайшую депрессию. Представляешь, как это такое? Говорят психологи в институте РАН. Печально просто. Депрессию выявили у половины жителей страны. 36 зафиксировано высокий уровень тревожно-депрессивной симптоматики. Мне кажется, нас нужно продлевать. Не до 10 утра, а до 10 вечера. Вот, и мы согласны для того, чтобы у каждого настроение было наивысшей планочкой.
1: Интересно, мурзилки согласятся? Там же как будто их окошко с 6 до 9.
0: Мы уже проведем переговоры позже. Давайте, ребят, сейчас окончательно проснемся. Благодаря музыке у нас ее достаточно большое количество. А потом уже начнем общаться в нашем драйв-чате. Номер прежний. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Тема сегодня тоже будет классная. Я думаю, что многие об этом порассуждают, вспомнят. А мы вместе с вами еще и посмеемся. Все, утро начинается. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: просыпаемся, настраиваемся на хороший день, ребята. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Режим классный тут обнаружили, собственно, в Росстате.
1: Так.
0: Они подсчитали, сколько жителей нашей страны спят.
1: Разных регионов.
0: Разных регионов. Так. Да, и оказалось, что... как вы думаете, кто на первом месте?
1: Краснодар.
0: Нет.
1: Там же климат подходящий.
0: Нет. Не Краснодар, вторая попытка.
1: Ну тогда где-нибудь... О, точно, как я мог? Санкт-Петербург,
0: абсолютно
1: там же до обеда.
0: Мимо, Иван Сергеевич. Жители Чечни спят более 10 часов в сутки. А и точно 10 часов 14 минут. Вот. При этом в среднем в России показатель составляет 8 часов 47 минут. И как бы хотелось бы начать драйв-чат, но надо же подождать всех.
1: А я думаю, они в 9 ложатся, как раз проснулись.
0: Ну, не ждем или ждем, или начинаем?
1: Начинаем.
0: Начинаем. Хорошо. Итак, друзья, в американском Детройте, вот там, где загнивающий Запад, школьные власти пошли на отчаянный шаг. Чтобы побороть прогулы, местные власти решили платить ученикам по $100 в неделю за просто то, что те посещают абсолютно все уроки. То есть за месяц подросток может легально заработать приличные карманные деньги просто за присутствие за партой, посещая все предметы. Представляешь? Это сколько же? Это $400 каждый. Если брать, что в школе в среднем в классе у них там по 20 человек, 25, ну ничего себе. Вот это там, конечно, бюджет у школы для того, чтобы обучить еще этих ребят. Поэтому сегодня мы как-то решили с вами поговорить, друзья, на фоне начала учебного года вот такую систему мотивации. Вот честно, в детстве вас мотивировали учиться родители? Был ли у вас какой-нибудь, я не знаю, история с оплатой за каждую пятерку? Или вы справлялись без дополнительных бонусов? Главной наградой была коронная. Ну ладно, сегодня спи без ремня.
1: Вот этот вариант, он ближе мне.
0: Это все сейчас узнали.
1: Нет, но еще была мотивация работой. Говорили, не будешь учиться, дворником пойдешь. В институт не поступишь.
0: Да, только я посмотрел, сколько дворники получают.
1: Ну, на секундочку, можно было и не ходить в институт,
0: да, рабочие
1: получается.
0: Профессии сейчас нормально оплачиваемые, поэтому я не понимаю, мог и, получается, прогуливать. Но лучше этого не делать, конечно. Так вот, ребят, это касается не только вас. Вспоминайте, пожалуйста, вашу мотивацию, но и как вы сейчас поощряете за учебу собственных детей. Явно же есть какие-то у вас механики для того, чтобы не то что заставить ребенка, а вот замотивировать его, чтобы ему было интересно. Ведь главное в учебе — это интерес. Если он есть, то да, то там все усваиваться будет. Если нет, и преподаватель тоже мне так себе, то и навряд ли что-то кто-то забудет.
1: Ну, от педагога очень много зависит.
0: Угу.
1: Очень много.
0: Вот мои знания по химии спроси.
1: Ну?
0: Отлично отпариваю шторы, супер вешаю, мою пол. Так я и прожил в классе по химии.
1: Серьезно?
0: Да. Вообще ничего. Вот честно, мне школа не дала химии. Вообще.
1: Я так в информатике парты собирал. Ну, в кабинете информатики.
0: Мотивация отличная. Так, давайте. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Драйв-чат наш открыт. Пожалуйста, пишите. Готовьтесь к легкой разминке от Ивана Броневого. Новости у нас будет. Такой дайджест интересных событий, которые случились на спортивных аренах. А еще мы затронем актуальную тему. То, что дороги ремонтируют везде. Не успели кое-где доделать. А где-то, наоборот, только приступает. В общем, это касается вашего автомобиля. Расскажем чуть позже, о чем будет речь. Ну, очень актуально. Все. 7.11.
1: Ты спрашиваешь или утверждаешь?
0: Не, я думал 6.7, а нет, 7.11. Другие цифры совершенно. Все, поехали, ребят. Доброе утро.
2: Поехали. Драйв.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 16 градусов. Ветер южный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 17, плюс 29 градусов. Ветер южный 7 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. От 10.00 августа до 10.00 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Медицинский центр «Эксперт» на Минской 75/1. Предварительный периодический предрейсовый медицинский осмотр. Водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт». Улица Минская, 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
0: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42. Где встретимся?
5: В тумане.
0: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
5: Я же сказала, в тумане.
0: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.

0: Поехали!
1: Давайте действительно не ждать и перейдем к главным событиям сегодняшнего утра из мировых событий. Для нас подготовил, как всегда, все наш местный качок Иван Броневой. Ему слово. Друзья, включайтесь. Мы должны быть всегда в курсе и в числе первых. Поехали!
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали!
2: И начну сразу с легенды. Лионель Месси, легендарный, известнейший футболист, объявил о завершении карьеры в сборной. Он посвятил этому 20 лет своей жизни. Лео – лучший бомбардир и ассистент в истории сборной Аргентины. Его трофеи, говорят, я думаю, сами за себя. Это чемпион мира 22-го года. Дважды он в составе сборной завоевывал Кубок Америки. Плюс золотая медаль Олимпийских игр 2008 года. И по этому случаю в ближайшие выходные все встречи всех категорий и мужского, и женского аргентинского футбола планируют останавливать на 10-й минуте, чтобы одну минуту аплодировать в честь завершения карьеры Лео. Представляешь?
1: Немного ли?
2: В сборной. Почему много? Это ж легенда такая, что...
1: Нет, каждую минуту ты говоришь...
2: Не-не-не. На 10-й минуте на минуту будут останавливать.
1: Ну, это теряется весь смысл, нет?
2: Ну, ради...
1: Спортивного состязания. Ну, похлопайте в начале. Ну,
2: но ради легенды решили сделать так. Ну, возьми, обратись к ним, скажи. Не надо так делать.
1: Не-не-не. Я только... Когда наши спортсмены будут... Уходить и завершать карьеру, тогда-то.
2: Ну, тогда подождем. Кстати, Дзюба пока так и не сказал, что официально все пока еще играет где-то, наверное.
1: Поэтому я и не хлопаю.
2: Хорошо. Ну и уж про Дзюбу вспомнили, давайте про отечественный футбол поговорим. Кубок России, путь регионов, там прошли матчи. «Спартак» уверенно справился с родиной, 3-1, там безоговорочная победа. «Крылья Советов» по пенальти обыграли «Балтику». Вообще все матчи минувших дней... Большинство из них, прям подавляющее большинство, заканчивается.

0: появились уже в серии пенальти. Акрон, опять же, в серии пенальти обыграл Локомотив. В основное время матча команды не смогли забить ни одного мяча. Ну и, собственно, суперкомпьютер Опта считает, что Локомотив имеет реальные шансы в этом чемпионате, в этом сезоне попасть в зону стыков или даже в зону вылета и занять там 15 или 16 место по итогам чемпионата России. Важный момент. Краснодар в серии пенальти обыграл Факел. В этой встрече команды забили по одному мячу в матче, ну и, собственно, потом на пенальти ушли. Тот же самый суперкомпьютер считает, что Краснодар главный фаворит в сезоне на чемпионство. На втором месте сейчас «Зенит», по его мнению, по мнению этого самого компьютера. На третьем месте «Спартак». Ростов сухую обыграл ЦСКА 2-0. Третья победа южан в трех матчах кубка. Ростов в кубке вообще по-другому играет, мне кажется. То есть в чемпионате он легко проигрывает, а здесь он прямо уверенно побеждает. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург». А, ну и что у нас? «Зенит». Дубль Соболева помог разгромить «Зениту» махачкалинская «Динамо» 3-0. Александр, замечу, повторил бомбардирский рекорд Веретенникова в Кубке России, забив 24 мяча в турнире. Правда, Соболеву потребовалось 46 матчей, а Веретенникову всего 42. «Зенит» сейчас, кстати, новость недавно свежая прилетела. Насколько достоверная? Ну, я думаю, что есть там доля правды. «Зенит» ведет переговоры с Головиным. Ну, правда, пока не может договориться с Александром по зарплате, потому что он во Франции получает 3,8 миллиона евро в год. Ну, «Монако», кстати, готов отпустить 30-летнего россиянина за каких-то смешные 15 миллионов евро.
1: Ну, я тебе скажу, по нынешним расценкам это достаточно бюджетно.
0: Ну, в целом, да. Потроков дороже стоил сильно. В несколько, ну, почти в два раза, почти. Так, важный момент. Следующая новость у нас. Чемпионат России по пазлам провели в Клине.
1: Вот это соревнование.
0: Вот это я понимаю, мы ждали, интрига. Сотни участников со всей страны соревновались в скоростной сборке парно и индивидуально.
1: Не указано, что собирали вечерние мытищи.
0: Вечерние мытищи.
1: Ну вдруг, закат над Химками.
0: Просто идеальное совпадение. Вечерние мытищи и квадрат Малевича.
1: Ну вдруг, ты знаешь, как это сложно всегда вот такие вещи собирать?
0: Ну с мелкими...
1: цветы там или какая-нибудь просто картина водопада. Закат — это самое сложное.
0: Опять же, сколько было элементов в пазле?
1: Да, высотки Москва-Сити, там непонятно.
0: Сколько
1: какой людей... этаж сейчас у тебя в руке?
0: Сколько людей успели подраться? Потому что парная сборка — это всегда и точно повод для конфликта, причем, может быть, очень серьезного, переходящего уже в ММА. Но лучших, хочу сказать, по итогам этих соревнований обещают отправить на мировой турнир в Испанию. Представляешь? Вот это мотивация. Вот, ну, я же раньше собирал. Руки, может, помнят, может, еще не поздно. Посмотрите на меня и обратите внимание на меня. Так, на этом о спорте у меня все. Делаем небольшую паузу. Впереди первая порция сообщений в нашем драйв-чате. Пожалуйста, отправляйте сообщения. Рассказывайте, как вас в детстве мотивировали учиться и как вы, может быть, сейчас мотивируете своих детей. 915-459-2020. Пишите, ждем.
2: Поехали. Драйв-чат.

0: спонсор часа Орестри Медиа. Премьера фантастической саги «Трудно быть богом» уже сегодня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ОГЛ Стрит, ОГРН, 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту «Джуниор» от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
14: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
15: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
18: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
19: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Авторадио.
20: Ты тихо уснешь.

0: Итак, к драйв-чату приступим. Портал уже просто наш завален. Драйв-шоу поехали. Да, да, у людей, у вас, ребятки, будто плотину прорвало. Сегодняшний, мне кажется, топ воспоминаний нашего поколения. А мы спросили про мотивацию, как вас мотивировали и, возможно, как-то с вами договаривались по поводу того, чтобы вы учились. Да, может быть, у вас какие-то были пятерочки, оплата пятерочки, там, если у вас была двойка, у вас наоборот штрафовали. Так вот, пишут, какие доллары, Денис, Иван, нам платили тем, что не запрещали играть в приставку на выходных или разрешали погулять во дворе до 9 вечера. Ну, так вот, это уже наше поколение. У кого в семье реально действовал денежный тариф, на оценке, к чему это привело, друзья, пишите 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Давайте еще парочку сообщений насыпем.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: У нас есть Галина, которая сама учительница.
2: Угу.
0: Она говорит, мотивировала дочку исключительно рублем. Я не хотела просто так ей выдавать карманные деньги. Деньги нужно было зарабатывать своим трудом. А учеба — наш главный труд. Так вот, каждое 1 сентября дочка торжественно вывешивала на холодильник свой прайс-лист. Сколько рублей я должна ей за каждую пятерку. Сначала было просто по 50 за любой предмет. Затем, конечно, тарифы изменились. Помню, что к 11 классу 5 по алгебре, геометрии и физике стоили уже не полтинчик, а 150. Это был 2018 год. Итог. У меня всегда были прекрасные подарки ко дню рождения, к Новому году, к 8 марта, купленные на деньги дочери.
2: Идеальная схема.
0: Слушай, это называется финансовая грамотность. Она понимала, что за каждую пятерочку получит, отчитывала, рассчитывала, экономила, еще и подарки получала. Ну, это ответственный человек.
2: Согласен. Но есть и такие. Вот, например, Александр. Была середина 90-х. Цены с зарплатами были, естественно, другие. Так вот, мама за пятерку платила 100 рублей, за четверку тоже платила 50 рублей. В два раза меньше, но тоже платила.
0: Кстати, продолжу тему сообщения Галины. Дочь-то в итоге закончила бюджет, магистратуру факультета психологии.
2: А, ну то есть рабочая схема.
0: Да, да. И имеет адекватное отношение к деньгам. И работает ведущим психологом. Может быть, правда взять кому-то на заметочку это. Есть альтернативное мнение. Меня воспитывали. И какая мотивация? Элементарно, ну, просто не было средств у многих. Давайте не скрывать это. Да и не принято это было тогда. Детей я, это пишет Лариса, тоже материально не мотивировала. На что-то мне было все равно. Ну, не то, что мне было все равно, как они учатся, да? Но за двойки никогда не ругала, а за пятерки хвалила.
2: Неплохо. Ну, то есть считается тоже сейчас современным трендом
0: и
2: таким.
0: И старшая, вот она пишет, что школа закончила с медалью, поступила на бюджет. Ой, ну тут уже не поймешь. Все зависит, наверное, от человека.
2: Свет написал, нас с сестрой в конце учебной недели водили в парк и покупали там мороженое в вафельном стаканчике, если неделя учебы проходила на 4,5. А вот если тройки, не дай бог двойки, то выходные были вообще без сладостей. Вот, каждую неделю итоги.
0: Меня в детстве отец мотивировал очень сурово. В начале четверти он говорил, за каждую тройку в конце месяца будешь лично мыть мою «Волгу» вручную из ведра. За двойку две мойки. Ребята, я так ненавидел мыть эту огромную машину, что стал круглым отличником. Ни одной четверки не было. Лучшая мотивация. Трудом. Дима.
2: Неплохо. Наверное, сейчас с хозяином автомойки.
0: Возможно. И этой «Волги». Не знаю. Так, ребят, пишите еще, пожалуйста, как вас мотивировали, чтобы вы были отличником в детстве. Поощряли за хорошие оценки? Получали ли вы бонусы какие-нибудь от родителей? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Пишите.
1: Поехали. Драйв.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Зима не спросит, готов ли ты, и на дороге нет места сомнениям. В XR-сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес, ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом, 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, XR.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
5: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
6: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
9: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Итак, уважаемые автолюбители и те, кто только собирается приобрести автомобиль, сейчас будет очень важная и интересная тема, ведь каждый раз, выходя из тачки, видя какую-нибудь точку, выбежали, слюнявля пальчик, пытаясь оттереть, а вдруг не оттотрется. Так вот, как обезопасить автомобиль от всевозможных точечек, битума и тому подобное, нам подскажет человек в студии, профессионал.
1: Автоэксперт Павел Рябов.
2: Что там под капотом? Поехали!
0: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Павел, ну что нужно, помимо вот салфеток? Есть какая-нибудь история так, чтобы не повредить кузов? Потому что дороги делают постоянно, что-то с них летит. Я не говорю про сколы, я говорю именно про следы, которые остаются после какой-нибудь вот бяки.
3: Ну, то, что салфетки — это необходимый аксессуар, мы уже разобрались, зафиксировали, да, это. Если говорить о пятнах всевозможных, вот вы сейчас затронули битум. Битум как раз-таки убирается довольно просто, если он там пробыл у вас день, два, три.
0: Ну, не всегда же замечаешь, что он там день-два. Поехал на мойку в финале недели и такой, о!
3: И даже это может произойти. И все-таки битум — это маслянистая основа, нефтепродукт, как и краска, как и лаки, поэтому он легко снимается. Mm-hmm. Есть специальные чистящие средства, которые применяют на мойке, снимают, удаляют, и никаких следов на лаке не остается. Здесь как раз-таки лучше не делать это ногтем там, или каким-то предметом острым. Вот. Пусть это сделают на мойке. Это делается на сегодняшний день все элементарно.
0: То есть собственными силами лучше, конечно, не тереть, а то дотрем еще до металла прям.
3: Да, фактически до краски можно это все прокорябать, протереть. Лучше самостоятельно это не делать. Желательно сразу ехать в специализированные места.
0: А есть какие-нибудь лайфхаки, которые могут нанести сразу, чтобы в будущем ничего не попадало?
1: Или пленка, например, если обтянул кузов, помогает?
3: Конечно.
1: От этого?
3: Да, если вы пленкой обтянули кузов, то это, ну, вот эта бронепленка, то, что да, бывает зоны риска, а иногда полностью автомобиль обтягивают. Естественно, это поможет. С пленки гораздо проще убрать. Ну и вот, когда делают, наносят керамику на автомобиль.
0: Теперь которая... я хоть понял, зачем она.
3: Да, вот она тоже создает дополнительный слой, и гораздо проще убрать это с автомобиля, если у вас это нанесено. Эти средства защиты, они помогают.
0: Гараж, вот что помогает. И подземный паркинг.
3: Да.
0: Но он, увы, стоит, ну, у меня лично в доме 6 миллионов.
1: Друзья, с нами был автоэксперт, генеральный директор компании Cars Crave Павел Рябов. Спасибо.
3: Спасибо.
2: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
4: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ».
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке провел встречу с президентом Индонезии. Российский лидер назвал республику одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Путин отметил, что Москву и Джакарту на протяжении многих лет связывают дружественные отношения. В рамках форума запланированы деловые контакты между Россией и Индонезией. Но я напомню, что Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Центральным событием форума сегодня стало пленарное заседание, в котором приняли участие лидеры и представители нескольких стран региона. Генеральным информационным партнером ВЭФ выступает «Газпром Медиа Холдинг».
0: Про автомобили.
2: Доля машин отечественного производства на российском авторынке за 8 месяцев этого года выросла на 8% и составила 63,5%. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, продажи российских автомобилей за отчетный период выросли более чем на 23% и составили 597,5 тысяч единиц. Таким образом, отечественные производители продолжают укреплять свои позиции, заняв почти 2/3 рынка.
0: Про инициативу.
2: Минстрой прорабатывает механизм предоставления бесплатных земельных участков россиянам. Эта мера позволит поддержать развитие индивидуального жилищного строительства в России. Об этом ТАСС сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никит Стасишин. Он уточнил, что под инфраструктурой подразумевается как минимум электричество и дороги. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что 63% населения страны, согласно соцопросам, хотели бы жить в индивидуальных домах. По его словам, в правительстве готовят планы по предоставлению бесплатных земельных участков в случае, если человек за 3 года построит и зарегистрирует частный дом.
0: Про школу.
2: Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе персональной безопасности на базе РГЛОНАСС. Уполномоченные сотрудники образовательных организаций смогут одним нажатием передать сигнал о происшествии экстренным службам, сообщил газете РУ гендиректор компании Алексей Райкевич. По его словам, тревожная кнопка будет доступна в мобильном приложении. После ее нажатия сообщение поступит оператору контакт-центра, который сформирует цифровую карточку вызова. В ней будут указаны данные образовательного учреждения, характер происшествия и контакты ответственных сотрудников. Затем информацию направят в региональную систему 112.
0: Про туризм.
2: Рост турпотока между Россией и Китаем может удвоиться после введения постоянного безвизового режима. Об этом газете РУ заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Уже сейчас виден эффект. В первом квартале этого года россияне совершили около 690 тысяч поездок в Китай. Это почти на 54% больше, чем годом ранее. Официальный курс доллара 87 рублей ровно. Курс евро 100 рублей 83 копейки. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 29 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 58 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Драйв-шоу.
1: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
1: Утром ранним
0: на Авторадио.
2: Дамы и господа, ну что, открываем второй час. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Продолжаем разгонять эти хмурые тучки, если вдруг они есть в вашей местности и локации. Здесь Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Привет всем, кто только что к нам присоединился. Вы, кстати, очень даже вовремя. Очень скоро случится, во-первых, свежеподготовленная для вас интересная рубрика под названием «Автоновости».
3: Авторская.
2: Естественно, там будут сюрпризы. В финале будет конкурс. Еще, конечно же, мы окунемся в мир драйв-чата, где сегодня обсуждаем, как вас мотивировали учиться. Ну и главная мотивация
3: — это деньги. Игра «Много денег» на Авторадио. 29 тысяч в банке находится прямо сейчас. Так что слушайте песню внимательно.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Это «Много денег» на Авторадио, друзья. Доброе утро. Счастливый сезон. 13-й уже шагает по стране, причем достаточно давно и ежедневно радует наших слушателей, участников крупными выигрышами и, конечно же, мечтой, которую мы, разумеется, исполняем. Почему он сезон мечты? Потому что у каждого есть возможность зайти на сайт авторадио.ру и написать то, о чем он мечтает. Прям то, что вы, кажется, думали, что никогда не сможете, возможно, к этому прикоснуться или добиться этого, да, в силу занятости, в силу финансов, а тут хоба, Авторадио дает такую возможность при реализовать все, что вы считаете нужным, все, что вы хотите, все, о чем вы мечтаете. Вот, например, по списочку давайте пробежимся самых вот последних, то, что мы с тобой изучили.
2: Но из того, что было, у нас в первом суперфинале Вера Лаврикова, она мечтала закрыть кредит на автомобиль, а там долг был 1,3 миллиона, а мы это сделали, исполнили ее мечту. А потом Евгений Крицкий мечтал просто о денежках, хотел себе вот круглую сумму 1 миллион рублей, а мы ему взяли и сделали такой подарок.
1: У некоторых другая мечта, например, купить дом на колесах и объехать всю Россию от Камчатки до Кавказа. Это реализуемо. Побывать на Бали, сняться в фильме у Бондарчука. То есть, ребят, мы вас вообще ни в чем не ограничиваем. Заходите на сайт, пишите. И помните, что помимо мечты, которую мы исполним 10 сентября, это третий суперфинал, мы еще ежедневно раздаем деньги. Вот сегодня в банке игры 29 тысяч рублей. Позвольте напомнить, что с нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк», который эту сумму удвоит, а это уже 58 тысяч сегодня вы можете у нас заработать.
2: Ну, а чтобы их заработать, нужно в игру вступить. Заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимна Авторадио, коротко описываете свою мечту и внимательно слушаете наш эфир. Ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Далее у нас механика простая. Мы с вами созваниваемся, слышим гимн, 3000 рублей ваши. Если вы называете песню, которая играла перед игровым эпизодом, получаете сразу же автоматически 29 тысяч рублей, и наш генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму удвоит. Собственно, я думаю, что всем понятно. Держите телефоны при себе. Пожалуйста, внимательно. Вдруг радиорулетка выберет именно вас. Поехали.
2: Так, радиорулетка остановилась, на номере которых заканчивается на 2083. Принадлежит он Алексею из Санкт-Петербурга. И пишет он следующее. «Мечтаю об автомобиле Kia K5. Надеюсь, что вы мне позвоните». Вот, Алексей, уже половинка вашей мечты исполнилась. Мы вам уже звоним. Набрали номер Алексея из Санкт-Петербурга, 2083.
1: 3000. Алексей уже заработал.
2: Да, гимн услышали. Алексей, доброе утро. Это Авторадио. Да, вы в прямом эфире. Много денег. Здесь Денис Курочкин, Вань Броневой. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Алексей, ну разрешите вас поздравить с тем, что утро начинается приятно. 3000 рублей вы у нас точно получаете, потому что гимн Авторадио мы всей страной с вами услышали. То, что он у вас установлен, вы выиграли. Это здорово. Так, теперь давайте поговорим, во-первых, где вы, чем вы сейчас занимаетесь, дом на работе, может быть, в отпуске?
3: На работе.
1: На работе. Класс. Никто сейчас не отвлекает? Есть 2-3 минутки с нами пообщаться?
3: Да, конечно.
1: Класс. Мы тогда поговорим с вами о вашей мечте. Kia K5 вы указали. Хотите именно ее, да?
3: Да.
1: А какой? Бензин, автомат. Ну, я не знаю. А хотя там и все они бензин.
2: Цвет какой, может быть?
1: Да, цвет. Какая, может быть... комплектация. Классик, стиль, престиж, люкс. Нам хотелось бы больше информации.
3: Люкс, конечно.
1: Люкс, понятно.
2: Что за глупый вопрос? Конечно, люкс.
1: 194 лошадиных силы, бензин, автомат, передний привод, 2,5 движок, все понятно. Это так чисто для себя, просто потому что мечта и нравится?
3: Да.
1: А сейчас на чем вы есть, не секрет?
3: Солярис.
1: Понятно. То есть идем на повышение. Все понятно.
2: Хорошее повышение,
1: комфорта,
2: да.
1: Комфорта хотим. А почему бы и нет, Алексей? Почему бы и нет, если мечта есть и нужно ее реализовывать? И, возможно, 10 числа Kia K5 будет припаркована у вашего подъезда в Санкт-Петербурге. Но прежде, Алексей, давайте вернемся в день сегодняшний. У нас на кону 29 тысяч рублей, которые вы у нас можете забрать, если назовете песню, которая играла перед игровым эпизодом. Вот только что она играла.
3: Такси, такси, так сильно.
1: А дальше голос у вас прекрасный.
2: Караокешную устроим небольшую. Давайте с утра пораньше.
1: Ну, слушайте, мне кажется, что можно, Алексей, набирать воздух в свои легкие и выкрикивать «Ура!», потому что это правильный ответ.
2: Вот он, санкт-петербургский счастливчик Алексей, который забрал у нас 29 тысяч рублей благодаря песне Юлианы Карауловой. Но мы бы могли бы остановиться на этом, но нам этого мало.
1: Конечно, у нас есть генеральный партнер игры «Озонбанк», а он удваивает этот денежный выигрыш. И теперь, Алексей, ваш выигрыш составляет уже не 29, а 58 тысяч рублей! Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанк». Мы вас поздравляем!
2: Вот это да, вот это начало. Алексей, слушайте, ну мы очень рады всей нашей студии за вас. Я думаю, что это хороший будет капиталовложение уже в... Давайте заглянем в будущее, в приятное, я надеюсь.
1: В зимнюю резину.
2: Пофантазируем, да. Например, в зимнюю резину. Да. Может быть, в новые какие-нибудь коврики.
1: Ну, это какие-то прям жирные коврики.
2: Может быть, даже в эти, как его называют, вот эти деревянные штучки, все, хочу себе купить. На сидушку, чтобы...
1: Массажные накидки.
2: Да. Но это мы накидки.
3: Не будем. Скоплюсь, наверняка будет массаж в кресле.
2: Понял. Ну, мы там не сидели, слишком жирная для нас машина, поэтому, Алексей, это вам больше знать, есть там массаж или нет. В любом случае, мы вас поздравляем, выигрыш у нас автоматически отправляется к вам, это здорово. Надеюсь, что и 10 числа, 10 сентября в третьем суперфинале вам также повезет, удача улыбнется, и машина, еще раз повторюсь, припаркуется у вашего подъезда. Алексей, еще раз поздравляем.
1: Ура-ура.
2: Ну, и стоит напомнить о том, что, друзья, каждый из вас тоже может быть Алексеем, даже если вы Валера или Надежда. Главное, зайти на сайт Авторадио.ру и принять участие, вступить в нее, заменив свой скучный гудок на гимн Авторадио.
1: Хочу напомнить, что под самый Новый год нас с вами ждет 6-й дополнительный суперфинал от генерального партнера игры «Озонбанк», и он исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Но это будет под Новый год, а уже на следующей неделе, а точнее даже ровно через неделю, 10 сентября, состоится 3-й суперфинал, а в ближайшие выходные суперуикенд 5 и 6 сентября. Слушайте наш эфир внимательно.
2: Так, все, давайте напомним о том, что мы начинаем все сначала. В банке у нас теперь вновь 5 тысяч рублей. Запускаем нашу радиорулетку. Всем удачи. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 22 градуса. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 17, плюс 29 градусов. Ветер южный, 7 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Реклама.
5: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
7: Медицинский центр «Эксперт» на Минской 75/1. Предварительный, периодический, предрейсовый медицинский осмотр, водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт», улица Минская, 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
8: Где встретимся?
9: В тумане.
8: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место.

0: Рок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
1: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
2: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
3: Реклама на Авторадио. 44-82-81.

0: Поехали!
1: А теперь настало время представить вам человека, который за минувшую ночь успел побывать и тут, и там, и обратно тут вернуться. Я про Денис Курочкина и его автоновости, которые, собственно, он для нас и готовил.
0: Автоновости. Поехали!
1: Здравствуйте, ребят. Интересные действительно события произошли за эти пару дней, пока эта рубрика была на стопе. Так вот, начнем с важного решения Минтранса, который прямо сейчас кардинально поменял правила игры для миллионов водителей по всей стране. Ведомство официально утвердило новые требования к установке и работе дорожных камер. Я продолжаю следить за ситуацией в этом мире, потому что не раз попадал на эти бесплатные фотосессии. Так вот, на этой неделе в России вступает в силу тотальный запрет на использование передвижных комплексов и так называемых трехног в местах, где дорожные знаки установлены временно из-за дорожных работ. Наверное, встречали по Минскому шоссе, это есть 100%.
2: В целом появляются.
1: Так вот, все штрафы за превышение скорости, выписанные такими хитрыми мобильными засадами на участках ремонтов, теперь официально признаются незаконными и будут автоматически аннулироваться. Надеюсь, что вы сейчас посмотрите, зайдите на госуслуги, посмотрите, если есть такой штраф, потому что, а с чего там взялась камера?
2: Без предупреждения.
1: Вот именно. Почему там кто-то взял и установил скоростной режим? Это все делают, опять же, те же самые строители. Нет, с одной стороны, это да, это безопасно, но как бы давайте-ка без штрафов. Так что эпоха так называемых частных трехног в кустах на трассах окончательно уходит в прошлое. Вот. Будем теперь в поездках чуточку легче дышать. Но скорость мы вам все равно советуем держать в рамках закона, знаете, да, ребята? Соблюдайте, пожалуйста, все эти режимы. Если не в курсе, вновь изучайте правила дорожного движения. Так, пробежимся быстренько по мировым событиям. Что происходит там? BMW отказывается от физических кнопок ради молодой аудитории. В компании считают, что новое поколение водителей предпочитает сенсорное голосовое управление. Что странно. Я знаю статистику, что наоборот, все мечтают и хотят вернуться, наоборот, к этим кнопочкам, чтобы все это трогать, чувствовать, за что ты деньги отдал.
2: Ну и в целом зимой говорят, что так вроде бы как удобнее.
1: Дальше погнали по немецкому автопрому. Электрические Audi Sportback, созданные для Китая, начали продавать в Германии. Автомобили ввозят независимые продавцы, минуя официальную дилерскую сеть.
2: Вот у них тоже есть параллельный импорт.
1: Да, то есть вывезли и завезли.
2: Нормально.
1: Причем завезли дешевле, чем там продается. Странные ребята.
2: Но это какая-то схемка. Мне кажется, это наши выходцы из нашей страны там что-то делают.
1: У нас никаких схем, у нас все четко. Так, вспоминаем программу «Автомобильный Топ Гир», которая когда-то приковывала внимание, и все мы следили как раз за новинками, что там интересное. Так вот, она вернется на телевидение с новыми ведущими. Правда, мне кажется, уже обречена эта программа на провал. Никто не будет смотреть с новыми ведущими, но и дата запуска программы пока тоже не объявлена. Ожидают, как бы, будет ли пользоваться ажиотажем и интересом. Но подождем, увидим. Ну и на финальный аккорд для настроения, который сейчас эта новостюшка докажет, что женская смекалка на парковке не знает вообще никаких границ. В Подмосковье инспекторы ГАИ целых 2 часа пытались эвакуировать неправильно припаркованную легковушку, потому что хозяйка машины придумала гениальную защиту от эвакуаторов.
2: Внимательно.
1: Она просто приковала правое переднее колесо своей ласточки массивной стальной цепью, а уже явно не хрупкая. Такую цепь трудно поднять. Приковала она к амбарным замком к тяжелому металлическому забору.
2: Какая находчивая девчонка.
1: Как велосипеды, вот знаешь, да, застегивают, так и здесь. Только она прям колесо, вот это все завернула туда и к забору. Ну, в итоге коммунальные службы полчаса искали по району огромные болторезы, а собравшиеся вокруг, конечно, все это снимали. Но лайфхак, конечно, смешной, но машину в итоге все равно увезли вместе с куском забора. Так что
2: спрячь за высоким забором машинку.
1: Паркуйтесь, ребята, пожалуйста, по правилам. Да, не нарушайте закон и помните, я уже вам говорил, что парковка в неправильном месте, а также на газонах сейчас будут увеличены штрафы. Вот, сейчас что предлагаю? Настраиваться на отличную, хорошую погодку, настроение. Делать музыку громче, музыку Авторадио. Сейчас будет шикарная песня. А после мы вместе с вами окунемся в мир сообщений в драйв-чате. Напомню, сегодня мы обсуждаем тему, как в детстве вас поощряли за хорошие оценки, получали ли вы какие-либо бонусы, учились, возможно, за спасибо, как многие. И вы как сейчас своих детей мотивируете или нет? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
0: Поехали. Драйв.

0: это драйв-шоу, поехали! Хлоп, хлоп в ладошки! Друзья, 1 сентябрьские тельники отгремели. Школьники и родители уже начинают считать дни до следующего лета.
1: Ну, уже?
0: Ну, естественно. Осенью всегда скучаешь по лету. Есть такой легкий флёр грусти.
1: Ну, а вот лично для меня сентябрь — это вообще возможность поймать последние теплые зиньки, за город съездить, на велике покататься. Ну, а вечером дома, знаешь, в уюте, с чаем, со сладостями.
0: Как это, романтика. Как я понял, от осени не прячешься.
1: Нет, зачем прятаться? Она все равно же наступит. Тут главное подготовиться. Я, кстати, узнал, что у Купера есть готовая корзина «Чай и сладости для уютной осени». Там и чай, и какао, и сладости разные, печенье, вафли, шоколад, что называется, собрались за вас.
0: Естественно. Так что давайте, друзья, чай дохлебываем и идем на работу.
1: Психологи, кстати, говорят, что шоколад с орехами может улучшить настроение. Так что в этом плане вообще респект и уважение Куперу. Собрались за вас, все в одном месте, чтобы вы не грустили.
0: Ну, вы знаете, мы на Авторадио тоже делаем все, чтобы ваше утро было позитивнее и еще драйвовее. Вот впереди у нас не только будет еще... К тому же драйв-чат. Ну и поиграем. Забава, what the fake. Объявим номер в ближайшем будущем. Так что держите телефон рядом. Поехали.
2: Реклама. Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новый Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОКК представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКК. 18+.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
12: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
13: ОСАГО в Альфа-страховании.
14: Вот настоящий порядок.
15: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
11: Красота-то какая! Лепота!
16: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
17: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
18: Да что?
19: А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, 8.40 на столичных. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. В самом разгаре наш драйв-чат. И сегодня обсуждаем оплату за учебу. Начали мы плясать от детройтских, так скажем...
2: Школьников?
1: Ну, местных властей, да, которые решили давать каждому ученику в конце недели $100, если он будет посещать все возможные уроки, которые есть в расписании. И тут у нас как бы активизировались современные родители с историями про нынешнее поколение. Выясняется, что у некоторых наших слушателей дома настоящая, ну, банковская система. За пятерку 100 рублей на карту, за четверку ничего, а за тройку или двойку включаются штрафные санкции, блокировка интернета и тому подобное, отжатие игровых приставок. Вот. Ну, как вы считаете, правильно ли платить детям за оценки, или это напрочь убивает искреннее желание действительно учиться и развиваться? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали!
2: Виктория пишет, училась в 88 году, тогда учеба была такой, что все знали, что учиться надо, потому что учение свет, и за все время я получила только одну двойку. Не знала, как домой показаться. Вот. Такая система была образования и воспитания, что просто сами себя мотивировали.
1: Ну, вот. Тут, слушай, Евгений написал, что начинал учиться в 91-м году. И знаешь, кто тогда торжественную линейку открывал?
2: Кто?
1: Николай Расторгуе.
2: А вот это повезло.
1: Он когда-то там учился и стимулировал призом в 1000 рублей тому, кто закончит с красным дипломом. Вот так вот. Но, правда, когда я заканчивал учебу, об этом призе уже никто и не вспоминал. Так как стипендия была уже больше, этот приз, чем этот приз. Вот так. Виктор говорит, за пятерки мама поощряла вареньем из розовых лепестков. Вот. Я не пробовал никогда.
2: Тоже не
1: пробовал. По всей видимости, вкусно. А за проступки полотенце мокрое. Ну, я так понял.
2: Ну, да.
1: По мягкому месту.
2: Такой контакт.
1: Но результат какой? С отличием закончил училище и академию. Чемпион в кроссе на 3 километра. Вот так.
2: Ну, конечно, от полотенца надо убежать.
1: Что логично.
2: Абсолютно, да. Доп. Опция появилась.
1: Нас с братом, пишет Галина, мотивировали велосипедом. Учебный год мы должны были закончить школу на пятерке. В итоге я отличница, брат троечник. А велик купили мне. Ну, катался все лето брат, конечно. Чтобы увести у меня велик, он ради этого даже вставал раньше, хотя поспать очень любил. Но было обидно.
2: Предприимчивый парень.
1: Молодец. Крутился-вертелся.
2: Да-да-да.
1: Понимаешь, все нужны.
2: Вот эта вот история про троечников, которые потом успешные бизнесмены.
1: Это был анекдот такой, когда встретились отличник и двоечник, выбрасывая мусор.
2: Так.
1: И стоит такой зажиточный...
2: Троечник.
1: Троечник, двоечник. Он говорит, ну что, как у тебя дела? Он говорит, да вот, не ел 5 дней. Он говорит, ну что ж ты, надо заставлять себя кушать. Понимаешь? Ну, старый анекдот, господи. Кто вспомнил, то вспомнил. Ладно, впереди у нас игра, друзья, под названием What the Fake, и мы прямо сейчас приглашаем в ней принять участие того, кто первый дозвонится. Пожалуйста, номер телефона.
2: 258-3320, код Москвы 495.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
1: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись. Аксар.ру. Наша задача – ваше движение вперед.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.

0: Еще пока тепло звучит этот трек. Спасибо большое. Баста только что в эфире драйв-шоу. Поехали. Кстати, будет выращивать новых артистов. Рэпер тут открыл школу современной музыки. Цена, правда, кусается. Около 1 миллиона рублей в год и до 5 миллионов за полный курс.
1: Ну, зато кто будет обучать.
0: Ну, да. Есть еще и онлайн-программа. 120 тысяч, по-моему, там что-то. Ну, короче, хотите стать рэпером, оказывается, нужно уже заранее достаточно много потратиться. Ну да ладно, давайте к подаркам, к игре What the Fake.
2: What the Fake?
1: Поехали!
0: Девушка из Санкт-Петербурга к нам присоединяется в наш с тобой дуэт. Евгения. Ее зовут. Евгения, доброе утро.
1: Привет.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгения. Вы дома? На отдыхе?
3: Дома. Сегодня дома, да, выходная.
0: Здорово. Спасибо, что решили уделить время нам. Итак, никто не отвлекает, все нормально, все удобно, да?
3: Да.
0: Супер.
3: Да,
0: только чуть ближе трубку к своему рту, для того, чтобы мы слышали ответ.
3: Да.
0: Это здесь
3: да.
0: Вот главное в этой игре.
1: Итак, смотри, Женя, я сейчас тебе буду озвучивать 10 новостей. Часть из них правдивая, часть мы выдумали сами. После каждой тебе нужно говорить, правда это или фейк. Другие слова не используем, время на раздумье тоже тебе дать не можем. Попадешь в 5 или больше новостей, ну все, подарок твой. Ну а если нет, то, увы, нет.
0: Запомнил? Супер. Ну тогда поехали.
2: What the fake?
1: Поехали. Россиян официально попросили не приносить кур в МФЦ.
3: Правда.
2: Правда?
0: Меня туда и не пускают даже.
1: Школьники массово скачивают трекеры беременности, чтобы считать время до летних каникул. Ну, 9,9 месяцев.
0: Mm-hmm.
3: Фейк.
2: Правда?
1: Нет. В Египте банда на 7 пикапах попыталась украсть пирамиду.
3: Фейк.
1: Фейк. Девушки начали назначать свидания на бензоколонках, чтобы совместить приятное с полезным.
3: Правда.
1: Фейк. В Челябинске пройдет первенство страны по брутальности.
3: Правда.
1: Фейк. Глава администрации Сочи официально запретил листьям на деревьях желтеть.
0: Видишь-то какие.
3: Фейк.
1: Фейк. Роскомнадзор начал запрещать россиянам просить повышение зарплат.
3: Фейк.
2: Правда?
0: Стоп, игра, это что такое?
1: Есть такая, посмотри. Пока я читаю, дальше посмотри. У зумеров в России новый парфюмерный тренд. Церковные духи.
3: Правда.
2: Правда?
1: В Китае стал популярным симулятор крысиной жизни. Любой желающий за 100 юаней может побывать в шкурке грызуна.
3: Правда.
1: Фейк. Snoop Dogg ищет дегустатора мороженого с зарплатой 10 тысяч долларов в месяц.
0: Подумай, Евгения. Snoop Dogg.
3: Фейк.
2: Правда?
0: У нас 4 правильных выстрела. Все остальное, увы, мимо.
1: Но сегодня задания были сложнее обычного.
0: Ну, естественно.
1: Прям как-то
0: вы настаиваете. Что он говорит, Евгения? Что ты сказала?
3: Ждали меня с отложенными заданиями.
0: Ну, зная Евгению, просто с ней за эфиром пообщался, mm-hmm. Это рекордсмен по участию в наших играх. Это сегодня будет у нее 4-й вообще-то визит к нам.
1: Ну, чтобы не последний, получается.
0: Но, слушайте, мне на самом деле больше интересно, что там по зарплате нельзя теперь, да? То есть твой начальник может теперь на тебя немножечко настучать, и тебя оштрафуют?
1: Ну, там, естественно, есть нюансы свои определенные. Ну, не оштрафует тебя никто, естественно. И это, знаешь, скорее рекомендация.
0: Все понятно. Так, Женечка, ну, смотри, что мы сделаем с тобой. Мы тебя отпускаем, но не с пустыми руками. Кто мы такие, чтобы доставлять тебе потом, знаешь, вот грустные эмоции? Давай, пауэрбанк, забирай наш, классный. Все-таки ты была в шаге.
3: Спасибо большое.
0: В шаге была от победы. Действительно, задания более сложные, а мы не жадные. Хорошего тебе дня, Санкт-Петербургу. Большой привет.
3: Да.
0: Звони.
3: Вам удачи, всего хорошего.
0: Вот ты, моя хорошая.
1: Не зря дали пауэрбанк.
0: Спасибо тебе. Давайте двигаться вперед. У нас встреча с Николаем Никулиным. Во-первых, через пару минут назначена. Это наш кинокритик. Посмотрим, что в кинотеатрах. А еще, как всегда, отправимся в путешествие. В то место, где, в принципе, дороговато, но разочек все-таки стоит посетить. Говорят, оттуда возвращаешься обновленным. О чем идет речь, о каком месте, нам расскажет Денис Зоткин, лучший гид России, уже в следующем часе.
2: What? The Break.
4: Поехали. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Все начинается совсем скоро. День рождения «Ашан». Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с «Ашан». Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ашан.ру.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россия не будет просить Европу об отмене санкций. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Москва не намерена добиваться отмены европейских санкций, обращаясь к Западу с просьбами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Общество знания» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобная модель поведения противоречит самому духу страны. По словам министра, Россия никогда не выступала инициатором разрыва отношений с Европой и не вводила барьеров. Такое решение приняли именно европейские государства. Лавров отметил, что в Брюсселе, судя по всему, рассчитывали на то, что прежний уровень сотрудничества был критически важен для Москвы, и поэтому российская сторона будет настаивать на возвращении к прошлому формату взаимодействия и умолять о смягчении ограничений. Напомню, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Генеральным информационным партнером форума выступает «Газпром Медиахолдинг». Ну, в продолжение заявлений Сергея Лаврова. Министр также прокомментировал решение властей Германии прекратить работу русского дома в Берлине. Глава МИД подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России. В ответ на такие меры наша страна закрывает отделение института Гёте, передает «Комсомольская правда». 1 сентября глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль объявил о закрытии русского дома в Берлине и генконсульства России в Бонне. В качестве причины он назвал гибридную атаку в Лейпциге. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Германия сознательно обостряет отношения с Москвой, используя для этого надуманный предлог.
2: Про медицину.
1: Минздрав намерен изменить порядок проведения диспансеризации в России. В частности, расширяются гарантии для участников СВО, а также добавлены новые исследования. Об этом ТАСС рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова. По ее словам, изменения направлены на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний. Это должно сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска.
2: Про инициативу.
1: Русская православная церковь предложила внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке, и она должна получить название «брачный капитал» по аналогии с материнским. Об этом ТАСС сообщил представитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными, уверен представитель РПЦ.
2: Про столицу.
1: Столбики термометров в Москве опустятся до 14 градусов на выходных. Также может выпасть более 1/3 месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в субботу начнется агрессивное вторжение осени, и лето будет сметено за сутки. Официальный курс доллара 87 рублей ровно, курс евро 100 рублей 83 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: пошел, поехали. В эфире Авторадио открывает свой финальный эфирный час. Доброе утро всем, кто проводит это время в нашей компании. Рабочий день уже вовсю набрал ход. Да, я думаю, что 100% многие добрались до своих рабочих мест, так что включаем позитив на максимум, забываем о работе, улыбаемся и двигаемся только вперед. В студии с вами по-прежнему Иван Броневой, человек,
1: здравствуйте,
0: чей оптимизм сегодня не способна сломить ни одна осенняя планерка, а она будет.
1: Ровно то же самое, но наоборот. Денис Курочкин.
0: Здравствуйте. Так, вижу глазами, ребята, что вы хотите подвести итоги и поделиться с нами своими историями в драйв-чате, где сегодня обсуждаем мотивацию школьников. Платите вы им за хорошие оценки или нет? И как поступали с вами, когда вы ходили в школу? Пожалуйста, пишите. 915-459-2020. Николай Никулин, кстати, тоже замотивирует нас на вылазку из дома. Все-таки
1: до ближайшего кинотеатра.
0: Пока тепло, почему бы не сходить, Даня, посмотреть, что туда завезли.
1: Ну и отправимся в топовый туристический регион с лучшим гидом России Денисом Зоткиным. Поехали.

0: представляете, ребят, Полина Гагарина, все ее, да, знаем, как она выглядит.
1: Визуально представляем очень хорошо.
0: Красотка, просто потрясающая девушка. И Ваня Дмитриенко подошел к ней, когда она снимала всевозможные ролики для соцсетей, и назвал ее бабушкой. Ты представляешь?
1: Бабушкой назвал?
0: Да. Ты представляешь вообще, что школьники себе позволяют? Эй. Ладно.
1: Даже не хочу туда лезть.
0: Без комментариев. Но он уже извинился. Это была шутка. Так, давайте теперь перейдем к рубрике, которая нам позволит выбраться из дома и действительно провести время с пользой за просмотром кино. А какое кино достойно наших глаз, нам расскажет Николай Никулин, наш кинокритик. Поехали.
2: А может, в кино? Поехали!
0: Привет, Николай.
1: Привет.
3: Денис Иван, привет. Ну, а как вы думаете, Галь Гадот красотка?
0: На
1: любителя.
0: Ну, да, можно сказать. В принципе, она же была женщиной, как ее называли там?
3: Чудо. Чудо-женщиной,
0: да.
3: Ну, что значит была? Она и есть, это образ вечный. Да, действительно, хороший фильм, и именно он закрепил вот этот образ за ней. Сейчас выходит фильм «Бегущая». Вот за моей спиной вы увидите трейлер, опять-таки с Галь Гадот. Я просто напомню, что она вообще-то мать четырех детей. И по-прежнему в хорошей форме. Почему в хорошей форме? Потому что она будет на протяжении всего этого фильма бегать. Бегать по садам, по Лондону,
0: опаздывает
3: по красивым просто местам. Да, с одной стороны, она опаздывает, потому что нужно выполнить определенное задание. С другой стороны, вообще-то мы имеем дело с триллером. А знаете, про что это триллер? Про то, что она, вот мать тоже ребенка, отправив его в школу, побежала, поскольку занимается легкой атлетикой, любит бегать, и получает звонок от какого-то мстителя, преступника, со словами, что ребенок похищен, и теперь ей нужно выполнить определенные задания. На что это похоже? Ну, например, на телефонную будку. Помните с Колином Фарреллом? Mm-hmm. Вот, ну, например, на скорость с Киану Ривзом. В общем, это такой типичный триллер, когда мы преступника не видим, а только слышим.
0: Вопрос, а почему именно она?
3: А вот это, подожди, это спойлер. Но она юрист и связана с определенными уголовными делами. Больше сказать не могу.
0: Понятно.
3: Да, но все это мы узнаем. Будет бегать по Лондону. Кстати, реально бегала по Лондону. То есть съемки проходили там. Причем съемки иногда в полудокументальном стиле. Ибо даже видно, как люди...
0: Поворачиваются.
3: Да, поворачиваются, смотрят. Да, Галь Гадот. Кстати, они даже срывали эти самые съемки. Потому что, ой, это же Галь Гадот, давайте сфотографируемся. Или, ой, это же Галь Гадот, давайте ей скажем что-то, что мы думаем о кино и о ней. В общем, действительно, снимали. А еще и подготовка шла около года, поскольку Галь Гадот переживала за свою физическую форму. Кевин Макдональд снял эту картину. Такой, прежде всего, конечно, документалист, но, тем не менее, еще известен по тому, что снимает экшен. Но, как правило, он снимает экшены для того, чтобы заработать на ипотеку. Есть ощущение, что и здесь его пригласили скорее. Вторая картина, на которой я хочу...
0: Как-то резко ты там прям забил гвоздь в этот фильм.
3: Ну, просто потому, что мое предпочтение в этот раз на стороне фильма «Тони». Хочу обратить внимание на эту картину Мэтта Джонсона. В главной роли Доминик Сесса, там же еще и Антонио Бандерас. Это интересная история, она чем-то похожа на «Марти Великолепного», если вы помните.
0: Да.
3: Выходил. Там был про теннисиста, здесь про про молодого человека, который мечтает стать романистом, писателем.
0: Скажи мне, пожалуйста, этот фильм нас достанет вот этими долгими томными взглядами, молчанием и непонятными диалогами?
3: Как ни странно, нет. Вот кажется, что там будут эти томные молчания, но по факту очень быстро развивает сюжет, поскольку вот этот герой, он хочет стать романистом, но не поступает, в результате напивается, со всеми подрался в ресторане, и нужно как-то теперь исправляться. И его, внимание, Антонио Бандерас, одна из лучших ролей, берет в этот самый ресторан работать, но это кино не про кухню и не про какие-то кулинарные излишества, хотя и про них тоже, а вот про человеческие отношения. И там, на самом деле, выдающиеся вообще актерские работы и про любовь, и про психологию, и про амбиции. А главное, что все это основано на книжке Энтони Бурдена, который тоже все это пережил и потом об этом написал. То есть его мечта сбылась.
1: Ну, автобиография практически.
3: Да, и его мечта стать писателем сбылась. Вот что.
0: Все понятно. Все это в кино.
3: Все это на больших экранах, друзья.
0: Еще раз нам повтори «Галь Гадот».
3: «Галь Гадот» — это «Бегущая», а вторая картина называется «Тони». Ну, собственно, так зовут главного героя.
0: Mm-hmm.
3: Тони.
0: Спасибо большое. Николай Никулин, вот вам, пожалуйста, и триллер, и «На подумать».
3: Психологическая драма. Mm-hmm. Ну и комедия тоже. Там есть такие
0: элементы. Один раз где-то хихикнем. Спасибо большое.
2: Поехали. Драйв.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 22 градуса. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 17, плюс 29 градусов. Ветер южный, 7 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно!
0: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
5: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
6: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
9: После 40 лет плохо видите вблизи? Рефракционная операция по замене хрусталика позволит видеть и читать без очков даже после 40 лет. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
10: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Где встретимся?
13: В тумане.
12: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
13: Я же сказала, в тумане.
12: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
14: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега-клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
15: Скидка 15% на пластическую.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Ребята, а вы, кстати, вовремя. Мы тут чемоданы собираем. Это драйв-шоу «Поехали». Не знаю, на сколько дней мы отправимся, но, судя по всему, то, что в нашей студии, мы отправимся когда-нибудь уже вместе с ним. Денис Зоткин, лучший гид всея Руси, здесь, в студии. Здравствуйте, Денис.
2: Доброе утро.
3: Доброе-доброе утро.
0: Большое путешествие.
1: Так, мы с Иваном уже неоднократно смотрели в сторону Алтая. Стоит ли туда ехать и по какому маршруту двигаться?
2: На Алтае нужно побывать срочно, нужно побывать хотя бы раз в жизни. И главное, побывав там однажды, туда точно будете возвращаться. Приехали. Горно-Алтайск.
1: Есть.
2: Прилететь лучше туда. Город очень интересный, минут 30 на него достаточно. И главное, музей, конечно же, с той самой принцессой Укока. Дальше едем в сторону, например, Чимала. Там Катунь чудесная, хорошая осенью. Когда меньше воды становится, и тогда начинает дно просвечивать. Оно там бирюзовое абсолютно.
1: А купаться
2: очень
1: можно?
2: Классно, здорово. Нет.
1: Почему?
2: Купаться на Алтае нельзя, потому что очень холодно и сильное течение в реках.
1: А если безбашенный? Так. Ну, я имею в виду, веревкой завязал себя и пошел.
2: Все равно нет. Очень сильное течение,

0: Но прям вообще неприятно. Я заходил по щиколотку в середине лета. Ноги сводят вообще. Угу.
1: А рыба есть?
2: Конечно.
1: А ловить можно?
2: Да.
0: Чудесное, например, есть Телецкое озеро. Второе после Байкала в России. По нему и кораблики ходят туристические, и рыбалка там замечательная. И тоже есть где отдохнуть. Поселок Артыбаш находится как раз там, где Бия начинается из озера. Дальше. Из городов. Ну, наверное, Бийск, наверное, Барнаул. Барнаул тоже можно оставить так напоследок. Из него улетать потом удобно. Вот так. Самое главное, это Чуйский тракт.
1: Это уже какой? Пятый день пошел?
0: Ну, да. Меньше недели нет смысла.
1: Ага.
0: Чуйский тракт, хорошо бы проехать туда и обратно, потому что вы совершенно другие будете видеть картины. Проверено на моей группе.
1: Так.
0: Мы едем по одному и тому же километру с ними через там два дня, едем в обратную сторону. Они спрашивают, где это мы?
2: А что поменялось? Что там меняется?
0: Я говорю, вы же были здесь два дня назад. А совершенно горная дорога.
1: Алтайские ягодки, что ли?
0: Она по-другому выглядит туда и обратно. Плюс там постоянно другие остановки. Тут водопад, тут гейзерное озеро, тут Марс-2, Марс-1.
2: Слишком высокая плотность интересности, так?
0: Сумасшедшая.
2: Понятно.
0: Чуйский тракт, он вообще-то 1000 с копейками, исторически 600 с копейкой, но все равно он до монгольской границы. Мы доезжали вот просто до границы, где видели уже погранпосты и видели монголов, которые там торговали мясом яка.
1: А по поводу этих рогов, еще говорят, там берут...
0: Панты, совершенно верно. Там целая панта-лечебница есть, не одна. Пантотерапия, пантовые ванны, это вообще от всех болезней. Главное верить. Плюс Горно-Алтайский ботанический сад еще, место, где можно скупать просто все травяные чаи. Эти вот алтайские сборы, да, вот эти вот знаменитые. Вот у меня вся...
1: Почечные у меня дома есть.
0: Вот. У меня забита тоже вся полка, мы это все завариваем, всякие эти корешки, травушки, муравушки. Красота. Плюс обязательно шукшины, все, что с ним связано. Вот село Сростки, например, или там пересмотреть, служили-то товарищи, жил-был такой парень. Вот-вот-вот это. Плюс рериховские места, конечно. Это уже юг Алтая в сторону горы Белухи. Николай Константинович Рерих там бывал, медитировал, творил, писал всю эту красоту. А с местными обязательно пообщаться, познакомиться, потому что несколько национальностей, несколько религий там соединяются. Там шаманы, обряды, все тоже Алтай.
2: Настоящий маг в мире экскурсий и лучший гид страны Денис Зоткин был с нами. Спасибо.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горсовка.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ, почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая! Лепота!
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: До 15 сентября покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм. 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
8: В акции участвуют товары бренда Лента Фреш.
9: Ленту.
10: Получилось. Вы вылечили рак?
11: ОККО представляет.
12: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
13: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
14: Это открытие изменит все.
11: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
22: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Авторадио.

0: тест-драйв.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Итак, друзья, драйв-шоу «Поехали» с вами по-прежнему, но настало время подвести итоги нашего сегодняшнего драйв-чата. Мне кажется, у многих такие триггерные темы сегодня были проработаны.
3: Ну, слушай, повспоминали, почему нет? Вот, например, Дмитрий пишет: «Шланг сливной от стиральной машины «Бирюса». Итог: школа с одной тройкой». Не будем спрашивать,
2: не
3: как наказывали. Да. Но, знаешь, иногда все-таки... Нет-нет, да надо, чтобы выбить дурь из головы. Но зато, смотри, пишешь, с красным дипломом закончил потом университет. Молодец.
2: И не только диплом был у него красный после шланга «Бирюса».
3: Да. Так, напомним тему. Мы сегодня плясали, ребята, от того, что в Детройте, там, за рубежом, запустили странную программу мотивации. Видимо, у них очень сильно большая проблема с воспитанием. Короче, чтобы ребенок посещал всевозможные уроки и расписания, а в конце недели будут давать каждому по $100. Вот так вот. Насколько это логично, правильно или нет... Мы не знаем, туда не лезем. Мы вас спросили, получали ли вы бонусы от родителей или учили за спасибо, и как вы мотивируете своих детей. Давайте посмотрим парочку сообщений, вместе посмеемся.
1: Драйв-чат. Поехали.
3: Итак, что у нас есть? Слушаю, еду, смеюсь. Какие $100? Вот, меня мотивировали фразой: учись хорошо, а то пойдешь, как ты говоришь, работать
2: дворником.
3: Да, и будешь 6 утра в мороз улицы подметать. Это страх перед метлой у меня в подсознании до сих пор сидит. Школу золотой медалью я, конечно, окончил, институт с красным дипломом в том числе. Спасибо родителям за профориентацию. Вот, Игорь. Игорь, ты большой молодец. Не забудь и родителям позвонить сегодня. Так, далее поехали. Что еще?
2: Серега написал: меня в школе не поощряли и не ругали вообще. Не вмешивались просто в учебу. С первого раза объяснили, что учиться надо, и я дальше учился легко и весело, собственно. С 12 лет летом еще начал подрабатывать. В результате золотая медаль и чувство абсолютной победы.
3: А бизнесмен в 90-х у нас есть.
2: Так.
3: Антон зовут, он говорит: мои родители в 90-х решили устроить эксперимент и платили мне за пятерки. Тариф был, ну, не помню уже суммы, но типа 5 рублей за пятерку, там, да, 10 за контрольную и тому подобное. В итоге я быстро скооперировался с отличницей, а она за долю в бизнесе решала мои задания. Я получил хорошие оценки и сдавал как бы отчет отцу к концу недели там или месяца. Бизнес, правда, прогорел, когда папа пришел в школу. Ну, понимаешь, думал, что за похвалой, какой у меня классный сын. Но физичка спросила, почему я у доски не могу связать и двух слов, когда контрольные домашние задания выполняю на отлично. С тех пор лавочку закрыли, след на мягком месте от отцовского ремня оставался долго.
2: Понимаю, понимаю.
3: Интересно, чем сейчас занимается.
2: Да, любопытно, как судьба сложилась.
3: Бизнесмен.
2: Напишите нам. Альфия правит. Деньги правят миром, к сожалению, говорит, да, так же, как в Детройте, как у вас в новости. Я оплачивала подростку 2008 года рождения посещение. Но если был беспричинный пропуск, то вся неделя аннулировалась. Сама я 73-го года рождения просто любила учиться. Даже сбежала с продленки, потому что мою кривую ша в прописи учитель похвалил. Понимаешь?
3: Ну, какой сегодня вывод? Конечно, деньги, как в Детройте, это забавно, заманчиво и классно, но никакие деньги не заменят искренней родительской поддержки. Вот, серьезно. Когда приносишь хорошую оценочку, а тебе говорят: молодец.
2: А когда приносишь двоечку, и тебя за это вот... Слушай, шланг «Бирюса» не достают.
3: Двоечка это тоже, слушайте, мы для этого и ходим в школу. Мы имеем право ошибаться. Вот. Мы для этого и пришли. Если бы мы сразу знали бы все, то и зачем эта школа? Поэтому здесь тоже нужно к этому относиться адекватно. Вот за поведение, да, можно всыпать.
2: А если это личность? А если она вот так формируется?
3: Ну, извините меня, если в данный момент не поставить человека в некоторые рамки, потом эта личность формируется так, что потом и пошлет тебя. Не за хлебом. Вот.
2: За шлангом.
3: Все-таки нужно немножечко понимать. В любом случае, ребята, классно провели время. Спасибо вам большое, что написали нам. А на сегодня драйв-чат завершен. Всем пятерок.
1: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
3: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну и кто скажет нам, что не классное время провели?
2: Никого, кроме вот нас именно. В студии, никого нет.
1: Сегодня успели узнать, как оттереть битум, потому что дорожечки, извините меня, делают.
2: И ремонт.
1: И большое им за это спасибо. Конечно, пробки не очень классные, но дороги это надолго. Сгоняли на Алтай. Это топ по-прежнему, топ туристического направления в 26-м году. Я думаю, что многие, кто был, кстати, напишите, понравилось вам или нет. Сегодня Денис Зоткин, наш лучший гид России, рассказал, какие точно места стоит посетить. Также топ-мест это в кино. На что стоит действительно туда сходить, поделился Николай Никулин. Ну и, разумеется, главная вишенка на торте – то, что сегодня сорвали банк в размере 29 тысяч рублей. Алексей из Санкт-Петербурга. Еще раз его поздравляем. Тот человек, который мечтает об автомобиле. Возможно, 10 сентября именно ему улыбнется удача, и он этот автомобиль, так скажем, обнаружит у себя на парковочном месте. А может быть, повезет и вам.
2: Главное – вступить в игру на сайте Авторадио. Вы можете это сделать в любой момент. Лучше прямо сейчас. Сейчас, чтобы уже и 10 сентября рассчитывать и претендовать на исполнение мечты, и в ближайшие выходные на обогащение тоже, потому что у нас 5 и 6 сентября пройдет супер-уикенд, это значит, что мы будем раздавать деньги очень часто, буквально каждый час в турбо-режиме.
1: Так что, друзья, вливайтесь, входите, вступайте, ногой выбивайте, не знаю, как угодно, главное, участвуйте в игре, которая, поверьте, повернет 10 сентября вашу жизнь кардинально в лучшую сторону. Да, мы не знаем, кому улыбнется удача, но вдруг это будете вы.
2: Очень может быть.
1: Стоит проверить. На этом будем прощаться с вами. Оставляем вас в надежных руках наших коллег, которые далее будут приносить ваши рабочие нудни солнышко и радость. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру».

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
1: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая! Лепота!
14: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
15: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
16: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин сделал несколько важных заявлений на форуме во Владивостоке. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Владимир Путин объявил о переходе к следующему этапу развития Дальнего Востока. Обновленные стратегии, рассчитанные на предстоящие 10 лет. Об этом он заявил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме. Президент также предложил продлить до 2030 года действие на Дальнем Востоке повышенной выплаты при рождении третьего ребенка. Выступая на пленарном заседании, президент поручил отработать на Дальнем Востоке перевозки гражданских грузов с помощью дронов на малых высотах. Этим займутся Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры, добавил Путин. Он также отметил, что текущий дефицит бюджета в России не критичен, вопрос с ним будет решен. Инфляция в стране, по словам президента, снизилась до 6,3%. Действия Центробанка приносят свои результаты. Что еще сегодня происходит на Восточном экономическом форуме, рассказала наша коллега из редакции Авторадио Владивосток Александра Вебер.
2: Восточный экономический форум в самом разгаре. Сегодня на сессиях обсуждали мастер-планы территории, рассказывали, как на месте пустырей появляются новые районы со школами, детскими садами, поликлиниками. Отметили, что совместная работа бизнеса и власти сделала Надеждинский район в Приморье одним из лидеров по темпам роста на всем Дальнем Востоке. Затронули и важную имиджевую тему, как придумать образ Дальнего Востока. И над этим продуктивно работают блогеры, создатели кино, вузы. Привели в пример фильм о серферах «Большая волна», снятый на Камчатке, после выхода которого вырос турпоток.
1: Отдельно можно отметить обширную культурную программу форума. Накануне вечером в столице Дальнего Востока состоялся масштабный концерт с участием звезд российской эстрады. На ВЭФ работает выставка, посвященная Льву Толстому, а также проходит много спортивных мероприятий. Напомню, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Центральным событием форума сегодня стало пленарное заседание, в котором приняли участие лидеры и представители нескольких стран региона. Генеральным информационным партнером форума выступает «Газпром Медиа Холдинг».
0: Про топливо.
1: Правительство фиксирует незначительный дефицит топлива на заправках в российских городах. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Вместе с тем он отметил, что ситуация с топливообеспечением на рынке улучшилась. На этой неделе власти видят позитивные изменения. В регионах постоянно проводятся штабы и мониторинг, передает ТАСС. Для балансировки спроса и предложения планируется увеличить производство на нефтеперерабатывающих заводов и нарастить поставки импорта бензина. Новак также сообщил, что ряд НПЗ уже поставили дополнительные объемы топлива на внутренний рынок, после чего ситуация улучшилась.
0: Про водителей.
1: Водителям грузовиков назвали список документов, которые нужно с собой возить в этом году. Помимо прав и страховки, нужен путевой лист, накладные и разрешения. Об этом газете «Ру» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. Он пояснил, что водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО требуют для грузовых машин так же, как и для легковых, а для негабаритных грузов нужно специальное разрешение. Официальный курс доллара 87 рублей ровно, курс евро 100 рублей 83 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: если еще и сделать громче авторадио, то настроение будет улучшаться с каждой секундой. Ну что за песня? Татьяна Куртукова «Матушка Земля». И прямо сейчас этот хит кому-то из вас принесет деньги. Да, такое случается в эфире авторадио. Олеся Соболева у микрофона и счастливый сезон нашей игры.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы разыгрываем деньги в призовом фонде счастливого сезона 5 миллионов рублей и исполняем ваши желания. 5 заветных, между прочим. 2 из них стали реальностью. Вера Лаврикова из Москвы. Первый наш победитель мечтала закрыть автокредит на 1 300 000 рублей. И авторадио ей в этом помогло. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга мечтал о своем 1 000 000 рублей. Сделано. Кто же следующий? Следующий мы узнаем имя нашего счастливчика ровно через неделю, 10 сентября. Третий суперфинал в эфире. Так что подготовьтесь к нему сейчас. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. И будет вам ферма по выращиванию осетра и форели. Но это не каждому, а только тому, кто мечтает об этом. Ну вот такие мечты на нашем сайте. Морской круиз, спа-комплекс на дачном участке. Ну... это все очень даже осуществимо. Для авторадио нет ничего невозможного. Напомню, что в следующий четверг мы исполним еще одну мечту, а пока мы движемся в сторону третьего суперфинала. У нас же и выходные впереди непростые, а щедрые. Супер-уикенд 5 и 6 сентября. Играем в турбо-режиме, сорим деньгами направо и налево каждый час, а может быть и чаще. Такое щедрое у вас авторадио. Да и сейчас будем сорить. У нас в банке 5000 рублей. Готовы все отдать, а генеральный партнер игры удвоит выигрыш, то есть 10 000 рублей. Кому? Узнаем у нашей авторадио-рулетки. Виталий зовут игрока, номер его заканчивается на 9196, префикс 926, и мечта прелестная о домике на Черном море. Классно, мне тоже нравится, я бы, если бы мечтала, так о доме на берегу моря. Ну, романтично, приятно, да и по-мужски. Виталий, мы вам, если что, уже звоним. И по правилам все начинается с гимна авторадио. Не с гудков, а с гимна авторадио. Первые 3000 у Виталия из Московской области. Алло.
2: Алло.
0: Виталий, здравствуйте. Авторадио звонит. Игра «Много денег», счастливый сезон, вы в прямом эфире.
2: Да-да-да, здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, в общем-то, мы все про вас знаем. Вы счастливый человек, вы любите авторадио, и вы мечтаете о домике на Черном море. Все так?
2: Да, да. Все так, именно так.
0: А почему такая мечта, расскажите?
2: Хочется тепла.
0: Особенно, когда лето прошло, да?
2: Да, особенно, когда прошло лето.
0: Так, ну хорошо, может быть, вы уже и присмотрели там то самое место...
2: Ну, присматриваем пока.
0: А есть какие-то вот такие понятные уже детали? Сколько этажей, сколько соток?
2: Можно прямо вот по минималочке. 5 соточек и небольшой домик, потому что 4 детишек, чтобы все поразместились.
0: Чуть-то небольшой, тогда большой. Вы по-крупному мечтаете. Вы же с авторадио имеете дело, а с нами все возможно. В общем, Виталий, надеюсь, что сбудется ваша мечта. У нас через неделю третий суперфинал. И слушайте внимательно, договорились?
2: Договорились.
0: Ну и сейчас, надеюсь, вы тоже слушали внимательно. Что за песня была в эфире?
2: Сейчас вот до этого слушал «Артик и Асти пели», а вот то, что было сейчас, именно не слушал.
0: И что вас отвлекло, признавайтесь? Да и сказать
2: отвлекло,
0: нечего.
2: Супруга звонила. Супруга звонила, да, разговаривал.
0: Вот пусть она вам 10 сентября не звонит, хорошо? Ну ладно, это все шутки. Привет супруге, может быть, у нее тоже вместо гудков гимна авторадио, и вы удваиваете шансы на исполнение мечты. А кто знает, у вас там семейный подряд. 3000 рублей пока за гимн авторадио ваши, Виталий, генеральный партнер игры, удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6 000 рублей, которые вы совсем скоро получите на вашу карту Озонбанка. Можете и с женой поделиться. Ну, почему бы нет, одна же семья. Запускаем нашу авторадио-рулетку. Счастливый сезон продолжается. С этой секунды в банке 7000 рублей. Мы стали еще ближе к третьему суперфиналу. В следующий четверг мы узнаем имя нашего счастливчика, чью мечту и исполним. 5 желаний в призовом фонде. 5 суперфиналов. А под Новый год ожидается 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты, поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 22 градуса. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 29 градусов. Ветер южный, 7 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. От 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
3: Зима не спросит, готов ли ты, и на дороге нет места сомнениям. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов с ход-развала. Мы рядом, 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
4: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Медицинский центр «Эксперт» на Минской 75/1. Предварительный периодический предрейсовый медицинский осмотр. Водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт». Улица Минская, 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
8: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
9: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
12: Запись по телефону 8-927-051-58-58.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Беспилотники ВСУ попали в жилой дом в подмосковной Кубинке. Пострадавших нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Из-за ЧП произошел пожар на нескольких этажах, из дома эвакуировали 10 человек. Всем, чьи квартиры пострадали, окажут необходимую помощь, добавила Воробьев. Кроме того, беспилотник попал в дом в Павловском Посаде. В квартирах выбиты окна. В Богородском округе дрон попал на территорию завода. Произошло возгорание. Пожарные и экстренные службы работают на местах. Всего за ночь над Подмосковьем сбито 56 дронов. Отражение атаки продолжается. В Красноярском крае выпал первый снег. Местные жители делятся кадрами в соцсетях. В частности, фото и видео сняли водители, которые двигались по трассе к природному парку Ергаки. Эксперты отмечают, что снег в это время года – нормальное явление для горной части региона. Как правило, первые зимние осадки фиксируются на территории в конце августа – начале сентября. Ну а к середине первого осеннего месяца снега становится все больше. Россиянам в среднем требуется около 19 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после возвращения. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование. Чаще всего после отпуска россияне временно сокращают расходы на рестораны и доставку еды, также уменьшают траты на развлечения и реже пользуются такси. 18% участников опроса не меняют привычный уровень расходов после отпуска и не считают необходимым экономить после поездки. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Сервис 5 звезд. Это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
11: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.

дочь и мой сын. Все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

0: прощанье. День, когда горят костры рябин. Это наш Шуфутинов день, 3 сентября. Как же мы могли оставить вас без этой песни до сегодня? Да мы сейчас ее на деньги поменяем. Ну, по-моему, это сентябрьское бинго. В эфире Авторадио. Я чувствую, вы сделали громче. Вы подпеваете Михаилу Шуфутинскому, потому что я, Олеся Соболева, ну не могу сидеть на месте. Тоже делаю громче.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, Авторадио, ну что делает, а? Сбываются мечты в эфире, и с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы наш призовой фонд делаем вашим. 5 миллионов рублей там было на старте. 5 заветных желаний, 2 из которых – самая настоящая реальность. Вера Лаврикова из Москвы, наш первый победитель, мечтала закрыть автокредит на 1 300 000 рублей. И Авторадио ей в этом помогло. Второй победитель из Санкт-Петербурга – Евгений Крицкий. Миллионер. 1 000 000 рублей. Такая была мечта. И такая она и исполнилась. Кто же дальше? Кто же третий наш счастливчик? Мы узнаем имя его совсем скоро. Через неделю, 10 сентября, мы перевернем календарь. И будет вам третий суперфинал. Мечта ваша сбудется заветная. О чем вы там мечтаете? Вот кто-то о квартире с видом на Газпром-арену, кто-то о щенке Далматина, а кто-то о Кадиллаке, как у Элвиса Пресли. Вы у нас, конечно, большие оригиналы. Ну и мы тоже большие у вас, друзья. И впереди у нас не просто суперфинал, у нас еще и супервикенд. В первые осенние выходные будем сорить деньгами направо и налево, останавливать авторадиорулетку в турборежиме каждый час, а то и чаще, 5 и 6 сентября. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. И 10 сентября, и в эти выходные. Да и сегодня денег-то у нас, ого-го, сколько, 7 000 рублей сейчас в банке. Кому же мы их отдадим? Узнаем у нашей авторадиорулетки. Ирине, возможно, из Краснодарского края. Номер заканчивается на 0530, префикс 989. Мечтает Ирина погасить долг по ипотеке в размере 1 миллион рублей. Прекрасная мечта, сама тоже хочу этого. Но исполнять будем вашу. Ирина из Краснодарского края. Если вдруг рулетка выберет ваш номер в нашем суперфинале. Сегодня же выбрала, значит, и 10-го сможет. В общем, звоним в Краснодарский край. Ждем гимн Авторадио. С него начинаются первые деньги. 3 000 рублей начались у Ирины. Берите трубку. Будем о мечте вашей говорить прекрасно. Вот они, взрослые люди. Взяли ипотеку. Мечтают закрыть. Где же Ирина? Алло. Алло, алло. Ирина. Не берет трубку. Я все поняла. Нам с вами не по пути. Нам Ирина нужна была. Но занята чем-то. Ну, мы понимаем, день рабочий, четверг, 10:43, я так думаю, в Краснодаре. Эх, а мы так хотели с Михаилом Шуфутинским, чтобы все у нас было всерьез, чтобы Ирина забрала деньги. Но мы не отчаиваемся, мы отдаем ей деньги, 3000 рублей за гимн Авторадио, который наш генеральный партнер Озонбанк превращает в 6 000 рублей. И совсем скоро Ирина получит их на свою карту Озонбанка. А 10 сентября, возможно, она будет менее загружена и будет внимательно слушать Авторадио и надеяться, что рулетка выберет ее номер телефона снова. А для нас нет ничего невозможного. Запускаем ее, кстати. С этой секунды 9 000 рублей в банке. Растет сумма. Да кому же мы ее вручим? Да торжественно, да под аплодисменты. Надеюсь, мы сегодня и узнаем имя этого человека. А 10 сентября узнаем имя нашего третьего суперфиналиста, чью мечту исполним в прямом эфире радио номер 1 в России. Ух, подготовьтесь, пожалуйста. Заходите на сайт Авторадио.ру. Там все подробности. И всего у нас 5 желаний в этом счастливом сезоне, которые мы исполним. 5 суперфиналов. Да скромничать не будем. Под Новый год у нас еще и 6-й суперфинал ожидается. Генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру.
1: Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
3: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
4: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
7: Телефон 462020. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Рекламно-информационная программа «Курс на прибыль».
1: В логистике мало просто выбрать дорогу из точки А в точку Б. Нужно понимать, сколько она будет стоить, что ждет водителя в пути и как быстро передать ему готовый маршрут. Сегодня у нас в гостях Михаил Белоусов, предприниматель, который построил свой карьерный маршрут от водителя до владельца логистической компании, поэтому знает цену каждому километру и на дороге, и в бизнесе. Михаил, с чего на практике начинается работа над новым рейсом?
2: С построения маршрута. Но одной линии на карте недостаточно. Нужно сразу учитывать платные участки, весовой контроль, грузовые стоянки, ремонты и другие условия на дороге. Параллельно важно понимать расходы и ожидаемую прибыль. Подобная информация не у всех систематизирована или разбросана по разным таблицам, сервисам, калькуляторам. Большой риск что-то упустить.
1: То есть проблема не в количестве задач, а в постоянных переключениях между программами и таблицами?
2: Да, когда компания растет, сначала кажется, еще одна таблица или сервис ничего не изменит. А потом замечаешь, что полдня ушло не на управление бизнесом, а на поиск и перенос информации. Предприниматель должен принимать решения, а не вручную собирать каждый рейс по кусочкам.
1: Как этот процесс можно оптимизировать?
2: В решении для грузоперевозок от Сбербизнеса можно построить маршрут и увидеть дорожную инфраструктуру, платные участки, весовой контроль, стоянки и другую важную информацию. Там же рассчитываются основные расходы и ожидаемая прибыль по рейсу. Готовый маршрут можно отправить водителю в навигатор. Здесь же формируется счет заказчику, сохраняются данные по рейсу и ведется работа с документами. Меньше ручных действий, меньше ошибок и больше времени на клиентов, команду и развитие компании.
1: Михаил, ваши правила курса на прибыль.
2: Хороший маршрут должен экономить не только километры, но и время предпринимателя. Чем меньше лишних переключений и ручной работы, тем больше внимания остается на развитие бизнеса.
0: Сбербизнес. Решение для грузоперевозок. Все необходимое для управления транспортной компанией в одном приложении. ПАО «Сбербанк» 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин рассказал о российском госдолге. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Государственный долг России один из самых низких в мире. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Дефицит есть, но он не критичный, сказал глава государства. Путин подчеркнул, что бюджетные средства необходимо не просто экономить, а рационально распределять с учетом приоритетных направлений. По его словам, власти также стараются не увеличивать государственные заимствования чрезмерно, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на финансовую систему и не сокращать доступ бизнеса к банковскому финансированию. Президент отметил, что при принятии решений необходим взвешенный подход.
0: Про сотрудничество.
2: Между Россией и Северной Кореей вскоре планируется внедрить в эксплуатацию мост и автомобильный пункт пропуска «Хасан». Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, прямое автомобильное сообщение между странами оптимизирует логистику, позволит нарастить объемы взаимной торговли, а также позволит предпринимателям сократить транспортные издержки. Но еще в августе стало известно, что строительство автомобильного моста через реку Туманы на границе России и Северной Кореи находится на финальной стадии.
0: Про автомобили.
2: По итогам этого года российские автомобильные марки могут обойти китайские по доле на рынке новых легковых машин в России. Такой прогноз озвучили аналитики. Соотношение может составить примерно 43% против 41%. Судя по данным, за период с января по июль доля китайских марок на рынке новых легковых машин составила 40,9%. Отечественные бренды набрали 40,6%. Таким образом, они идут нос к носу. Почему так происходит, Авторадио рассказал автоэксперт Игорь Маржаретта.
3: Происходит это за счет открытия новых российских производств, потому что за прошлый год открылось несколько открылось в этом году. Автомобили, которые там производятся под российскими марками, считаются нашими. Но мы все честно понимаем, что это лицензионные модели китайских марок. Они считаются российскими, поскольку сборка идет у нас и налоги идут в российский бюджет. Поэтому получается, что рост числа автомобилей российских превысил то количество, которое продает китайских марок. Я бы вот не стал говорить, мы такие молодцы, замечательные, мы всех победили, потому что, по сути, лицензионные модели. Но в любом случае, все страны мира начинают свое автопроизводство с лицензионных моделей. Так было в Японии, так было в Китае.
2: Добавлю, список самых популярных брендов внутри групп не поменялся. «Лада» остается первой среди российских марок, а среди китайских первенство удерживает «ХВЛ».
0: Про нас.
2: После начала широкого использования цифрового рубля 62% опрошенных россиян заявили, что готовы использовать новую форму нацвалюты. Из них около четверти готовы сразу открыть счет, еще треть, когда встретят такой способ оплаты в магазинах. Это показал опрос ВТБ. Респонденты уверены, что чаще всего цифровой рубль будет использоваться для оплаты товаров и услуг, а также платежей государству, налогов, пошлин и штрафов. Каждый пятый рассматривает переводы за границу с низкой комиссией, а 15% интересуются автоматическими сделками на основе смарт-контрактов. Напомню, цифровые рубли стали доступны россиянам с 1 сентября. Это еще одно дополнительное средство для переводов и платежей. Официальный курс доллара 87 рублей ровно, курс евро 100 рублей 83 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Мы, собственно, и не прячемся. Любовь, ау, все здесь, на Авторадио. Делайте громче приемник, настраивайте на все-все-все свои гаджеты на нас, и будет вам счастье, и любовь быстрее найдет. В общем, отдаемся работе вместе, а кто-то уже учебе. Как там, дорогие родители школьников, началось-то, а? 3 сентября. Может быть, уже и домашку задают. Но не будем об этом. Давайте о чем-нибудь приятном. О нас с вами. Добавляем любовь во все, что мы делаем. Ловите большущий привет Олесе Соболеву. Микрофона классного четверга.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Погода.
6: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
7: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 22 градуса. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 17, плюс 29 градусов. Ветер южный 7 метров в секунду.
8: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
9: И это лучший антидепрессант в наше время.
8: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
9: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
8: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
9: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика».
8: Рекомендуем однозначно.
0: Реклама.
10: Сервис шлангов «Технофликс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ.
11: По слову «Радио».
10: Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофликс». Прочность, надежность, результат.
12: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
13: Медицинский центр «Эксперт» на Минской, 75/1. Предварительный, периодический, предрейсовый медицинский осмотр, водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт», улица Минская, 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
14: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
15: Где встретимся?
16: В тумане.
15: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
16: Я же сказала, в тумане.
15: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
11: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области при ударах со стороны Украины за сутки погиб один человек и 21 пострадал. Среди раненых два ребенка, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Украинские формирования 178 раз атаковали территорию области за последние 24 часа. Удары нанесены по 13 округам. Кроме того, было 7 обстрелов с применением артиллерии и 8 раз были сброшены взрывные устройства с дронов. Жертвами оползня в Непале стали 1252 человека. Пропавшими без вести числятся почти 5000. Такие данные опубликовало центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию. Напомню, ранее на севере Непала возник мощный паводок. Причиной стал сход лавины на границе с Китаем. Поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 километров, разрушив населенные пункты и затопив обширную территорию. Из зоны бедствия были эвакуированы 10 россиян. Резкая смена погоды ожидает Москву в предстоящие выходные. Как пишет РИА Новости, в субботу начнется агрессивное вторжение осени. Скорость порывов ветра составит до 18 метров в секунду. Синоптики также предупредили о значительном количестве осадков. Температура воздуха опустится примерно до плюс 15 градусов. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». Премьера фантастической саги «Трудно быть богом» уже сегодня. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы немедленно.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
6: Битва поколений.
5: Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
9: Вот это я понимаю шоу.
8: Уже в кино.
10: 16+.
11: Авторадио.

0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
0: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
5: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
8: Запись по телефону 8-927-051-58-58.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрит». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
3: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он не изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БТ». Не оферта.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
3: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть. Подробнее о заявлении Путина через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: Шансы на урегулирование конфликта на Украине есть, об этом заявил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Однако мирные инициативы, по словам главы государства, осложняются проявлением государственного терроризма со стороны Украины, с участниками которого выступают ее западные союзники. Одним из таких проявлений Путин назвал угрозу атаковать российские гражданские самолеты. Из-за этого будет сложнее провести двусторонние мирные переговоры, считает президент. Вместе с тем, стороны продолжают поддерживать контакты, прежде всего по линии спецслужб, сказал глава государства. Он подчеркнул, что договориться между собой в первую очередь должны Россия и Украина. Все остальные страны могут поддержать и помочь.
0: Про сотрудничество.
1: Китай готов продолжать наращивать региональное сотрудничество с Россией. Об этом сообщил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сисюан. Кроме того, он добавил, что китайская сторона готова полностью реализовать договоренности Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Также китайский вице-премьер заявил, что сотрудничество двух государств по Северному морскому пути повышает благосостояние народов. Политик уточнил, что совместная работа России и Китая дает свои плоды под руководством Путина и Си Цзиньпина.
0: Про вузы.
1: В российские вузы в рамках приемной кампании этого года уже зачислено более миллиона человек. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве науки и высшего образования. В ведомстве уточнили, что на программы бакалавриата поступили свыше 618 тысяч абитуриентов. На специалитет более 171 тысячи, а магистратуру выбрали 189 тысяч человек. Отдельно в Миноборнауке отметили результаты пилотного проекта по апробации новой модели высшего образования, который реализуется в 17 российских университетах. На программы базового высшего образования в его рамках зачислены более 44 тысяч человек, а на специализированное высшее образование свыше 13 тысяч.
0: Про нас.
1: Только 17% россиян включают в виш-лист все, что действительно хотят получить. Большинство же фильтруют желания, стесняясь цены или боясь показаться меркантильным. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. По данным опроса, 41% россиян заранее оценивают, насколько подарок уместен по цене. Еще 22% добавляют в список большую часть желаний, но некоторые предпочитают не указывать, а каждый пятый признался, что часто скрывает то, что на самом деле хотел бы получить. Но в топе желаний, которые россияне не добавляют в свои виш-листы, оказались автомобили, недвижимость, нижнее белье и дорогие украшения. Официальный курс доллара 87 рублей ровно, курс евро 100 рублей 83 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
0: Авторадио.

0: эти и другие вопросы Люси Чеботиной. Надеюсь, мы найдем ответы. Лучше, конечно, найти человека, которому 9000 отдать. Прямо сейчас мы организуем поиски в эфире Авторадио. Алиса Соболева у микрофона. Делайте громче.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Напомню, что в этом счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы делаем вас счастливее. Вот Веру Лаврикову из Москвы уже осчастливили. Ее мечта была закрыть автокредит на машину в 1 300 000. Вот, все уже сделано. Ну и Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга мечтал о своем 1 000 000 рублей. Авторадио исполнило его желание. Что же дальше? Какая мечта исполнится 10 сентября? Ровно через неделю в эфире 3-й суперфинал и на кону 3-е желание. А у вас их так много, и вы такие все разные. Вот кто-то мечтает построить небоскреб по своему плану. Кто-то отправиться в путешествие к пингвинам на Южный полюс, а кто и оказаться на необитаемом тропическом острове без связи хотя бы на неделю. Интересные желания Авторадио исполнит то самое, которое выберет Авторадио-рулетка 10 сентября. Но вы тоже не подкачайте. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте, и все, и вы в игре. И вы уже претендуете... Да и на деньги тоже. У нас впереди выходные. Ой, какие щедрые. Супер-викенд. 5 и 6 сентября мы играем в турбо-режиме. Останавливаем авторадио-рулетку каждый час, а то и чаще. И деньги вам выручаем. А 10 сентября исполним вашу мечту. Ну, а сейчас... А сейчас у нас тоже в банке 9000 рублей. Готовы отдать все-все-все до копеечки? Кому? Давайте узнаем у нашей авторадио-рулетки. Ну вот 8312, это последние цифры номера игрока, префикс 920, зовут его Владимир Владимирович, я уже не дышу, но он из Ярославской области, мечтает построить новый дом. Классная мужская классическая мечта, давайте прямо сейчас Владимиру Владимировичу в Ярославскую область позвоним. Ждем, конечно же, гимн Авторадио. По правилам, все с него и начинается. Это все, я про деньги говорю. Вот 3000 рублей уже Владимира Владимировича. Алло, Владимир, здравствуйте. А это Авторадио вам звонит. Игра «Много денег», счастливо. Да вы же тоже слушаете нас, да?
2: Конечно, я постоянно
0: на курсе. Ну, наш человек. Ну, Владимир Владимирович. Даже звучит, а? По-авторадийному. Так, ну, давайте-ка мы поддержим интригу, поговорим о вашей мечте. О новом доме. Где он должен быть?
2: Ну, на моем участке.
0: В Ярославской области, да?
2: Да, да.
0: Мы не едем в Сочи, мы не едем в Калининград или Владивосток, остаемся в Ярославле.
2: Ну.
0: Так, сколько этажей в вашем доме должно быть?
2: Один дом, обычный.
0: А что это вы такой у нас скромный-то, Владимир Владимирович?
2: Нет, ну, я живу в таком доме, просто у меня он старый уже, я хотел бы новый.
0: Угу. Ну, хотите, будет. Вы же с нами. Гимн Авторадио слышали мы. 3000 рублей уже да-да. Ваши. Песню назовете, отдадим весь банк.
2: Обязательно.
0: Так.
2: Юлия Чеботина. Забыл, как ее.
0: Вот, она и была. Спрашивала, зачем нам солнце Монако, когда у нас солнце Ярославля есть, а? И там будет новый дом. Владимир Владимирович. А пока у Владимира 9000 рублей. Да прямо сейчас мы вам отправляем, а генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает 18000 рублей. Вы скоро получите, Владимир Владимирович, на вашу карту Озонбанка, с чем я вас и поздравляю. Ну вот этот человек, вот с него, пожалуйста, берите пример. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь мечтою, да не скромничайте вы. Ну хотите вы дом, ну пусть там будет 20 этажей, а? Ну, но если хотите один, ну что ж, мы будем вас заставлять. Пусть будет один этаж. Мы исполним любую вашу мечту. Главное, слушать эфир внимательно. Вот прямо сейчас Владимир своим примером это доказал. Забрал деньги в банке с этой секунды. Стартовая сумма 5000 рублей. Запускаем авторадиорулетку. Продолжаем наш счастливый сезон, в котором 5 суперфиналов по количеству ваших заветных желаний. А под Новый год у нас будет самый настоящий праздник в виде 6-го суперфинала, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот. Я вам желаю удачи сегодня, завтра, в грядущие выходные и, конечно же, 10 сентября, в день 3-го суперфинала игры «Много денег».
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 22 градуса. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 29 градусов. Ветер южный, 7 метров в секунду.
0: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Где встретимся?
5: В тумане.
4: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
5: Я же сказала, в тумане.
4: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
6: После 40 лет плохо видите вблизи? Рефракционная операция по замене хрусталика позволит видеть и читать без очков даже после 40 лет. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
7: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 44-07-07. clkz.ru.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
10: Медицинский центр «Эксперт» на Минской 75/1. Предварительный периодический предрейсовый медицинский осмотр, водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт», улица Минская 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В прокуратуре Красноярского края сообщили о ликвидации 10 агрессивных медведей в поселке Подтесово Енисейского округа, где хищник напал на двух женщин и убил их. Как сообщает телеканал 360, женщины пошли в лес по отдельности, они собирали грибы. Следователи начали процессуальную проверку по факту трагедии. Отмечается, что сейчас медведи очень активны, и эксперты рекомендуют пока воздержаться от походов в лес. 11 сентября Центральный банк проведет очередное заседание, после которого ключевая ставка может измениться. Большинство экономистов и аналитиков склоняются к тому, что она останется прежней, либо ее понизят на 0,25%. Большее снижение, по словам экспертов, маловероятно. Об этом сообщает телеканал 360. Напомню, пока ключевая ставка в России составляет 14%. Астрономическая осень наступит в Москве и Подмосковье 23 сентября около 3 часов ночи по московскому времени. В разные годы эта дата и время обычно другие. Все меняется в основном из-за наличия високосных лет и в целом из-за особенностей календаря. Об этом сообщает телеканал 360. По словам экспертов, астрономическая осень – это когда ночь становится длиннее дня. В сентябре световой день в столичном регионе сократится на 2 часа. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Маша, внучка писала?
1: Велозабег предлагает в парке.
0: Реванш за гонки на сапах.
1: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
2: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Что?
5: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск.

0: 77 47 03 18 40. 18+.
1: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
1: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
3: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
4: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.
7: 44-82-81.
8: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
9: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться.

0: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелием. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: С

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОКО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
0: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин назвал Россию лидером в атомной энергетике малой мощности. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Кроме России, никто не развивает атомную энергетику малой мощности. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент напомнил, что на российском севере уже работает плавучая атомная электростанция малой мощности. Кроме того, в стране ведется строительство новых объектов такого типа. По словам Путина, малая атомная генерация будет использоваться в том числе на Дальнем Востоке. Наряду с ней власти намерены развивать гидроэнергетику, солнечные и ветровые электростанции, а также крупные атомные блоки. Глава государства отметил, что Россия предлагает партнерам различные варианты таких энергетических решений. При этом внутри страны технологии малой атомной энергии уже применяются на практике.
0: Про авиацию.
2: Зарубежные авиакомпании не направляли в Росавиацию официальных уведомлений о прекращении или приостановке рейсов в Россию. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. Он уточнил, что сейчас Россия, как и прежде, сохраняет авиасообщения со всеми 37 странами. Он также рассказал о ситуации с турецкой авиакомпанией «Пегасус». Перевозчик разместил на своем сайте разъяснение, в котором сообщил об отмене ночных рейсов по российскому направлению 1 и 2 сентября по эксплуатационным и техническим причинам. Со 2 числа полеты были возобновлены в штатном режиме.
0: Про грипп.
2: Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь. Об этом напомнил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Комментируя сообщение о подъеме заболеваемости гонконгским и свиным гриппом, специалист отметил, что в них нет ничего сверхъестественного, хотя и появляются новые мутации. Но сейчас в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости.
0: Про школу.
2: С этого учебного года старшеклассники, которые изучают углубленный курс информатики, будут знакомиться с технологией искусственного интеллекта и основами работы с нейросетями. В образовательный процесс будут включены генеративные алгоритмы, программы и сервисы машинного перевода, инструменты распознавания речи, поиска и идентификации изображений. Профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина в беседе с Авторадио объяснила, почему школьникам важно изучать работу искусственного интеллекта.
3: О том, что у нас нейросетями пользуются практически все, уже начиная с основной школы, сомнения нет. Делают это просто как пользователи, как современные, скажем так, люди. Поэтому в школе это совершенно не поздно. Мне кажется, что вот хотя бы в этом сегменте продвинутых и углубленных, безусловно, надо начинать, причем очень активно. И как только могут получаться какие-то возможности, практики и хорошие, надо делать это как можно быстрее. Потому что дети это все равно очень быстро осваивают. И из такого подпольного использования у нас в стране и некого осуждения надо, безусловно, переходить к этому освоению.
2: По мнению экспертов, в будущем стоит задуматься о повсеместном изучении нейросети в школах, а не только в профильных классах. Официальный курс доллара 87 рублей ровно, курс евро 100 рублей 83 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Море работы. Переплываем с вами вместе с Авторадио. Конечно же, делайте громче приемники, ловите большущий привет Олесе Соболеву у микрофона. И узнала, принесла вам первым поделиться топ-40 слов претендентов на победу в этом году. Среди них нишевый, ну вы тоже слышали, да, повсюду. 6-7, бензин, ну конечно же, блокировка, колобок, дофамин, надежда. Какое у вас топ-слово в этом году? Вспоминайте, фиксируйте, делитесь с нами, употребляйте и вообще улыбайтесь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 29 градусов. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и саников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
3: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Медицинский центр «Эксперт» на Минской 75/1. Предварительный периодический предрейсовый медицинский осмотр. Водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт». Улица Минская, 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
5: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ру. 18+.
6: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение. Скидка 25%. Омега-клиник. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
7: 18+. Имеете противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
8: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
9: Запись по телефону 8 927 051 58 58.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области при атаках со стороны Украины погиб один мирный житель, четверо ранены. Беспилотник атаковал автобус и грузовик, сообщили в оперативном штабе региона. В Ракитянском округе в поселках Пролетарский и Ракитное из-за взрывов беспилотников повреждены дом и два автобуса. Средняя зарплата в России в начале лета достигла почти 115 тысяч. За год показатель вырос примерно на 10%, следует из данных Росстата. При этом средняя зарплата заметно отличается от медианной. Последняя составляет около 75 тысяч рублей. Медиана показывает значение, ниже и выше которого получают половина работников, поэтому обычно лучше отражает доход типичного сотрудника. Сильнее всего зарплатные предложения в этом году растут в отдельных профессиях. Например, медианная зарплата гейм-дизайнеров с начала этого года увеличилась на 32% и достигла 115 тысяч рублей. Это самый заметный рост среди профессий. В день города столичный транспорт продлит свою работу. В ночь с 5 на 6 сентября станции метро и Московского центрального кольца будут открыты для входа пассажиров до 2 часов ночи. Об этом пишет Daily Afisha. В обычном режиме продолжат действовать 18 регулярных ночных маршрутов, автобусов и электробусов. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РБ Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ОГЛ Стрит. ОГРН 1167746708067. Город Москва.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8-800-250-60-52.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Если ты настоящая звезда...
10: Ты это сказал?
9: У тебя нет права на ошибку.
11: Крутой мемчик получился.
9: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.
12: 16+.
13: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
14: Авторадио.

0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
1: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
4: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 44-07-07. clkz.ru.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
7: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОКО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
1: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
4: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
0: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
5: «Включи авторадио».
6: «Включи авторадио».
0: «Включи авторадио». И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
6: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
7: «Авторадио».
0: Всегда на связи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Болгария сняла санкции с России для поставок комплектующих для АЭС. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Правительство Болгарии вновь разрешило временное снятие части санкционных ограничений для поставок оригинальных российских комплектующих на АЭС «Козлодуй». Как сообщил правительственный пресс-центр, этот шаг позволит станции импортировать необходимые изделия из железа и стали для выполнения действующего контракта по эксплуатации энергоблоков. Значительная часть системы оборудования АЭС имеет российское происхождение, поэтому заключение контрактов с российскими подрядчиками необходимо для надежной и безопасной работы станции.
0: Про торговлю.
2: Совокупная выручка крупнейших продуктовых сетей, входящих в топ-10 в первом полугодии, составила 6 триллионов 760 миллиардов рублей. Рост показал 11,5%, подсчитали аналитики. При этом эксперты отмечают замедление роста выручки. Причина в усилении конкуренции, росте издержек, в том числе из-за топливного кризиса, а также снижение реальных доходов потребителей. Как снижение темпов роста выручки может сказаться на покупателе, на Авторадио объяснил инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.
3: Резкого скачка цен именно из-за этого замедления не видно. Наоборот, сети сейчас стараются держать полки конкурентными по цене. Полностью рост цен не исчезнет. Если у ритейлеров растут издержки, часть давления все равно может перейти в цены. Просто не так быстро и не везде одинаково. Покупатель, скорее всего, почувствует не рост цен, а изменение поведения сетей. Больше акций, промо, давление на поставщиков, развитие дискаунтеров и более жесткую борьбу за чек. Далее. Для части категории выбор станет аккуратнее. Импульсивных покупок меньше. Спрос смещается в более дешевые форматы, потому что у людей особо нет денег, и заметно охлаждается по продовольственным тратам. Сети растут медленнее не потому, что рынок рухнул, а потому, что инфляция слабее, покупатель осторожнее, а конкуренция жестче.
2: Добавлю, во второй половине года аналитики ожидают увеличения издержек ритейлеров, в том числе из-за перебоев с топливом.
0: Про природу.
2: Бабье лето начнется в Центральной России 8 сентября и продержится около 5 суток. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что в следующий вторник ночью в регионе прогнозируется от 4 до 9 градусов, а днем воздух прогреется уже до 18 градусов. В среду ожидается 22. Тишковец также отметил, что во второй половине следующей недели период главного символа медового бабьего лета паутинки-летучки продолжится, а температура будет колебаться от плюс 20 до плюс 25.
0: Про Авторадио.
2: Ровно неделя осталась до того момента, когда вся страна узнает имя победителя 3-го суперфинала фирменной игры Авторадио «Много денег. Счастливый сезон». Он пройдет 10 сентября. В этот день мы исполним мечту еще одного нашего слушателя. Желания, о которых вы рассказали, нам очень разные. Открытие собственной студии красоты, покупка гидроцикла, строительство дома, путешествия и многое другое. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Чтобы приблизить этот момент уже в ближайшие выходные, в нашем эфире состоится супервикенд. Разыгрывать деньги мы будем каждый час. Если вы еще не с нами, прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара 87 рублей ровно. Курс евро 100 рублей 83 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

что же, вот и будем самыми счастливыми на свете. Как, каким образом, это, конечно же, вопрос второй, но реализовать это необходимо. Счастливым оставаться — это вовсе совершенно другой вид искусства. Вот к этому и будем стремиться этой прекрасной осенью. Да, осень будет прекрасной порой в любом случае. Тем более, если рядом всегда найдется место для авторадио. Также, конечно же, проводите время с родными и близкими и наслаждайтесь искусством сложения семи нот. В студии с этой минуты Иван Прудников. Привет.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 29 градусов. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская, 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
4: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Одинцовском округе из-за падения обломков дрона пострадали два человека. В Кубинке ранен водитель, фрагмент беспилотника упал на его авто. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. Позже стало известно о втором пострадавшем мужчине, работавшем на расположенной рядом строительной площадке. Также в одном из домов в Кубинке загорелся балкон 7-го этажа. Жители эвакуировали, они находятся в пункте временного размещения. Во Вьетнаме появилось мобильное приложение для помощи туристам на русском языке. Сервис создан для правовой поддержки и защиты иностранных путешественников. Как пишет ТАСС, пользователи могут получить доступ к необходимой информации и юридической помощи, а также быстро связаться с властями в случае каких-либо чрезвычайных происшествий, например, несчастных случаев, утраты документов или потери личного имущества. Дополнительные расходы родителей на школу составляют около 7 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет издание «Арти». При этом не все траты родители воспринимают как действительно необходимые. Согласно опросу, самой спорной статьей стала единая форма для всего класса или школы. Лишней ее считают 45% родителей. На втором месте оказалась покупка мебели и техники для школы. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: вы заработали?
1: Что?
0: А что?
1: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
2: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Новаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
9: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООФОР. Украин 112-77-47-03-18-40. 18+.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
12: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Авторадио.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
4: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
5: Запись по телефону 8 927 051 58 58.

0: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
0: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14-81 от 11.08.2015.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. МИД Германии отреагировал на закрытие в России Института Гёте. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Германия выразила сожаление из-за предстоящего закрытия Института Гёте в России. Как сообщает газета РУ, глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль назвал его культурным мостом между двумя странами и заявил, что Берлин был готов продолжать эту работу. О закрытии отделения Института Гёте сегодня объявил Сергей Лавров. Это станет ответом Москвы на решение Германии прекратить работу русского дома в Берлине. Сергей Лавров подчеркнул, что германская сторона осознанно шла на обрыв культурных связей и не могла не прогнозировать зеркальную реакцию России. При этом в Кремле заявили, что Россия не намерена выступать инициатором снижения уровня дипломатических отношений с Германией.
0: Про цены.
2: Озон опроверг сообщение о росте цен после атак на логистические центры. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров на площадке, наоборот, снизилась в среднем на 3,5%. До этого на протяжении 5 недель цены практически не менялись. В Озон объяснили, что на маркетплейсе работают более 750 тысяч продавцов, которые конкурируют между собой за покупателей. Кроме того, сама компания продолжает вкладываться в скидки и отказываться от них не планирует.
0: Про нововведение.
2: С 1 января в России появится новый способ накопить на покупку жилья. Как пишет газета РУ, речь идет о так называемом жилищном вкладе. По закону он будет открываться минимум на 3 года, пополнять его можно будет в любое время. Социальный вклад предназначен для россиян с низкими доходами и получателей мер соцподдержки, многодетных семей на едином пособии, участников социальных контрактов, пенсионеров с социальной доплатой. Лимит составит до 50 тысяч рублей, срок 1 год с возможностью продления при сохранении льготного статуса. Какие условия будут у нового жилищного вклада, Авторадио рассказал экономист, доцент факультета государственного управления Московского государственного университета Максим Черков.
3: Инициатива очень хорошая, то есть вообще такие вклады, они будут полезны для экономики, то есть это большие средства, которые придут в банки, их будет гарантировать государство в большом объеме до 10 миллионов рублей. С одной стороны, да, это поддержка для банков и большая гарантия для граждан, то есть многие люди хотели бы, допустим, накопить на жилье, но они просто боятся этого делать, потому что есть ограничения, лимиты по страховой сумме. Вот за эти такие привилегированные условия там есть как бы ограничения для вкладчиков. То есть они будут обязаны там потратить это на приобретение жилья, ипотеки. Это также поддержит и жилищный рынок. Но воспользоваться им нужно, если действительно нужно улучшать свои жилищные условия, ну или просто приобрести жилье.
2: Добавлю, что процентную ставку по жилищному вкладу каждый банк будет определять самостоятельно.
0: Про автомобили.
2: В России вырос спрос на лизинг поддержанных автомобилей. Как пишет Автоньюз, за 7 месяцев этого года компании оформили в лизинг почти 25 тысяч легковых машин с пробегом. Это на 42% больше, чем год назад. При этом число новых автомобилей в лизинге, наоборот, сократилось на 7%. В целом, за январь-июль бизнес взял в лизинг более 82 тысяч легковых машин. Официальный курс доллара на сегодня 87 рублей ровно, курс евро 100 рублей 83 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Ну, танцевать можно не обязательно с грустью. Я думаю, что 10 сентября кто-то отожжет на все 100%, станцует, потому что 10 сентября мечта благодаря авторадио станет реальностью. Но тут грех не станцевать. В общем-то, давайте о 10 сентября здесь сейчас и поговорим.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Я понимаю, что сегодня по стране волной огромной течет шуфутинов день, да, так называемый. Третий день сентября. Вообще, куда ни зайди, везде цифра 3. А у нас важна цифра 10, вы понимаете? Мы про 10 день сентября сейчас будем говорить, что, я уверен, в данный момент очень многих радует. Во-первых, с нами Озонбанк, это прекрасно. Озонбанк удваивает все ваши выигрыши. Озонбанк обещает дополнительный суперфинал в конце года. А раз Озонбанк обещает, то все это обязательно будет исполнено. Но мы же разыгрываем третий миллион из пяти. И приближаем мы в данный момент именно третий суперфинал. И вот 10 сентября он обязательно состоится. Лаврикова Вера из Москвы победила в первом суперфинале. Кредит на машину в 1 300 000 готова. Второй победитель — это Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга. Мечта в 1 миллион рублей была у человека. Мечта исполнена. Ну, кому-то вот, пожалуйста, купить овец 500 штук. Какая точность, да? Полететь в космос, устроить свадьбу. Кто-то просто хочет, хотя это на сегодняшний день вообще ни разу не дешево. В общем, все мечтают о разном. И вы, пожалуйста, определитесь, что для вас важнее всего. Зайдите на сайт Авторадио, гудки убирайте, гимн Авторадио устанавливайте. Вам удобный сервис мечтой предлагает поделиться. Сделайте это. И, соответственно, возможно, уже 10 сентября вы станете победителем. Ну и, кстати, есть у нас также добрая традиция. Добрая традиция — это устраивать щедрые выходные перед нашим суперфиналом, то есть отрепетировать как следует частые игровые эпизоды. Вот, пожалуйста, в субботу и воскресенье рулетка будет останавливаться каждый час, а может быть и несколько раз в час, так что выходные планируйте таким образом, чтобы быть вместе с нами. Ну и, соответственно, сейчас я предлагаю также сыграть на 5000 рублей. Стартовая сумма в банке, естественно, благодаря партнеру она превратится в 10, но для начала рулетку останавливаем. Владимирская область на связи. Наша слушательница по имени Анжела. Мечтаю построить на участке баню. И такую, чтобы можно было и попариться, и гостей оставить с ночевкой. Баня-гостиница получается. Ну, я так понимаю, хочется Анжеле, чтобы в бане всем было комфортно, места было много. По-моему, хорошая мечта. Благодаря авторадио, опять же, все может реализоваться. Но пока давайте Анжеле предложим деньги. Ну и, естественно, предложим, при условии, что сейчас ворвется гимн авторадио в прямой эфир. Ох, отлегло. Алло, Анжела, здравствуйте.
2: Алло.
0: Алло. Здравствуйте.
2: Алло.
0: Да-да, прямой эфир авторадио вас приветствует. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна, с чем вас и поздравляю.
2: Алло.
0: А, я так понимаю, я с автоответчиком разговариваю. Да, действительно. Да-да-да-да-да-да-да. Я разговариваю с автоответчиком. Вот видите, кого-то шуфутина в день повергает в шок, а кого-то развели в прямом эфире. Ну, зато все честно, все по-настоящему, все для вас. Но так или иначе, гимн авторадио слышала вся страна. Естественно, Озонбанк удваивает этот выигрыш. Он составляет 6000 рублей. И очень скоро Анжела с мужским голосом автоответчика сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Запускается рулетка, естественно, на кону. С этой минуты становится 7000 рублей. Вперед в 10-й день сентября через предстоящий супервикенд. И, разумеется, не забывайте о том, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 31 градус. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно.
0: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской, 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
5: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
6: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: После 40 лет плохо видите вблизи? Рефракционная операция по замене хрусталика позволит видеть и читать без очков даже после 40 лет. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
9: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Трудно дышать без капель?
12: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
11: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
12: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин назвал восстановление российских нефтеперерабатывающих заводов после атак со стороны Украины завершенным на 90%. Топливно-энергетический комплекс демонстрирует высокую устойчивость к внешним вызовам, а поврежденные мощности восстанавливаются опережающими темпами. Ранее в Минэнерго заявляли, что ведомство совместно с нефтяными компаниями разработало комплекс мер по защите объектов критической инфраструктуры ТЭК и оперативному снабжению заводов необходимым оборудованием. В Непале после наводнения необходимо восстановить около 20 тысяч домов, сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий стихийных бедствий. Власти определяют новые безопасные локации для строительства жилых домов. Ранее на севере Непала возник мощный паводок. По последним данным, погибли 1252 человека. Пропавшими без вести числится почти 5 тысяч человек. В предстоящие выходные 5 и 6 сентября погода в Москве резко изменится. Как пишет издание RT, на регион обрушатся затяжные дожди. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В субботу температура воздуха не поднимется выше плюс 18 градусов. В воскресенье столбики термометров покажут до плюс 15. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». Премьера фантастической саги «Трудно быть богом» уже сегодня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
2: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.

0: Capital Group – гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Capital Group. 8 800 250 60 52.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
7: Полиоксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОКО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+. Авторадио.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
3: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
4: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
5: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
8: 44-82-81.
9: Мы не нуждаемся в ритуале.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 16.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Соглашение более чем на 6 триллионов рублей подписали участники Восточного экономического форума. Подробности далее.
0: Про главное.
2: На Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение на сумму более 6 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Он также привел цифры, раскрывающие масштаб мероприятия. В этом году в форуме приняли участие более 7 тысяч человек из 78 стран. Среди этого числа 2400 представителей российского и иностранного бизнеса из более 1000 компаний. Самыми многочисленными на мероприятии стали делегации Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Корея, Индии и Мьянмы. Напомню, ВЭФ-2026 проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Центральным событием форума сегодня стало пленарное заседание, в котором приняли участие лидеры и представители нескольких стран региона. Генеральным информационным партнером ВЭФ выступает «Газпром Медиа Холдинг».
0: Про фестиваль.
2: Масштабный фестиваль для предпринимателей и самозанятых, организованный Сбером, снова собрал вместе известных спикеров, успешных бизнесменов и тех, кто делает первые шаги на пути к успеху. Сегодня бизнес-фест проходит в Краснодаре. В программе, как всегда, лекции, обсуждение реальных кейсов, обмен опытом, интерактивные зоны с большим количеством активностей. В эту атмосферу сегодня окунулась корреспондент Авторадио Надежда Румянцева. От нее мы узнаем все подробности.
3: Солнечный Краснодарский край встретил бизнес-фест от Сбера замечательной погодой. Весь сегодняшний день посвящен тому, чтобы предприниматели могли получить новые идеи, перенять опыт лидеров рынка и найти лучшие решения для развития своего бизнеса, а также завести новые знакомства. Сегодня здесь выступают Игорь Ман, Илья Вербух, Юлия Меньшова и многие другие топовые спикеры. А как вынести максимум пользы с мероприятия, рассказала авторадио основатель бренда «Краснополянская косметика» Кристина Судеревская.
4: Я всегда советую и сама так делаю, когда участвую в подобных мероприятиях, вести записи. Записывайте важные мысли спикеров, потому что, когда вы слушаете чье-то выступление, вам все понятно, и вам кажется, что вы все запомнили, но на самом деле нет.
3: Помимо лекций, бизнес-фест от Сбера – топовая площадка для нетворкинга и выстраивания деловой коммуникации с бизнесменами из своего региона. Ведь это мероприятие объединяет единомышленников, которые стремятся менять мир к лучшему.
2: Следующие встречи серии деловых фестивалей пройдут в Челябинске, Калининграде, Красноярске. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте sberbusiness.life.
0: Про все остальное.
2: В Яндекс.Картах на всех АЗС появились разговорчики. Теперь водители с помощью сервиса могут не только посмотреть наличие топлива и очереди на конкретной заправке, но и оставить текстовое сообщение о текущей ситуации для других пользователей. Как сообщили в Яндексе, сообщения привязаны к конкретной АЗС и автоматически удаляются через 3 часа, чтобы информация оставалась актуальной. Разговорчики уже давно работают в картах и навигаторе на дорогах. Например, водители используют их, чтобы сообщить о ДТП, ситуации по маршруту или поделиться другой полезной информацией. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, сегодня составляет 87 рублей ровно. Курс европейской валюты – 100 рублей 83 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: невероятный день.
1: Ну что же, если вы сегодня стали старше на год, прекраснее, поздравляем вас с этим. Будьте здоровы, вы, конечно же, все ваши близкие. Ну, приветствуем мы, естественно, всю страну, вне зависимости от даты. И пожелаем вам легкой недели. И пусть осень также приносит исключительно радость и удовольствие. Как и любимая музыка в прямом эфире на Авторадио. В студии Иван Прудников. Страна, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
5: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
6: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 31 градус. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.
2: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акция действует с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
4: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Где встретимся?
7: В тумане.
6: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
7: Я же сказала, в тумане.
6: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
8: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
9: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
10: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
11: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
12: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
2: Реклама на Авторадио.
13: 44-82-81.
2: Музыка

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Александр Новак заявил об обеспечении внутреннего рынка дизелем и авиакеросином. По словам вице-премьера, сейчас сохраняется небольшой дефицит бензина, но в целом ситуация на топливном рынке России на этой неделе улучшилась. Как пишут Вести, правительство принимает все необходимые меры для того, чтобы сбалансировать в том числе и рынок автомобильного бензина. В Министерстве науки и высшего образования России сообщили о поступлении более 1 миллиона человек в вузы. Они подавали документы на бюджетные и платные места в рамках приемной кампании этого года. Об этом пишет РИА Новости. Приемная кампания завершится не позднее 30 сентября.

окончании платного приема на все уровни высшего образования, а для аспирантуры не позднее 30 ноября. Россиян предостерегли от покупки иностранных фумигаторов и спреев от комаров. Эксперты советуют отдавать предпочтение крупным российским производителям и избегать по возможности незнакомых марок, особенно китайских. По словам специалистов, у изделий сомнительного происхождения невозможно проверить состав, поэтому доверия к ним нет. Качественный фумигатор можно оставлять включенным на всю ночь, если следовать инструкции, отметили эксперты. Об этом пишут «Аргументы недели». К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Получилось. Вы вылечили рак?
11: ОККО представляет.
12: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
13: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
14: Это открытие изменит все.
11: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
15: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
16: Категория 16+.
17: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+. Авторадио.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
1: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, «Аксар.ру». Наша задача – ваше движение вперед.
2: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
5: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
8: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты».

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилленд J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джилленд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
3: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. МИД Таиланда подтвердил 30-дневный безвиз для россиян. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Россияне с 15 сентября смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Как сообщает Москва-24 со ссылкой на МИД Королевства, для граждан России продолжит действовать двустороннее соглашение о безвизовых поездках. Сейчас туристы из России могут находиться в стране без визы до 60 дней. Однако с середины сентября Таиланд сокращает этот срок для большинства иностранных путешественников вдвое. При необходимости россияне смогут обратиться в иммиграционную службу с заявлением о продлении пребывания.
0: Про новые технологии.
2: На Дальнем Востоке протестируют доставку товаров с помощью беспилотников. Как рассказал глава Минтранса Андрей Никитин, дронами планируют перевозить продукты, заказы маркетплейсов, а также срочные грузы, например, лекарства и кровь для больниц. Пилот запустят как минимум в одном регионе Дальнего Востока. По словам Никитина, такая доставка должна оказаться быстрее и дешевле курьерской, особенно для труднодоступных территорий. В Минтрансе уже объявили конкурс среди регионов. На территории победителя создадут цифровую систему управления полетами и разработают схему беспилотной логистики.
0: Про детей.
2: Детям до 7 лет лучше не давать смартфоны и планшеты. С такой рекомендацией к родителям обратился глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, в дошкольном возрасте гаджеты могут формировать привычку постоянно отвлекаться на цифровой контент, поэтому больше времени стоит уделять чтению, общению со сверстниками и другим занятиям. Эксперт Минпросвещения, научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Лидия Москаленко в беседе с Авторадио рассказала, в каком возрасте и как долго детям можно использовать гаджеты.
3: В возрасте до 1.5-2 лет желательно полностью исключить использование гаджета, как и телевизора в том числе. В этом возрасте частая смена цветовых, звуковых раздражителей негативно влияет на зрение, нервную систему ребенка, вызывает тревожное состояние, иногда даже стресс. Ребенок не может осмыслить поток получаемой информации и в силу незрелости нервной и когнитивной системы. А вот от 2 до 5-6 лет уже можно использовать, но строго лимитировать время взаимодействия с гаджетом, да, максимум 1 час в сутки и при продолжительности до 10 минут. Поскольку в этом возрасте необходимо еще и учитывать качество контента, то есть родитель должен следить и вводить четкие правила использования для профилактики зависимости.
2: Полноценно обучать ребенка правилам поведения в цифровой среде, по словам эксперта, можно начинать примерно с 7 лет, уже в начальной школе.
0: Про Москву.
2: Ко дню города в Москве представили сериал «Москва и москвичи» по одноименной книге Владимира Гелеровского. Как сообщили в столичном правительстве, проект воссоздает жизнь города конца 19-го, начала 20 века. Основой сериала стали более 2000 архивных фотографий из фондов Музея Москвы. С помощью технологий виртуального производства и искусственного интеллекта авторы оживили старые снимки, восстановив улицы, быт и образы москвичей того времени. Всего вышли 32 серии, каждая посвящена отдельному эпизоду из жизни Гелеровского и Москвы. Сериал уже доступен на российских онлайн-платформах. Официальный курс доллара на сегодня 87 рублей ровно. Курс евро 100 рублей 83 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
4: Нет, не надо слов.

0: мы про день последний не будем. Давайте, напротив, про день счастливый. Для кого-то этот день случится 10 сентября, потому что мы продолжаем приближать третий суперфинал игры «Много денег». Ну и в банке собралось сколько? 7 тысяч рублей. А наш партнер всего двое. Значит, по сути, мы играем на 14 тысяч.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются?
0: Ну, конечно, сбываются. Потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Дамы и господа, леди и джентльмены, также удваиваются все банки, потому что с нами Озонбанк, наш прекрасный генеральный партнер уже второй год. Естественно, от Озонбанка будет дополнительный суперфинал в конце года. Но, вы знаете, давайте обо всем по порядку. До шестого суперфинала мы тоже доберемся. Вот он, третий. Он случится 10 сентября. Именно 10 сентября закончится очередной миллион частями, а, соответственно, 10 сентября никто из ведущих не уйдет из студии, пока не будет найден победитель третьего суперфинала. А Лаврикова Вера, победитель первого суперфинала, продолжает принимать поздравления. Была у человека машина, также вместе с машиной был кредит в 1 300 000. Но вот машина есть, кредита нет. А Крицкий Евгений хотел из Санкт-Петербурга 1 миллион рублей. Пожалуйста, 1 миллион рублей получен. Пожалуйста, теперь решите, что для вас важно. Зайдите на сайт Авторадио. Гудки скучные, неприбыльные. Убираем их, забываем об этом. Устанавливаем гимн Авторадио. Благодаря удобному сервису делимся своей мечтой. Ну и, соответственно, верим в свою удачу, которая 10 сентября обязательно найдет именно вас, возможно. Также предстоящие выходные рекомендую спланировать таким образом, чтобы наверняка знать, какая песня звучит в эфире, потому что и в субботу, и в воскресенье нас ждет супер-викенд. Каждый час рулетка будет останавливаться, может быть, даже почаще, кто знает. Поэтому слушайте и побеждайте в предстоящие выходные. Разыграем по-настоящему много денег, ну и, как следствие, отрепетируем предстоящий супер-финал. Теперь давайте мы с вами здесь сейчас остановим рулетку и сыграем в сумме на 14 тысяч рублей. Угу. Из Москвы наш слушатель. Слушатель по имени Андрей. Хочу отвезти жену на отдых в экзотическую страну. Ну, здесь без подробностей так сложилось. Возможно, нам на этот вопрос ответит Андрей. Ну, в общем, мечта связана с путешествиями. А путешествия — это всегда прекрасно. Ну что же, давайте здесь сейчас Андрею с удовольствием позвоним. Разумеется, ждем гимн Авторадио. Гимн Авторадио 3000, удвоенные, называют прозвучавшую песню, даже строчку из песни. Пожалуйста, забирают весь банк. В данном случае, еще раз подчеркиваю, это 14 тысяч рублей.
2: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Его телефон занят.
0: К сожалению, абонент не может ответить на наш звонок. Такое случается, такое бывает. Но в любом случае номер Андрея в игре, мечта Андрея также остается вместе с нами. И, возможно, именно 10 сентября мы Андрею позвоним вновь. И тогда уж будем надеяться, что человек будет на связи. Гимн Авторадио ворвется в прямой эфир. Но, в общем, все будет, как мы любим. А пока как есть. Соответственно, нужно запустить рулетку. Готово, сделано. В банке с этой минуты остается, в общем-то, 7 тысяч рублей, как и было. Никуда мы с вами не двинулись, но так или иначе все деньги и, конечно же, все мечты найдут своих владельцев. Вперед через предстоящие щедрые выходные в 10-й день сентября. И помним, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 30 градусов. Ветер южный, 6 метров в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно.
0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
5: Беру пассажиров по пути.
6: А я перевожу грузы.
7: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
8: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
9: Где встретимся?
10: В тумане.
9: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
10: Я же сказала, в тумане.
9: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
11: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
12: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
13: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
14: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
15: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Финляндия продлила закрытие границы с Россией до конца 2028 года, пишет РБК. Мера введена для борьбы с несанкционированным въездом в страну. Изначально Финляндия начала ограничивать работу КПП на границе с Россией осенью 2023 года на основании распоряжений Кабмина. В июле 2024 в силу вступил закон о выдворении, который наделил пограничников полномочиями ограничивать прием заявлений о предоставлении убежища прямо на рубежах страны и полностью заблокировал работу всех автомобильных пунктов пропуска. Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе авиагавани. Ранее в воздушном пространстве московского региона вводился план «Ковер» на фоне беспилотной атаки. Из соображений безопасности часть летевших в Москву пассажирских лайнеров была оперативно перенаправлена на запасные аэродромы в другие регионы. Минсельхоз создаст сеть полигонов для испытания агродронов и беспилотной техники. Об этом пишет Интерфакс. Практически запуск и отработку моделей планируется начать в следующем году. Отмечается, что базой для новой технологической инфраструктуры станут государственные машиноиспытательные станции, а также учебно-опытные хозяйства ведущих аграрных вузов страны. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: Что?
13: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
15: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
16: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
18: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Авторадио.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
4: Запись по телефону 8 927 051 58 58.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите социальные выплаты в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.

0: 12+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Я готовлю костюм. Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 18:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за выборов в Госдуму. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Молдавия выразила протест из-за планов открыть 17 участков для голосования на выборах в Госдуму России в Приднестровье. Как пишет Коммерсант, МИД страны вызвал российского посла Олега Озерова и вручил ему ноту протеста. В Кишиневе заявили, что согласовали проведение голосования только на одном участке в консульском отделе посольств России. Приднестровье, в свою очередь, заявили, что подготовка всех 17 участков продолжается. Глава региона Вадим Красносельский подчеркнул, что проживающие там граждане России имеют право участвовать в выборах с 18 по 20 сентября.
0: Про автомобили.
2: Российский авторынок все сильнее зависит от кредитов. Как пишет Колеса.ру, по оценке Ассоциации российских автомобильных дилеров, до 80% покупок новых легковых машин частными клиентами совершается с привлечением заемных средств. При этом, по данным Автостата, в первом квартале доля кредитных продаж составляла около 54%, а в марте достигала 62,5%. Почему российские автолюбители стали массово покупать машины в кредит, на Авторадио объяснила шеф-редактор Колеса.ру Александр Пономарев.
3: Автомобиль, по сути, превращается не в покупку как таковую, а в настоящий финансовый конструктор. Потребителям важнее не стоимость как таковая, а первоначальный взнос, трейд-ин, кредит, страховка, какие-то скидки от дилера. Именно эти все инструменты в совокупности позволяют зато приобрести автомобиль, который целиком за наличные оказался бы недоступен. Само собой, автокредит постепенно становится все более привычным инструментом покупки автомобиля. Назвать кредит доступным все равно довольно трудно, но тем не менее это мощный двигатель продаж как был, так и остается до сих пор.
2: Помимо этого, эксперт добавил, что еще подогревает интерес к автокредитам тренд на увеличение срока его выплаты. По данным Национального бюро кредитных историй, в июле средний срок кредита на автомобиль превысил 6 лет. Это на 17% больше, чем год назад.
0: Про студентов.
2: Более миллиона абитуриентов уже зачислены в российские вузы в рамках приемной кампании этого года. В Миноборнауки сообщили, что почти 619 тысяч человек поступили на бакалавриат, еще около 172 тысяч на специалитет и почти 190 тысяч в магистратуру. Еще почти 58 тысяч студентов зачислены по новой системе высшего образования, которую сейчас тестируют 17 российских вузов. Приемная кампания при этом еще продолжается. Зачисление на платные места завершится не позднее 30 сентября.
0: Про деньги.
2: Россиянам посоветовали не шутить в комментариях к банковским переводам. Как пишет газета.ру, неоднозначные формулировки могут привлечь внимание банковских систем и стать поводом для дополнительной проверки операций. Юрист Александр Хаминский отметил, что особенно нежелательные шутки, связанные с оружием, наркотиками, взятками или мошенничеством. В отдельных случаях деньги могут заблокировать, а объяснение потребуется и от отправителя, и от получателя. Напомню, с 1 сентября Росфинмониторинг получил доступ к данным о банковских операциях. Россиян. Официальный курс доллара на сегодня 87 рублей ровно, курс евро 100 рублей 83 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
2: Ну, здравствуй, страна.
1: Привет.
3: Так, коллеги, давайте только договоримся сразу, вот без костров, рябин, я вас умоляю, ну невозможно уже.
2: Да, ну ладно.
3: Ладно?
1: Ну ладно.
3: Давайте, давайте вот, не знаю, какие планы на осень, коллеги? Вот так.
1: Ну, наполеоновские.
2: Хочешь захватить Москву?
1: И не только. Он обещает весь сентябрь теплый, можно еще покуролесить по стране.
3: Знакомьтесь, друзья, Захар Куролесов в эфире у нас. Также Брагина Гордеева и шоу «Мурзилки Лайф» на волнах Авторадио. Есть, кстати, миссия у нас и на этот вечер сделать его ярким, разукрасить, так сказать.
2: Чем будем разукрашивать?
3: Разукрашивать, ну, во-первых, красненькими и синенькими. Я имею в виду деньги. Да, в первую очередь, так как грядет, собственно, уже третий суперфинал игры, много денег, и хочется, чтобы каждый из наших слушателей не пропустил это важное событие.
1: Ну тогда напомним, что случится это совсем скоро, через неделю, 10 сентября. Именно в этот день мы исполним еще одно желание одного из наших слушателей.
2: Которым, кстати, можете оказаться вы, так что добро пожаловать в игру.
3: Ну и плюс, какие планы у нас на выходные?
1: О, я на дачу.
3: Да я не тебе, Захар, как всегда, я к нашим слушателям сейчас апеллирую. В преддверии суперфинала традиционно мы проводим супер-уикенд, в котором играем очень часто и раздаем деньги еще больше.
2: Ну, в общем, да здравствует осень 2026.
1: 3 сентября!
0: Захар! Вечернее шоу

0: же много сейчас звучит предложений, в которых, да, знаете, откликается забытое старое. Ну, это так трогает, вот, да, прямо за сердце. Психологи предложили возродить в стране движение тимуровцев среди подростков. Коллеги, давайте напомним, я думаю, не
1: Гайдар
0: все
1: сейчас икнул.
0: Нет, ну, на самом деле, вот я очень была активной тимуровкой. То есть это создавались отряды среди средних школьников и старших классов, которые ходили
2: помогали.
0: К бабушкам, к дедушкам,
2: да.
0: Помогали по хозяйству, в магазин ходили.
3: Ну, сейчас они называются волонтеры.
0: Волонтеры, да. Это были тимуровцы, притом действительно вот, классами прям объединялись. Вот школьникам необходимо объединяться на основе общих интересов, например, для занятия спортом или помощи другим людям. Это защитит их от нечистоплотных манипуляторов в интернете, агитирующих к деструктивной деятельности. А ребенок должен принадлежать к группе, которая вовлекает его в социально-конструктивную деятельность, что позволяет ему чувствовать себя взрослым, нужным и важным. То есть так, что все тимуровцы, друзья.
3: Ну, а когда вы, соответственно, выйдете из возраста тимуровцев, вам нужно рано или поздно искать работу. Все HR-специалисты говорят, ищите работу именно осенью, в то время, когда наибольшее число вакансий открыто, поскольку можно получить хорошую зарплату. И вот в Италии открылась, по сути, вакансия мечты. Требуются дегустаторы тирамису для чемпионата мира. Дело в том, что состоится чемпионат мира в Италии, и на конкурсе будет представлено аж 240 участников со всего мира. Пройдут соревнования в двух категориях. Самый оригинальный рецепт тирамису и самый креативный рецепт. Ну и, соответственно, дегустаторам нужно будет попробовать, я так понимаю, все 240 порций.
0: Ни за что бы никогда не пошла на такой вопрос.
1: Ты тоже согласен.
0: Ни в коем.
1: Что-нибудь другое бы попробовал, а вот
0: ты,
1: ну,
0: нет. Это вообще, ну это же это удар по организму, это невозможно.
3: Здесь же главное открывается ящик Пандоры, дегустатор.
0: Ну и что?
3: Ну и что? А потом можно дегустировать что-то другое. Я бы рассмотрел.
1: Ну, давай, иди рассматривай. А я сейчас на поэтический лад перейду. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче, становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора.
3: Вот тена.
1: Да, это Пушкин. Ну вот примерно половина жителей России сталкиваются с осенней хандрой. Она дает о себе знать в период с конца сентября до ноября. Причина кроется в уменьшении объема солнечного света и в естественной перестройке организма. Тело переходит в режим сбережения энергии, друзья мои. Вот. И понятно, что с этим, собственно, все и связано, о чем мы сегодня и хотим поговорить. Вот. По поводу именно осени, потому что 55% опрошенных, то есть большинство, сказали, что любят осень, потому что это время года очень красиво, и потому что спадает жара. И тем не менее, многие осень недолюбливают. Итак, наш лайв-чат называется «Что наша жизнь? Хандра».
0: Итак, любите ли вы осень? Поэты воспевают это время года, а вы разделяете их восторг? Или наоборот, на вас именно в этот сезон накатывает осенняя хандра?
3: В общем, пишите нам, друзья, +7 915 459 2020. Единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
4: Вечернее шоу.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 30 градусов, ветер южный 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 30 градусов, ветер юго-западный 6 метров в секунду.
0: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: После 40 лет плохо видите вблизи? Рефракционная операция по замене хрусталика позволит видеть и читать без очков даже после 40 лет. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
7: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
10: Где встретимся?
11: В тумане.
10: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
11: Я же сказала, в тумане.
10: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
12: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
13: Трудно дышать без капель?
14: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
13: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
14: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
15: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Добрый день. Я король. Дорогие мои, не знаю, почему понравилась ваша усадьба. Так что решите погостить у вас несколько дней. Должен предупредить. Гости мы беспокойные. Я страшный человек.
1: Да?
0: Тиран-деспот. Коварен, капризен, злопамятен.
1: Великий, неподражаемый Евгений Леонов. Да. Исполнилось 100 лет со дня его рождения. Гений комедии. Мы решили начать наш эфир с воспоминаний об этом удивительном человеке, которого знала и искренне, и очень сильно любила вся страна.
2: И любит до сих пор.
1: Да, абсолютно точно. Родился он в простой московской семье. В театральной Евгений Леонов поступал в разгар Великой Отечественной в 43-м году. К тому времени, кстати, он уже успел поработать токарем на авиационном заводе, там же, по-моему, где его отец работал, и поступил в техникум, но тяга к искусству пересилила. Взял пиджак у старшего брата и пошел на прослушивание. Читал стихотворение Блока в ресторане. Высокий, с круглым лицом, он декламировал его, представляя себя роковым красавцем. Приемная комиссия Московской экспериментальной театральной студии умирала со смеху. Леонов был уверен, что провалился. Но его сразу же приняли, оценив невероятный комический дар и природную искренность.
2: Но путь в искусстве у Леонова был непростым, как он говорил сам, маленькими шажками. Но в 1961 году на экраны вышел знаменитый полосатый рейс, сделавший Леонова просто звездой. Актер сыграл буфетчика Шулейкина, выдающего себя за укротителя тигров. Спустя годы Леонова шутку назовут родоначальником советской обнаженки. За тот момент, когда, помните, он, спасаясь от тигра, выбегает из ванной голым. Кстати, в других сценах между актером и хищниками ставили стекло, но в сцене с Леоновым его не было, поэтому тигр был совсем рядом, ну, вот прям по-настоящему.
3: А в другом культовом фильме «Джентльмены удачи» Евгений Леонов сыграл сразу двух персонажей. Уголовника-доцента и добродушного заведующего детским садом Трошкина, который должен временно перевоплотиться в доцента. Чтобы сыграть максимально достоверно, Евгений Павлович даже ездил в Бутырскую тюрьму для того, чтобы подглядывать за заключенными через глазок.
0: Сарделька, сосиска, редиска, Новохудоносор, петух гамбургский.
4: Так бы и сказал.
1: Конечно, у него были великолепные драматические роли. «Донская повесть», когда его впервые открыли как тонкого и очень трогательного актера драмы. «Белорусский вокзал». Ну и те картины, где он сочетал в себе и смешное, и печальное. «Осенний марафон». «О бедном гусаре замолвите слово». Просто гениальнейший фильм. Мы буквально на днях пересматривали. «Кин-дза-дза», «Афони», «Старший сын».
2: О, «Старший сын»
1: да.
2: Это вообще потрясающе.
1: И многие-многие другие.
2: Слез.
1: Сам Леонов, кстати, больше всего любил своего героя Ивана из «Белорусского вокзала», а еще говорил, что Сарафанов, как раз из «Старшего сына», это точно прямо по сути сам он, Евгений Леонов.
2: Ну, а для миллиона

0: Леонов, Винни-Пух.
1: В 88 году театр «Линком» с Евгением Леоновым находился на гастролях в немецком Гамбурге. После спектакля артиста стало плохо, вызвали скорую. Уже в машине врачи констатировали клиническую смерть – обширный инфаркт. Леонов перенес многочасовую операцию, затем впал в кому, но потом случилось чудо. Он пришел в себя, пошел на поправку и уже через несколько месяцев снова вышел на сцену. И выходил еще 5 лет. 29 января 1994 года актер собирался ехать в театр, чтобы выйти на сцену в спектакле «Поминальная молитва», но не успел. Большое и самое доброе сердце остановилось. Ему было 67. Когда зрителям сообщили, что спектакль не состоится, так как Леонов умер, ни один человек не сдал билет. Люди весь вечер стояли возле театра со свечами.
2: У Леонова спрашивали, что в человеке главное. Его слова, цитата, «Мне кажется, это стеснительность». И он действительно был очень стеснительным, даже робким. И в работе, в кадре, и на сцене, и в жизни. Правда, при этом, как пишет его сын, народный артист России Андрей Леонов, то и дело старался всех примирить. Постоянно за кого-то просил, кому-то помогал. Такой Винни-Пух-хлопотун за других мог бороться, а за себя никогда.
3: Ну, давайте не будем заканчивать на грустной ноте. Вот предлагаю вновь дать слово герою Леонова из «Обыкновенного чуда».
4: Сегодня я буду кутить весело, добродушно. Со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки. Я буду все это бить. Уберите хлеб из Арины. Я подожгу Арину.
2: Друзья, Леонову 100 лет. Мы уверены, пройдет 120, 130, 150 лет с его рождения, и мы все равно будем кутить со всякими безобидными шалостями. И, конечно же, смотреть великие фильмы с участием Евгения Павловича Леонова.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: До 15 сентября покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
3: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш».
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: Авторадио.

0: Может, не надо?
1: Надо.
0: Ну, пожалуйста.
1: Надо.
0: Я уже в соцсетях
1: надо,
0: не могу
1: Миша,
0: на это смотреть.
1: Надо, Игорь, надо.
2: Не заходи в соцсети.
1: Игорь Николаев запатентовал бренд 3 сентября. 3 сентября это вообще, ну, единственный день в году, когда календарь переворачивается особым вниманием.
0: Да, да.
1: Ну да, стоит открыть нужную страницу, в голове уже звучит голос Михаила Шафутинского. Ну, я не знаю, коллеги, как вам нравится, кажется, этот осенний мем под названием 3 сентября, он... продолжается. Так ли он силен?
0: Мне казалось, что он уже, ну, как бы сходит
1: казалось,
0: на нет.
1: Да, но вот Захар
0: поскольку
1: сказал, что...
0: преддверии нет. Как-то не очень много было. Обычно начиналось за неделю уже. Михаил Захарович начинал мылиться в ванной.
2: Ждете?
0: Ждете там.
1: Я скоро-скоро.
0: Да, выглядывал из-за двери. Ага-ага. Но теперь в связи с развитием искусственного интеллекта, да, начали очень много роликов делать именно якобы с участием именно Михаила Захаровича Шафутинского, да, как будто вот он с нашими там, ну, разными людьми, там, mm-hmm. кто в машине, там, в бассейне, еще
1: встречает
0: где-то.
2: Вот и я.
0: Везде он появляется, да, в роли Годзиллы выходит из речки, там всех пугает. Ну, в общем, тут действительно кто во что гораст. Но факт остается фактом, ленты опять все в Шафутинском.
1: Ленты все в Шафутинском. Да. Шафутинский в эти дни дает, соответственно, концерты свои.
2: И причем солд-аут билеты.
1: Да, это абсолютно. Вроде, казалось бы, все сошлось. И мне кажется, это будет продолжаться. Люди как-то вроде
0: будет,
1: неосознанно,
0: будет.
1: Но в этом участвуют, и мы в том числе. Ну, а товарный знак 3 сентября действительно зарегистрирован на имя композитора Игоря Николаева.
0: Удивительно. Почему не поэта?
1: Его, потому что песня его.
0: Ну, это только музыка его. Но ну, есть же бы... слова. 3 сентября это не ему принадлежат. Ну, ладно, это уже, как
1: говорится... Ну, тут, это, знаешь, это можно спорить о том, что первично...
2: А календарю!
1: Музыка, да. Что первично в песне музыка или слова, а потом тут, знаешь, кто первый запатентовал, того и патент будет, да? Под товарным знаком можно организовывать и проводить концерты, выпускать рекламу, оказывать услуги гостиниц и ресторанов, а также ряд других услуг. Так что теперь смотрите. У Шафутинского все хорошо с 3 сентября, у Игоря Николаева тоже все хорошо с 3 сентября.
0: Вопрос, что интересно, музыку написал, кстати, Игорь крутой.
2: Да.
1: А, прочим, они,
0: а Николаев
1: как
0: написал именно...
1: Тот самый феномен, да,
0: да,
1: был.
0: Текст, вот именно. Вот, поэтому,
1: вот, поэтому Игорь... он и первый, да. Поэтому ну, все Игорь молодцы, кто поучаствовал.
0: Мне кажется, тут Игорь Николаев сам Бог велел что-нибудь такое, что-нибудь льющееся под этим брендом выпускать 3 сентября.
2: Я думаю, все можно.
1: Он может оказывать услуги ресторанов. Не просто льющиеся, а просто на всю катушку. Так что 3 сентября это так и остается удивительным днем на календаре и в нашей жизни.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркая шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
3: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
4: Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.
7: 44-82-81.
8: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь

0: Любите ли вы осень? Поэты воспевают, а вы воспеваете или вообще не в восторге? И вообще на вас накатывает осенняя хандра, и все плохо. Кстати, сразу же начали поступать сообщения и того, и другого характера. То есть абсолютно такая получилась тема, разделяющая слушателей на два лагеря.
1: Потому что вот некоторые от восторга, вот как Игорь, допустим, да, ну как, говорит, можно не любить осень, когда на Бали вчера было 28, сегодня в Сингапуре 32, через 3 дня в Малайзии еще жарче. А если серьезно, то сентябрь один из самых прекрасных месяцев. Тепло и сухо, и не жарко. Вот тут я с Игорем согласен. Если у вас, конечно, есть возможность, вы не отдыхали летом, поехать куда-нибудь в бархатный сезон на море, ну, это, конечно, кайф. Потому что я вспоминаю ту же Турцию, когда удавалось выехать по осени. Ты приезжаешь, а там 25 градусов воздуха и 25 моря. Ну, это же вообще
0: просто. Скромнее, конечно, надо быть.
1: Да.
0: Скромнее, конечно, надо быть.
1: Ну, вообще,
0: это я, конечно, Игорю говорю.
1: А, Игорю скромнее.
0: Большой привет.
1: Ну, не факт, что он оттуда, понимаешь? Просто он посмотрел погоду и сказал.
2: Открыл глобус.
1: Да-да-да.
0: Видимо, да. Видимо, скорее всего, так. Раньше я любила осень, пишет Катерина. Теперь почему-то меньше. Хотя уже в такой возрастной категории, что осенний минор должен умиротворять. А меня не умиротворяет. Что-то даже немножко
1: потому
0: раздражает.
1: Потому что надо взять осенний мажор. Он тоже возможен.
0: Но осень считается минором уже, понимаешь?
1: Ну, по идее, да. Но есть и другие тональности.
2: Алексей продолжает. Осень, конечно, хороша. Сентябрь лучше августа. Погода теплая, ведь еще будет и бабье лето. А вот когда станет очень холодно, поедем продлевать лето в теплые края. Ну. Ходить в отпуск летом глупо.
1: А, вот так вот даже,
2: вот
1: да?
2: Вот такое
1: даже
2: мнение,
1: глупо
2: да.
1: ходить. Ну да. Опять
2: поэтому
1: же осень...
2: температура в Бали, где там, да, ну, да, в Малайзии и так далее, вполне нормально.
1: И опять же, одно дело осень, это там сентябрь, да, когда еще все только начинается, вот эта вот красота, да, да когда да, еще да. тепло, бабье лето. Другое дело ноябрь. Когда у тебя вот небо опускается на уровень бровей. Просто
0: а снизу
1: начинает...
0: уже лужи со снегом.
1: Да-да-да. Тогда, конечно, это уже совсем другая история. Друзья, но пишите по поводу осени вот этого именно сезона. Любите, не любите, за что, почему, какие у вас есть противопоказания.
0: И какие предложения.
1: Да, и если есть депрессия, допустим, как избавляйтесь от нее осенью?
2: Плюс 7-915-459-2020. Это СМС, это мессенджер Макс, моя официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Лайф. Реклама.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
10: Москва-Бич представляет линейку М. Стильные кроссоверы. Москвич М90 с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в Москвич М90 есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальный аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. только в этом месяце.
8: Что бы ни случилось, есть те, кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна.
11: Боже, смотри, ВК, видео.
12: 12+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 часов вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россия пообещала обеспечить консульский доступ по всей Германии. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Россия пообещала сохранить консульскую помощь своим гражданам по всей Германии после закрытия генконсульства в Бонне. Об этом сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев. Он подчеркнул, что дипмиссия постарается обеспечить доступ к консульским услугам даже жителям удаленных от Берлина регионов. С 11 сентября генконсульство в Бонне перестанет выдавать готовые паспорта, а позднее полностью прекратит работу по требованию немецких властей. В российском посольстве обещают оперативно перестроить работу и решить возникающие вопросы.
0: Про проверки.
2: Россельхознадзор проверяет сообщения о возможных осложнениях у животных после вакцинации препаратами компании «Ветбиохим». Как сообщает агентство «Прайм», официальных обращений о гибели кошек после применения вакцины «Мультифел» ведомство пока не поступало. Ранее в интернете начала распространяться информация, что жители разных регионов пожаловались на ухудшение самочувствия кошек после вакцинации. Производитель вакцины заявил, что жалоб на нежелательные реакции после «Мультифела» тоже не получал.
0: Про искусственный интеллект.
2: Сразу несколько популярных нейросетей столкнулись с масштабными сбоями по всему миру. Как сообщает РБК, пользователи жалуются на работу ChatGPT, Claude, Grok, Gemini и Cursor. У некоторых не получается войти в аккаунт, отправить сообщение или получить ответ от нейросети. Проблемы официально подтвердили сразу несколько разработчиков. Большая часть жалоб приходится на Казахстан, США, Нидерланды и Германию. В России больше всего обращений поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. О причине одновременных сбоев пока не сообщалось.
0: Про мошенников.
2: Число случаев мошенничества с использованием дипфейков в России за полтора года выросло в 26 раз. Как сообщает РИА Новости, с начала этого года ущерб от таких схем уже превысил 2 миллиарда рублей. Дипфейки чаще используют в адресных атаках, когда мошенники рассчитывают похитить крупную сумму. С помощью нейросетей они могут подделывать внешность и голос работодателей, чиновников или знакомых потенциальной жертвы. Как не попасться на подобный киберобман, Авторадио объяснил эксперт по кибербезопасности Олег Седов.
3: Для создания дипфейка не нужны мощные голливудские студии. Это стало достаточно простым делом. Спустя какое-то время технологии развиваются так быстро, что эти изъяны становятся менее заметными. Но остаются детали. И вот на эти мелкие признаки нужно обращать большое внимание. Ну, например, глаза. Редкое или неестественное моргание. Стеклянный взгляд. Губы. Они могут шевелиться, но не совпадать с дикцией, с изображением. Зубы выглядят размыто. Тоже важная вещь, на стоп-кадре можно это увидеть. Мимика. Лицо двигается неестественно, эмоции выглядят плоскими либо однообразными. Очень сильно выдают освещение. Свет на лице и на фоне могут отличаться. Какие-то странные тени могут появляться. Когда кожа слишком гладкая, это тоже подозрительно. Когда люди слишком красивые.
2: Эксперт также советует не принимать решение сразу после просмотра подозрительного видео или фотографии, а дать себе несколько минут и еще раз оценить, насколько контент выглядит достоверным. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра составляет 86 рублей 89 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей 60 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Ой, здрасте, здрасте, здрасте. Еще раз.
2: Добрый вечер.
1: Привет. Хочется сказать всем, несмотря на то, что рабочий день уже практически у большинства россиян закончился, не спешите переворачивать 3 сентября и переходить к 4. Понятно, что этот день вроде бы уже как отработан. Нет. В этот день 3 сентября вы еще можете получить деньги. Причем нормальная такая сумма у нас тут есть в банке.
3: Да, сейчас в банке 7000 рублей.
2: А генеральный партнер сразу умножить на 2 это может сделать, друзья. Так что считайте, что на 14 тысяч рублей будем играть в ближайшем игровом эпизоде.
3: Ну и самое главное, что мы должны услышать гимн Авторадио, когда радиорулетка выберет ваш номер. И вы должны будете назвать песню, которую сейчас будет звучать в нашем эфире.
0: Брагин, Гордеева и Захар.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Последние деньги подбегаем, забираем.
2: О чем?
1: Не, ну не то чтобы совсем последние, не пугайтесь, у нас много денег по-прежнему. Конечно. У нас впереди еще вон до конца этого года такая перспектива прекрасная, но заканчивается очередной миллион, и стало быть, мы уже на пороге очередного суперфинала игры «Много денег. Счастливый сезон».
2: 10 сентября состоится этот суперфинал, и мы продолжим «Счастливый сезон», будем играть вместе с генеральным партнером, с Озонбанком, ведь у нас в призовом фонде «Счастливого сезона» 5 миллионов рублей, но об их судьбе уже Брагин сейчас коротенько рассказал, и 5 заветных желаний. Напомним, что 2 заветных желания наших счастливых слушателей Авторадио уже выполнило. Впереди еще 3 желания. Вот за третье желание возьмемся конкретно 10 сентября.
3: А, друзья, действительно осталось ровно неделя. В это время, вот через неделю мы будем вовсю разыгрывать оставшиеся вот миллионы деньги и, соответственно, подходить к осуществлению вашей мечты. Поэтому пришла пора проверить наличие гимна Авторадио у вас в мобильном телефоне. Просите друзей позвонить, и если вдруг они услышат обычные гудки, то срочно на сайт Авторадио и поменяйте там гудки в мобильном телефоне на наш гимн.
1: Пора проверить гимн. Давайте остановим радиорулетку. Да. Давайте остановим радиорулетку.
2: Давайте сделаем
1: это, да.
2: Вот, пожалуйста.
1: Сыграем, напомню, на 7000 рублей сейчас мы играем, но наш партнер, еще раз напомню, может увеличить, умножить на 2, 14 тысяч, если заберете на карту Озонбанка. Итак, Кирилл в данный момент у нас должен быть на связи. Номер 1464, именно его номер выбрала авторадиорулетка. Кирилл проживает в Ростовской области и мечтает провести отпуск с семьей в Греции. Вот. Ну, то есть, вероятно, все-таки Кирилл мечтает о путевке в Грецию.
2: Греция. Да? А нет, Кирилл не Греция, Кирилл хочет в Грецию, а Кирилл...
1: Хочет в Грецию вместе с семьей, да. Давайте звонить Кириллу, узнавать подробности. Традиционно ждем гимн Авторадио. После этого Кирилл должен назвать песню и таким образом сорвать банк игры.
4: Алло.
2: Кирилл, здравствуйте. Радиостанция Авторадио вас приветствует. Вы участник игры «Много денег на Авторадио».
1: Добрый вечер.
3: Здрасте.
4: Здрасте.
2: Здрасте, Кирилл. Ваш номер телефона выбрала Авторадио-рулетка, потому что вы участник нашего проекта «Много денег на Авторадио». Мы услышали гимн в вашем телефоне, ведь все так, вы же ведь рады нашему звонку, Кирилл.
4: Да, конечно.
2: Очень хорошо.
1: И что-то мне подсказывает, что даже я слышу наши голоса на заднем фоне. Нет?
4: А, да это я радиоприемник.
1: Правильно.
2: Это правильный радиоприемник. Кирилл, давайте поговорим. Давайте сначала поговорим о ваших мечтах, ведь у нас продолжается счастливый сезон, и у нас здесь есть прекрасная возможность с нашими слушателями поговорить о самом сокровенном, о том, чего они желают и чего хотели бы, какие мечты хотели бы воплотить благодаря радиостанции Авторадио. Вот я предполагаю, конечно, что вы давно уже написали о своей мечте, потому что вы хотите с семьей в отпуск, в Грецию.
4: Ну, конечно, да.
2: Не без претензий, заявляет Кирилл. Да, потому что, наверное, отпускной сезон у вас уже закончился или нет еще?
4: Ну, уже, наверное, подходит к концу.
2: Но в Греции вы не побывали еще?
4: Нет еще, конечно.
2: Ну, и я думаю, не откажетесь, если вдруг вы выиграете этот момент на Авторадио, если Авторадио вам предложит. Ну, давайте, Кирилл, мы вам все организуем.
4: Да, конечно.
1: Ну вот, да. Ну договорились.
2: А вы знаете, когда суперфинал у нас очередной будет?
4: Да, 10 числа.
1: Молодец.
2: Ну, замечательно.
1: Но сейчас репетиция на 7000 рублей.
2: Да, но у нас еще есть генеральный партнер игры «Озонбанк», который с удовольствием удвоит эти деньги. То есть, по сути, мы сейчас будем играть на 14 тысяч. Итак, Кирилл, скажите, пожалуйста, какая песня только что звучала в эфире?
4: «Догони меня, догони», что-то там.
1: Ну, близко к тексту, вот. Но давайте не догони, немножко другое слово звучало. Ну, может быть, вспомните какие-нибудь строчки еще.
2: Исполнители, название. Напеть.
4: Там... Догони меня, догони.
1: Ну?
4: Ну, я слушал, да,
1: ну,
4: у вас.
1: Ну, догони. Давай, ну, давай, допустим, давай. Если вам показалось, что догони, кто догони?
4: «Догони меня ради Бога», что-то такое.
1: Нет. «Догони меня ради Бога», нет. Это не из этой
2: песни.
1: Давай
2: последний момент еще, да, Кирилл? Попробуй сосредоточиться, вспомнить, поймать какую-то ассоциацию.
1: Нет, никаких больше слов не приходит на ум. Кирилл?
4: «Догони меня».
1: Ну, не было там все. Догони.
3: Да,
1: нет, догони, к сожалению, нет. Мы не можем подтвердить, Кирилл, что вы в данный момент слушали. И в любом случае 3000 рублей вы получаете.
3: Да, гимн авторадио у вас установлен.
1: Да, ну а песня звучала... Группа «Бурито» и называлась песня «Мама». «Забери меня, мама, е». «Забери, не догони, забери меня, мама». Забери, вот такие да. слова
3: есть
1: были.
3: Разница,
1: да.
3: правда?
1: Да, Кирилл, ну не смогли вы доказать, что вы слушали авторадио. Но в любом случае, я говорю, в накладе не оставитесь. 3000 рублей мы вам отсылаем.
2: Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
1: Поздравляем, Кирилла.
3: Да, поздравляем. Случае. И банк игры подрастает до 9000 рублей. На эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Но мы напомним, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в шестом суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанка» банк исполнит еще одну мечту, удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.
3: Друзья, ну, у нас для вас совершенно уникальное, как говорят в магазинах, торговое предложение. На самом деле уникальное предложение, потому что ближайшие выходные, в субботу и в воскресенье вас ожидает супер-уикенд, когда играть мы будем очень часто, каждый час. А то и несколько раз в час. Такая своеобразная генеральная репетиция перед суперфиналом, который состоится 10 сентября.
2: Запускаю радиорулетку.
1: Продолжаем играть.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 30 градусов. Ветер южный, 6 метров в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
9: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
10: Запись по телефону 8 927 051 58 58.
0: Реклама на Авторадио.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Никакая нейронная

0: кстати, прекрасный рецепт для того, чтобы не хандрить осенью. Не стой, танцуй, включай прямо с утра зажигательную музыку в тарадио и...
1: Так, а где мои драные джинсы?
2: Зачем драны?
0: Они же не тебе.
3: На Авторадио.
0: Да, поскольку, как мы выяснили, половина жителей России сталкивается таки с осенней хандрой. Она дает о себе знать в период с конца сентября до ноября. Но, однако же, большая часть, около 55%, любит осень. Любит за эти краски, за умиротворение. Да. Ну, кто-то за бархатный сезон, действительно, если
1: я
0: не успел отдохнуть.
1: Я за краски. За краски. Да. Да. Осенний лес, желтый, красный, оранжевый, это что-то невероятное.
0: Вот. Но, тем не менее, хандрят люди. Причина кроется в уменьшении объема солнечного света и в естественной перестройке организма. Тело переходит в режим сбережения энергии. Неужели только в этом причина? И как преодолеть этот депрессивный период? Идем на консультацию к психологу и психотерапевту Марии Хазовой. Мария, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер без хандры.
1: Абсолютно.
0: Слушайте, Мария, а почему все-таки люди осенью хандрят? Ну, помимо тех причин, что я уже перечислил.
4: Да, смотрите, самая основная причина, мы в целом биологически запрограммированы замедляться к зиме, это норма. То есть, ну, как бы представим, что наш внутренний медведь уже присматривает себе берлогу.
0: Хорошо бы.
4: Скоро будет засыпать. Да, а мы все требуем от него продуктивности уровня терминатора, такой летний вот этого задора. И вот этот момент, он самый сложный для перестройки. Мы как бы все еще одной ногой там, вот еще вчера все было весело, все было солнечно, все было хорошо. Вот, а здесь вдруг как-то по-другому. Вот перестройка для организма – это всегда сложный момент. Плюс, действительно, нехватка солнца на что влияет? У нас сразу начинает падать серотонин. Это наш гормон такого удовольствия и спокойствия. И за ним сразу же падает дофамин, да, наш гормон достижений, радости от них. И, соответственно, вот этот коктейль внутри и приводит к тому, что мы называем вот в быту осенняя хандра. То есть это такое состояние, когда как бы ничего не хочется делать, вот погода, кажется, так влияет, что я сейчас не хочу никуда идти, у меня нет настроения, мне так ничего не хочется, мне хочется лежать.
1: Угу. А
4: да,
1: вот как...
4: это действительно так.
1: Как настроить ты себя на этот длинный рабочий сезон? Какие установки дают для этого психологи?
4: Но смотрите, здесь у нас есть два пути. Один, мы должны пойти немножечко все-таки по пути вот нашего медведя, да, который уже к спячке готовится.
0: То есть дать ему полежать все-таки немножко.
4: Да, совершенно верно. Надо устроить себе такой вот день
0: тюленя,
4: легальный. Да,
0: сиесту.
4: Вот, да. Тогда, когда я лежу на диване официально, ем любимые продукты, из них я рекомендую, чтобы поднять серотонин, это бананы, темный шоколад, орехи, сухофрукты. Выбирать вот что-то из этого коктейля. Я смотрю любимые сериалы, желательно не очень сильно грустные, но ключевое здесь слово «любимые». Заворачиваюсь в плед и лежу, отдыхаю столько, сколько мне нужно. Ключевой момент. Обязательно без чувства вины. То есть это

0: дальше будет подстраиваться под нее.
1: Главное вот этот баланс дальше найти между лежанием и двиганием.
2: И движением, да.
1: Так, так, еще что?
0: Да. Как вот я сказала вначале, вот эта перестройка вот должна произойти. Нам нужно организму помочь пройти эту перестройку. Еще упражнение лично от меня. Мне оно очень помогает. Смотрите, возьмите листок бумаги и напишите, почему я люблю именно осень. Как вот раньше сочинение было, почему, как я провел лето. Вот здесь. Почему я люблю именно осень? То есть, что есть в осени такого, что не бывает летом, не бывает зимой, не бывает весной? А вот действительно, да, называют сейчас яркие краски, краски листьев, то есть, когда они шуршат под ногами. А вот это вот ощущение влажного воздуха, кстати, для мозга, это очень приятная штука, когда мы вдыхаем влажный, вот такой вот прохладный осенний воздух. И если мы при этом пьем какой-то наш напиток любимый, там, чай с чем-нибудь, да, в парке, то это для мозга очень приятная ситуация, когда положительные гормоны будут расти вверх.
1: А еще люблю вот когда первый день включают батареи, когда до этого было промозло, холодно, так,
2: да, это да.
1: И ты заходишь, боже мой, дали тепло.
0: Вот попробуйте, получите это ощущение летом. Ну вот как его получить? Никак. Оно только
1: нет,
0: осенью.
1: Только если, конечно, с легким паром посмотришь в июле месяц, когда пара от телевизора идет. Спасибо большое.
0: Да. И если будете общаться с друзьями, вот, вы увидите, что у каждого свои прелести, и можно списывать немножко.
1: Да, списывать можно.
2: Спасибо
1: за советы. Мария Хазова была у нас на связи. Всего доброго.

0: Спонсор часа Oristory Media. Премьера фантастической саги «Трудно быть богом» уже сегодня. Смотрите с 3 сентября только на Wink.
1: Онлайн-кинотеатр Wink представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом».

0: смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: Я наконец-то нашел то, что...

0: 490 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол. Работает так, что хочется еще.
1: ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 1-1-677-467-8-07-61. Город Москва.

0: 12+.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Авторадио.

0: Ну что ж, наступил сентябрь, и, как правило, в это время педиатры фиксируют всплеск заболеваемости среди школьников. Обычно где-то на 7-10 день после начала занятий появился даже среди докторов, врачей специальный термин «синдром 7 сентября». Что же это за синдром такой, почему школьники заболевают в первой декаде первого месяца учебы? Давайте узнаем у эксперта. На связи Андрей Кондрахин, врач-терапевт, кандидат медицинских наук. Андрей Петрович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый, добрый.
0: Ну вот смотрите, по идее, дети приходят в школу отдохнувшие после каникул, получили массу витамина D и заболевают примерно в одно время.
2: Казалось бы, иммунитет, по идее,
0: вот
2: поднялся.
0: Вот именно, в чем причина, расскажите.
1: А тут как раз и получается два в одном. Иммунитет хороший, и все в одну кучу сбежались из разных регионов, с разных частей страны и других стран. И происходит такая ситуация, когда все пришли со своим иммунитетом в разной степени готовности. Есть детишки, у которых иммунитет наоборот просел, допустим, они поехали отдохнуть и приболели там и не восстановились. Детишки, которые давно съездили и уже давно здесь адаптировались, ведь у нас проблема заключается в том, что если мы куда-то выезжаем, нам нужно время отдохнуть после отдыха. Классическая фраза.
0: Обязательно.
1: Никто не нуждается в отдыхе тот, кто ходил в отпуск. Поэтому здесь такая же история. Мы должны немножко прийти в себя, вернуться к себе домой обратно, в свою территорию. И происходит следующее. Появляются детишки разные по степени иммунной защиты и иммунитета. И кто-то приболел, кто-то нет. И вот они все в одной аудитории оказались в одно время и начинают передавать все волшебные микроорганизмы друг другу. Так как мы всегда знаем, что жвачка, подаренная другом, это бесценный продукт. И откушенное яблоко, и конфета.
2: Ну это да.
1: Да. Да, да, да, да. И они немножко по-другому социальный у них аспект. И здесь происходит, называется у нас это проэпидемичивание. Они возникают, коллективный иммунитет именно в этом классе. Наверное, вы помните, в школе была такая интересная история, было написано, не входите в этом классе ветрянка.
0: Сюда
1: нельзя было, там карантин, их всех запирали и так далее. Ну, такая же история получается. Просто детишки немножко в кучку сбились, немножко кто-то приболел, и вот он раскидал. Кто-то заболеет, кто-то не заболеет. Но
3: Андрей Петрович,
1: тем, что,
3: ходить-то в школу надо. Как обезопасить чада?
1: Во. Ну, конечно, сразу же ребенку надо объяснить, что есть социальные нормы поведения, что откушенное яблоко друга – это бесценный продукт, но лучше, конечно, другу дать другое яблоко. Пусть их будет два у тебя в кармане, и другу дашь, и свое съешь. И с конфетами также, со всеми продуктами. Дальше санитайзер. Тот известный, который был у нас при известной болезни. Пусть он в кармашке будет, что руки мыть надо. Слава богу, в школах есть умывальники, но кто за этим следит? Либо салфетки влажные. Перед тем, как что-то кушать, ребенку объяснить. Протри руки, помой руки. Это замечательная вещь. Ну и, конечно, быть немножко настороженным. То есть, если мы сморкаемся, то желательно не в руку, а желательно в платочек.
0: И чихать.
1: Это замечательно будет.
0: Тоже не на всех.
1: А платочек одноразовый. Платочек одноразовый, чтобы его выкинуть.
0: Спасибо вам огромное. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин был на связи. До свидания.
2: Спасибо.
3: Счастливо.

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Осенняя пора у нас сегодня в лайв-чате. Разбираемся с вами, любите ли вы осень? Вот знаете, у нас такое сегодня, такое тоже настроение спокойное, какое-то минорное. Мы решили вот на такую тему поговорить. Вот поэты успевают это время года, вы разделяете ли их восторг? Или вас накрыл уже осенняя хандра, и вы уже
1: печаль? Не-не-не, я думаю, что поэт Пушкин, если бы жил в Сочи, писал бы, наверное, другие стихи, потому что именно из Сочи пишет Сергей, он обожает осень. Уезжают эти обгоревшие люди безумные с вечно кричащими детьми. Пропадают пробки наконец-то. Да, понимаю вас, Сергей, в районе Адлера, да? Ночью становится прохладнее, а днем по-прежнему тепло. И море еще радует, лучшая пора. С другой стороны, а какая у нас шикарная зима, мягкая, теплая. А весна, когда расцветают все наши субтропические растения. Про лето я вообще молчу. Думаю, что тот, кто хандрит осенью, с таким же успехом будет это делать и зимой, и осенью, и любое другое время. Просто человек такой, у природы нет плохой погоды. Ну, Сергей, знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
0: Ну, смотрите, тут дальше, кто у нас, Оксана пишет. Ненавижу осень. Самое бесперспективное время года. Впереди только холод, ветер, грязь, темнота с после обеда и ничего хорошего. Попробуйте переубедите даму.
2: Ну да, темнота, конечно, она...
1: Друг.
2: Но это зима.
1: Но не наш.
2: Михаил из Новолыбкова пишет следующее. А вы знаете, осенняя пора в разные промежутки жизни вызывала разные эмоции. В школьные годы радость, в студенческие годы тоску, а во взрослой жизни умиротворение. Хорошо, осенью можно испытать фонтан эмоций. Я так понимаю, сейчас идет взрослая жизнь.
1: А когда фонтан эмоций-то можно испытать?
2: Сейчас. Вот в сейчас. Данный момент, да, он испытывает фонтан эмоций.
1: А это какая у него тогда, если вот, по взрослой жизни?
2: Ну, либо школьные годы. Либо школьные годы.
1: Нет, фонтан-то может быть в любом возрасте. Это, знаете, все возрасты фонтаном покорны, правда? Бывает и такое. Ну что, давайте пока, опять-таки, прервемся. Да, осеннюю пору предложим вам обсудить уже в следующем часе, да, где прозвучит и фирменная пародия, конечно же, осеннего содержания. Так что ждем ваши сообщения по-прежнему.
3: Реклама. Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: День рождения «Ашан». Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите «Ашаниться» по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный «Ашан Красная Птица» всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с «Ашан».
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Минпросвещение подтвердили, что девятиклассников не вынуждают уходить из школ. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Минпросвещение опровергло информацию о том, что выпускников девятых классов якобы вынуждают уходить из школ. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, каждый ребенок имеет право продолжать обучение в 10-11 классах. Отбор допускается только в профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов, но он не должен лишать школьника возможности получить полное среднее образование. Если места в конкретной школе нет, власти обязаны предложить место в другой. При этом, по данным Минпросвещения, сейчас более 60% девятиклассников сами выбирают колледжи и техникумы.
0: Про инициативы.
2: Россиянам могут начать бесплатно предоставлять землю под строительство частных домов. Как сообщает ТАСС, такой механизм сейчас прорабатывает Минстрой. По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, участки должны быть обеспечены как минимум электричеством и дорогами. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что землю могут передавать бесплатно при условии, что человек за 3 года построит и зарегистрирует на ней дом. По данным опросов, жить в индивидуальном доме хотели бы 63% россиян.
0: Про технику.
2: Лизинг спецтехники может оказаться для бизнеса выгоднее покупки за наличные или в кредит. Как пишет журнал «За рулем», первоначальный взнос по таким сделкам может начинаться от 5%, а график платежей можно подстроить под сезонность бизнеса. Например, строительные компании могут платить меньше зимой и больше в период активных работ. Эксперты отмечают, что при рассмотрении покупки спецтехники в лизинг обращать внимание только на размер ежемесячного платежа – типичная ошибка предпринимателей. Автоэксперт Василий Кисенков в беседе с Авторадио объяснил, почему лизинг выгоден для спецтехники.
3: Если мы говорим именно о технике для бизнеса, то лизинг во многих случаях действительно оказывается удобнее и выгоднее кредита или покупки за собственные деньги. Допустим, компании нужен экскаватор за 15 миллионов рублей. Купить его сразу – это значит одномоментно вынуть из бизнеса 15 миллионов. А эти деньги могут быть нужны и на зарплаты, на материалы, топливо. В лизинге компания вносит первоначальный платеж и получает технику и сразу же начинает на ней зарабатывать. При этом лизинговые платежи бизнес может учитывать в расходах. А если компания работает еще и с НДСом, то использовать и соответствующий налоговый вычет. Поэтому здесь экономику нужно считать с учетом уже самих налогов. Процентная ставка там может составлять 5%. А как известно, у нас на сегодняшний день ставка официальная ЦБРФ 14%. Поэтому тут все цифры налицо.
2: Кроме того, эксперт отметил, что существует лизинг и для физических лиц, но он чаще всего менее выгодный.
0: Про погоду.
2: Погода в Центральной России в ближайшие дни будет заметно меняться. В Центре погоды ФОБОС рассказали, что завтра, 4 сентября, атмосферное давление снизится, днем воздух прогреется до 20-22 градусов. Однако уже в выходные в столицу придет резкое похолодание. 5 и 6 сентября температура опустится до 14-17 градусов, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. За выходные в Москве ожидается до 28 миллиметров осадков. Но похолодание продлится недолго. По прогнозу синоптиков, уже 8 сентября в московском регионе начнется бабье лето с температурой до 20-25 градусов и продержится около 5 дней. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 89 копеек. Курс евро 100 рублей 60 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Только вперед! И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио.
4: Что мы тут хандрим? Не надо хандрить.
5: Не наш метод.
4: Масик, что ты хочешь, Масик? Масик хочет водочки.
5: Это я сейчас не призываю, нет, это просто цитата. Девушка без адреса, помните, да? Человек хандрил,
6: да, помним,
5: тоже.
6: Да.
5: Простые желания.
7: Девушка Понятно. Без адреса, да?
6: Хандрил.
7: Да? Не подкидыш?
5: Не, это девушка без адреса. А, друзья, по поводу хандры.
6: Там мули не нервируй меня было, понимаешь? А здесь девушка без адреса Федорова и Филиппов.
5: Друзья, разгоняем как можем. У нас есть действенные средства по поводу разгона
6: Михаил.
5: Хандры.
6: Ну, у нас вообще всякие есть способы действия.
5: Ну, вот представляешь, 10 сентября у человека, ну, вот даже если было какое-то там, ну, хмурое настроение.
6: Ну, что-то приуныл, например.
5: Да, приуныл, и он становится победителем нашего, допустим, суперфинала, третьего суперфинала «Игры много денег» на авторадио «Счастливый сезон», и мы исполняем ему мечту.
6: Покупаем ему машину, например.
5: Да.
6: Или строим ему дачу.
5: Гасим.
6: Или отправляем ее... Гасим.
5: Ипотеку.
6: Да, или отправляем его на Сейшелы.
5: Или на Мальдивы.
6: Да, или открываем там для него кондитерскую, в которой он открывает собственный бизнес.
5: Да, ну, вообще. Например. Вообще.
6: Мне кажется, прекрасно. Какая тут хандра? Не время,
7: мало
6: не время,
7: того, эту хандру нужно уже будет отбрасывать уже в ближайшие выходные, поскольку в пятницу, в субботу и в воскресенье, именно в уикенд, а мы объявляем супер-уикенд, играть будем постоянно, каждый час, а то и гораздо чаще, чем раз в час, для того, чтобы вы стали богаче и, соответственно, более веселыми и счастливыми. Прочь хандру!
5: Да, в общем, не время хандрить, время выигрывать на авторадио в игре «Много денег». Удачи!
0: Вечернее шоу

0: Ну уж, если про осень, то давайте по всем статьям. В частности, очень хочется изучить осень гастрономическую. Угу. Да, в еде тоже есть сезонные тренды. Меню надо составлять, как говорится, по погоде. А об этом мы сейчас и поговорим с экспертом. На связи шеф-повар ресторана «Необыкновенный» Влад Яблонский. Влад, добрый вечер.
1: Добрый вечер, друзья.
2: Добрый. Привет.
0: Итак, сезонное меню. Влад, какие продукты становятся фаворитами осеннего стола и почему?
1: Итак, друзья, как только вы разобрались со всеми кабачками, которые вам надарили, мы переходим к тыкве. Тыква у нас самый-самый сейчас яркий сезон. И при выборе тыквы очень важно определиться, что вы из нее хотите сделать. Например, если вам нужен суп-пюре, либо каша, то вам лучше выбрать сорта мускатная тыква, ну, такие они вытянутые, баттернат. Угу. Вот, у них практически нет волокон, они идеально развариваются в пюре, и у вас не возникнет таких проблем. Если же вы хотите тыкву запекать, либо в салат куда-то сделать, обжарить, то вам лучше подойдут сорта, которые такие круглые. Более круглые.
2: Как на Хэллоуин, да, типа вот эту?
1: Да. Вот типа Хоккайдо, крошка, она такая серо-зеленого цвета. И важно очень при выборе тыквы не гнаться за огромным размером. 3-5 килограмм – это максимум должен быть тыквы. Потому что чем больше тыква, тем крупнее у нее будут волокна, естественно. Вот. И обращаем внимание на хвостик. Хвостик у тыквы должен быть сухой, как у арбуза. Если он зеленый, значит, тыкву сорвали недозревшей. Mm-hmm. Вот. Ну и, естественно, как ее хранить? Хранить тыкву лучше, если она разрезана, в холодильнике, естественно. Mm-hmm. А если не разрезана, то в сухом темном месте, но температура должна варьироваться от 10 до 15 градусов с плюсом.
2: Ну, это понятно.
1: Если будет...
2: Mm-hmm. Да. Прости, да. Я сейчас хочу сразу к блюдам перейти, потому что у меня такое ощущение, ну вот я знаю, да, суп из тыквы мы делаем, запекаем mm-hmm. тыкву, бывает. А что еще можно? Mm-hmm. Какие варианты?
1: Друзья, у меня сейчас одно из фаворитов блюд – это тыква на гриле. Это так безумно.
2: То есть вместо шашлыка? Ага. Так.
1: Да, это можно как дополнение, как гарнир к шашлыку. Но здесь важно учесть некоторые моменты. Немножко ее нужно промариновать. Это чесночок, прованские травы и соль. Полежит минут 20, после этого смазываем маслом и жарим на гриле. Толщина кусочков должна быть 1,5-2 сантиметра.
3: Именно на шампурах, да?
2: Да.
1: Угу. Можно на шампурах порезать кубиками, а можно прям дольками на решетке. В принципе, разницы нету. Вот, это один из моих фаворитов. И еще, друзья, я хочу вам посоветовать тыкву. Очень круто из нее делать варенье. И сочетать именно с цитрусовыми. Например, грейпфрут, лимон, апельсин. Это шикарный джем получается. Можно всю зиму кушать.
0: Понятно.
2: Прекрасно. Прям захотелось мне прям.
0: Ну, а еще это и красиво просто. Она яркая.
1: И полезно. И, кстати, друзья, очень хорошо разгоняет хандру осеннюю.
2: Согласен. И холестерин.
0: Вот это мы и хотели услышать, Влад, потому что мы как раз сегодня боремся с осенней хандрой. Друзья, ешьте тыкву, консультируйтесь, да, у Влада Яблонского, какие можно интересные блюда приготовить именно с этим продуктом, и будете в осеннем гастрономическом тренде. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Влад Яблонский.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 24 градуса. Ветер южный, 3 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 18, плюс 28 градусов. Ветер юго-западный, 8 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно!
0: Реклама.
5: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Я календарь переверну и пойму, что уж не за горами наступление холодов, слякоти и первых заморозков. И не стоит откладывать проверку автомобиля на потом, а лучше сделать это без спешки, когда погода, что называется, позволяет. Вот на что надо обратить внимание перед такой сменой погоды. Давайте спросим у эксперта Максим Ракитин, главный редактор портала Qto.ru. Максим, приветствую.
1: Добрый вечер.
2: Добрый-добрый.
3: Здравствуйте.
0: Приветствуем еще раз. Итак, большинство водителей перед наступлением сильных холодов ограничивается сезонной сменой шин, ну и, естественно, заливкой незамерзайки. Вот что еще надо обязательно проверять?
1: Ну, проверить еще хотелось бы, чтобы наши водители научились проверять салонные фильтры, потому что за лето, учитывая наш тополиный пух и все прочие нюансы, салонный фильтр может забиться. Соответственно, автомобиль в такое межпогодье начнет внутри запотевать. Это очень плохо для безопасности. Запотевшие стекла никому не интересны. И их вытирать тряпочкой тоже такое себе занятие. Поэтому,
3: нафталин,
1: конечно, неплохо бы.
2: Это не то, что у тебя там кто-то в салоне автомобиля злоупотребил, да, это просто действительно фильтр забился.
0: Это вопрос фильтра.
1: Это физический процесс, да. Можно использовать кошачьи шарики для кошачьего тубзика, но это все, конечно, не работает.
2: Смешно. Так,
0: это лайфхак, тихо.
1: Да. Плюс ко всему, мне, например, кажется, что если вы летом интенсивно ездили куда-то в отпуск, если вы ездили быстро по скоростным дорогам, проверьте, пожалуйста, состояние тормозов, количество тормозной жидкости. Это очень важно, потому что переходный период, как раз когда мы переходим через ноль, это другие торможения. Это более частые торможения могут быть, это более, там, более резкие торможения. Поэтому, в принципе, тормоза тоже нужно проверить, потому что тормоза — это основа вообще безопасности автомобиля. Дворники, кстати говоря. Очень многие наши с вами сограждане считают, что дворники служат годами. На самом деле это вообще не так. Дворник годами служить не способен в силу того, что его химическая структура разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Поэтому эффективность их падает. Нужно это тоже проверять.
2: Вообще говорят,
1: полоски.
2: Да, раз в сезон надо менять, но как-то мне кажется, это перебор раз в сезон. Ну я имею в виду, там лето, зависит. Зима. Да.
1: Ну, все зависит от того, насколько хорошо он чистит. Если вы видите полоски, если вы видите, что он мажет, что уже не справляется никакие там нулевая наждачка или газетная бумага, они стоят не так дорого. Можно просто пойти их купить в любом автомобильном магазине. Для любой машины сейчас можно купить дворники. Передние, задние. Ну, задние, понятное дело, на него многие просто забивают, а вот передние, конечно, нужно, чтобы были исправны и хорошо чистили стекло. Угу. Лампочки посмотреть было бы неплохо, я имею в виду ходовой свет, фары ближнего, дальнего света, задние фонари, чтобы все горело, все у вас было видно, стемнеет. Темнеет сейчас будет рано. Mm-hmm. Соответственно, это тоже очень важная история, особенно если вы едете сейчас за город. Что касается технической жидкости, опять же, мы сейчас говорим про то, что если говорить про масло, вот с маслом немножко другая история, потому что современные масла на высокие нагрузки рассчитаны, они для этого и создаются. Поэтому здесь можно менять или по регламенту замены, или чуть пораньше, учитывая сейчас нынешние такие странные времена с бензином, но тем не менее, вот бежать сейчас после сезона менять масло я бы не стал. В этом особого смысла нет.
2: Mm-hmm. А по поводу аккумулятора, потому что обычно перед зимним сезоном, особенно если у тебя аккумулятор не свежий, да, наверное, тоже этим стоит озаботиться. А как вот самостоятельно проверить и как понять, что пора его, допустим, поменять? Или как
1: Современные аккумуляторы есть такие, что невозможно проверить. Единственный способ увидеть, что он жив, это крутит ли он стартер или нет. Ну, в некоторых моделях есть еще лампочки, которые показывают, если зелененький, все нормально, я живой. Если красненький, до свидания. Есть такой прибор, он ареометр называется. Его можно опускать в банки с...
0: Вот.
1: Поэтому вот если у кого-то на «Жигулях» еще есть такой аккумулятор, это здорово. Современный аккумулятор, он просто вам скажет, когда он готов к праотцам отправиться, когда вы выйдете на улицу. Или вы увидите красную лампочку, или вы увидите, что он просто не может крутить стартер.
2: Угу.
1: Поэтому можно его подсоединить. Но вот, как говорят мудрые слесаря и мудрые мастера-приемщики, третье прикуривание аккумулятора на помойку.
2: А, то есть прикуривать категорически запрещено?
1: Я к тому, что если вы вышли, прикурили раз, на следующий день, через два дня опять вас прикурили,
0: то все меняете.
2: Я неправильно понял.
1: Да, третье.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед». Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган ЮС в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
2: Получилось. Вы вылечили рак?
0: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
0: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера
7: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+. Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
2: Вот это я понимаю шоу.
1: Уже в кино.
3: 16+.
4: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
1: Авторадио.

0: Захар, ты осень любишь?
1: Я осень.
2: Смотря с чем.
1: Во-первых, да, я помню, осенний сад была такая история, красивая, да, штука.
0: Плодово-ягодный букет.
1: В принципе, да, но это по молодости.
0: Брагин, а ты?
2: Осень?
0: Да.
2: Я люблю любой сезон. Главное, чтобы девушка была хорошая.
1: И осенний сад. И тогда вообще все в одном.
0: Один ловелас, второй...
1: Тоже мог быть.
2: Ну, слушай, ну любой сезон прекрасен, если ты умеешь его проводить.
1: Но не под дождем.
0: Я больше люблю зиму и лето. Но вот осень где-то, наверное, да, до октября. До середины октября.
1: И позднюю весну, да?
0: Вот, тоже любим.
1: Ну, давайте
0: почитаем про отношение к осени, пишут наши слушатели. Хандрите ли или, наоборот, восторгаетесь, как Пушкин? Что есть? Какие еще сообщения?
2: Светлана пишет. К осени совершенно нормально отношусь. Лишь бы не лил без конца дождик. Грязь и слякоть мне не нравится. Ну, опять же, я говорю, смотря какой месяц, да?
0: Петр, видимо, поэт, пишет. Очень люблю раннюю осень, когда солнечно и небо пронзительно синее. Мне нравится неуловимый момент, когда природа переходит от пышного созревания к умиранию. В жизни всегда особенно красиво все мимолетное, исчезающее. И последнее тепло, последняя зелень. Это все меня очень трогает. Не люблю только, когда резко наступает холод и погода стоит промозглая.
1: Вот.
0: Красиво.
1: Алена из Ростова-на-Дону очень любит осень. У нас пишет, она очень красивая. А когда дождь, люблю гулять под зонтом. И бывает такое, что весь сентябрь еще очень тепло. Ну, Ростов-на-Дону. А если поехать в это время в горы, это вообще восторг.
2: Горы, конечно. Марин пишет. Не могу сказать, что осень – любимое время года. Наверное, как у многих иногда подкатывает уныние. Но есть же бабье лето. Вот его я обожаю. И даже помню, когда в начале октября было даже очень по-летнему. В общем, я передумал унывать. Я уверена, будет классная осень в этом году. А что там осень? Я помню, однажды 12 декабря я вышел, было плюс 16. На улицу в майке. Декабрь.
0: Я в осени никакого умирания не вижу. Для меня это буйные краски, расцвет. Потом будет красавица зима и лыжи. А в парках и в лесу осенью просто шикарно. Вообще, я осенью в школе впервые влюбилась. Кругом были шуршащие листья. Шуршащие листья. И для меня это все связано. Осень, листья и любовь.
1: Наталья из Нижнего Новгорода продолжает. И я 10 лет назад сделала коррекцию зрения с огромного минуса на идеальное. И после операции поехала на проверку. Боже, какая красота нарисовалась моему новому зрению.
2: Вот.
1: День был солнечный, деревья шикарными красками ласкали взгляд, и я поняла, что осень может быть вообще самое лучшее время года.
2: Абсолютно. В общем, обращайтесь к офтальмологам, друзья, для того, чтобы наслаждаться осенью, если вы вдруг не понимаете, что в этом сезоне прекрасного. Ну, а еще осенью петь хочется.
0: И мы споем обязательно.
2: Через 10 минут,
0: пародию.
2: Конечно, добавим...
0: красок.
2: Колдовства, хрустальный мрак бокала, да, как пил Вадим.
0: А ты же принес, что ли, Захар?
1: Осенний сад?

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-5500.
0: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
7: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
8: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
0: Реклама на Авторадио.
9: 44-82-81.
10: Мы все решаем быстро на лету.

0: осень, ах, осень.
1: Другую песню я дозапел какую-то.
2: Да, немножко.
0: Вот и лето прошло, словно и не бывало. Только этого мало. Так вот, если вам этого мало, друзья мои, наслаждайтесь осенью. Порядка 55%, то есть все-таки большинство опрошенных заявили, что любят осень. Потому что в это время года очень красиво, потому что спадает жара, наконец-то,
3: да,
0: можно спокойно дышать. При этом пятая часть призналась, что не любит осень. Главная причина в дожде, холоде и грязи, а также из-за мрака за окном тяжело вставать по утрам.
2: Но мы же понимаем, что осень, она разная.
0: Разная.
2: По времени, конечно.
0: И, конечно же, тут выступил вперед депутат Госдумы Виталий Милонов.
3: И по этому поводу тоже.
0: И по этому поводу тоже. Потому что,
3: питерский человек, он что заявил?
0: Он призвал россиян воспринимать осень не как время грусти и окончания теплого сезона, а как начало нового этапа. Ее надо воспринимать позитивно, поскольку осень является подготовкой к зиме, которая в дальнейшем сменится весной, а там опять лето.
2: Ну, я же говорю, скоро отпуск.
0: Да, какая скоро Новый год.
3: Простая, прекрасная, красивая
0: абсолютно,
3: логика. Да,
0: формула простая. Так что, друзья, потерпите, если кому-то действительно сейчас не очень. Вот, а потом будет опять хорошо. Как в нашей пародии, вот прямо сейчас ударим по хандре.
4: Вечером.

0: артисты. Спасибо за внимание. Это был шоу «Мурзилки Лайв».
1: Счастливо.
0: Пока.
2: Вечернее шоу «Мурзилки Лайв» на Авторадио. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
4: ОКЛ Стрит. ОКРН 116774670761. Город Москва.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОКК представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКК. 18+.

0: 12+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: 7 сентября скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Ради

0: 1-800-770-7703 и 1740. 18+.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 9 вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Евросоюз готовит новые визовые ограничения для россиян. Подробности далее.
1: Про главное.
3: Евросоюз собирается ввести новые визовые ограничения для россиян. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Еврокомиссию, речь идет о дополнительных точечных мерах, которые планируют включить в определенный визовый кодекс Евросоюза. Конкретные ограничения пока не названы. И в Еврокомиссии отметили, что число виз, выданных россиянам, уже заметно сократилось. С примерно 4 миллионов до 618 тысяч по итогам прошлого года. При этом решение о выдаче каждой конкретной визы по-прежнему принимают сами страны Евросоюза.
1: Про автомобили.
3: Продажи новых автомобилей в России в августе заметно упали. Как заявили в Ассоциации европейского бизнеса, за месяц было продано около 116 тысяч легковых и легких коммерческих машин, почти на 7,5% меньше, чем год назад. В Ассоциации связывают это в том числе с сезонностью и ситуацией на топливном рынке. Одновременно до исторического минимума упала доля мощных поддержанных автомобилей, ввозимых из-за рубежа. По данным Автостата, в августе на машины старше 3 лет мощностью свыше 160 лошадиных сил пришлось лишь около 2,5% импорта. Год назад их доля составляла около 46%. Главной причиной такой перестройки рынка эксперты называют изменение утиль сбора.
1: Про путешествия.
3: Спрос россиян на внутренние путешествия этой осенью заметно снизился. Как пишет Коммерсант, число бронирований гостиниц на сентябрь-октябрь оказалось на 12% ниже, чем год назад. Туроператоры фиксируют еще более заметное снижение, примерно на 20%. Сильнее всего просел спрос на южные направления. Продажи поездок в Краснодарский край сократились примерно на треть, а в Крым почти на 60%. О главной причине снижения интереса россиян к внутренним путешествиям осенью Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
4: Конечно, спрос упал, и основная причина, это никакой не секрет, об этом говорят уже больше 2 месяца, это лотерея с топливом. То есть мы просто не знаем, в какой город вы сейчас можете поехать, и там будет топливо. Или сегодня топливо есть, условно, в Волгограде, а через там 2 дня топлива в Волгограде нет, как было совсем недавно, да. И люди не хотят играть в лотерею. Понятно, что есть поезд или самолет, но автопутешествия составляли чуть ли не 60% вот до топливного кризиса, а то и 65% по России. При всем уважении ко всем видам транспорта, речному, авиационному, ЖД, они не главные. Главный последние несколько лет – это автомобильные путешествия. И, естественно, когда мы говорим в России минус 12%, то это в общем минус 12%. А если брать автопутешествия, то это минус 25%.
3: Также эксперт отметил, что на спрос повлияли частные переносы авиарейсов по России. На этом фоне россияне активнее выбирают зарубежные направления. По данным Коммерсанта, продажи таких туров на осень выросли примерно на 5-7%.
1: Про погоду.
3: Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана. Как сообщает Гидрометцентр, предупреждение будет действовать сегодня с 11 вечера до 8 утра завтра. В это время местами заметно ухудшится видимость. Ночью температура в Москве опустится до 11-13 градусов, по области до 8-13. Завтра днем ожидается до плюс 22 градусов, местами небольшой дождь. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 89 копеек, курс евро 100 рублей 60 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
5: В этом городе я знаю пути, знаю тех,

0: что Москва сияет. В выходные она отметит день рождения. С наступающим днем города мы поздравляем столицу. И очень даже возможно, что слова поздравления мы в ближайшее время в эфире Авторадио адресуем участнику игры «Много денег». Ее банки сейчас 9000 рублей. Партнер нашей игры в случае удачи удвоит эту сумму. То есть шанс выиграть аж 18 тысяч. Всем удачи. Приступаем к розыгрышу.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Добрейшего и, что немаловажно, успешного вечера желаю каждому слушателю Авторадио. Мы с вами снова готовы к розыгрышу денег. Продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». Скажу, что в банке сейчас 9000 рублей. И наш партнер Озонбанк в случае выигрыша удвоит эту сумму. Что еще хочу отдельно выделить? Мы разыгрываем третий из 5 миллионов рублей. И мы все ближе к третьему суперфиналу, в котором 10 сентября исполним заветную мечту еще одного слушателя. Два счастливчика уже есть. Вера из Москвы мечтала закрыть автокредит в размере 1 300 000 рублей. Мы это за нее сделали. Евгений из Москвы хотел пополнить свой бюджет на 1 000 000 рублей. Мы ему его подарили. Ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Ваша мечта может быть абсолютно любая. В игре список желаний самый разнообразный. Кто-то мечтает об избушке на берегу Волги. Кому-то очень хочется полетать на воздушном шаре. Ну а кто-то грезит о шикарной свадьбе. О чем мечтаете, друзья, вы? Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильного на гимн Авторадио и делитесь своим желанием. И все! Возможно, именно вам повезет в суперфинале 10 сентября. Ну а кому повезет с деньгами сегодня? Узнаем уже сейчас. Переходим к игре этого часа. Напоминаю правила. 3000 рублей за гимн Авторадио вместо гудка мобильника. А если назовете песню, которая буквально минуту назад прозвучала в эфире, заберете весь банк. А он, как уже говорил, составляет сейчас 9000 рублей. Итак, начинаем. Самое время остановить авторадио-рулетку и определить имя претендента на деньги. Так, делаем. Па-па-па-па-па. А у нас вот что. А у нас Сергей из Московской области, и он хочет ни много ни мало виллу на берегу Черного моря. Представляете? Тоже хотел бы, но, увы и ах, сам не могу принимать участие в игре «Много денег». А вот Сергей может, и самое время ему дозвониться. Что же, мы делаем потише все. Сейчас мы дозвоним. Ну что, у нас пока тишина в эфире. Возможно, сейчас мы все-таки дождемся соединения. Еще, я думаю, что подождем мы немножко, наверное.
2: Соединение с набранным номером невозможно. Проверьте номер и повторите вызов или вызовите оператора. Это сообщение автоинформатора.
0: Ну что же, мы попробуем дозвонить ему еще раз. Сергей, берите трубку. А вот теперь, наверное, может, сейчас все получится. Будем надеяться на это, друзья. И ждем мы, конечно же, гимн Авторадио, поэтому, друзья, давайте дождемся. Все-таки надеюсь, что Сергей нас сейчас слушает и слышит. Сергей, берите трубку. Ну что, нет, по-моему, у нас звонка сегодня не будет. Хотя, возможно, что вот такие технические... О, дозвонились. Но, увы и ах, это... Мы все услышали, это не гимн Авторадио, это простые, никому не нужные гудки, поэтому, друзья, здесь должен быть звучать наш любимый гимн Авторадио. Ну что, такое бывает, 9000 рублей остаются у нас в банке. Друзья, не забывайте, что наличие гимна Авторадио вместо гудка – это вот главное условие для победы, с чего все и начинается. Таков итог этого часа в игре «Много денег». Хочу отдельно напомнить, что в субботу, воскресенье нас ждет супер-уикенд. Это такой марафон розыгрышей, когда в игре будет много эпизодов. Каждый час, а то, может быть, и чаще, значит, будет больше шансов получить денежный приз. И в преддверии третьего суперфинала, который состоится уже 10 сентября, то есть в четверг, ждем и мы и этот супер-уикенд, и супер-финал, и, конечно же, финал года, когда генеральный партнер игры «Озонбанк» от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите. А я пока запущу все-таки авторадио-рулетку, потому что игра продолжается, и все участники вновь в ней принимают участие. Всем желаю удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: их накоплений и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 24 градуса, ветер южный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 18, плюс 28 градусов, ветер юго-западный 8 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015. Вечер.

0: документах и заявлениях. Назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
1: Авторадио.

янтарной волне сейчас совершенно точно кто-то плещется. Бархатный сезон продолжается. Всем отпускникам отправляем пожелания отменного, незабываемого отдыха и пару ноток белой зависти из осенних городов страны. Друзья, продолжается вечер на Авторадио. Он приносит нам, как всегда, море потрясающих треков. Ими мы никогда не устаем наслаждаться. И с нами снова оказываются гитарные рифы. Слушаем их. Меня зовут Денис Левашов. Рад быть в вашей компании.

0: Реклама.
1: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
0: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
7: Он не изменил.
0: Горько.
7: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
8: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
10: Горько!
0: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Германия выразила сожаление из-за предстоящего закрытия Института Гёте в России. Глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль назвал его важным культурным мостом между двумя странами. О закрытии отделений Института Гёте ранее объявил Сергей Лавров. Это станет ответом Москвы на решение Берлина прекратить работу русского дома. По словам главы российского МИД, Германия сознательно пошла на сворачивание культурных связей и должна была понимать, что Россия ответит зеркально. При этом в Кремле подчеркнули, что Москва не намерена сама инициировать дальнейшее снижение уровня дипломатических отношений с Германией.
0: Про выборы.
2: Молдавия выразила протест из-за планов открыть 17 избирательных участков в Приднестровье на выборах в Госдуму России. Как пишет Коммерсант, МИД страны вызвал российского посла Олега Озерова и вручил ему ноту протеста. В Кишиневе заявили, что согласовали голосование только в консульском отделе посольства России. Власти Приднестровья при этом продолжают подготовку всех 17 участков. Глава региона Вадим Красносельский заявил, что проживающие там граждане России должны иметь возможность проголосовать на выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября.
0: Про топливо.
2: В российских регионах сохраняется небольшой дефицит топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, на этой неделе ситуация начала улучшаться. Для стабилизации рынка власти планируют увеличить производство на нефтеперерабатывающих заводах и нарастить импорт бензина. Часть НПЗ уже направила дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Новак добавил, что ситуацию в регионах постоянно отслеживают специальные штабы.
0: Про форумы.
2: На Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение более чем на 6 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. В этом году ВЭФ собрал свыше 7 тысяч участников из 78 стран. Среди них почти 2500 представителей российского и зарубежного бизнеса. Напомню, форум проходит с 1 по 4 сентября. Центральным событием сегодня стало пленарное заседание с участием лидеров и представителей стран региона. Генеральный информационный партнер ВЭФ – «Газпром Медиа Холдинг».
0: Про авиацию.
2: Иностранные авиакомпании не сообщали Росавиации о планах прекращать или приостанавливать полеты в Россию. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, авиасообщение по-прежнему сохраняется со всеми 37 странами. Отдельно Ядров прокомментировал ситуацию с турецкой «Пегасус». Перевозчик отменил часть ночных рейсов 1 и 2 сентября по техническим причинам. Однако уже со 2 сентября полеты были восстановлены в штатном режиме.
0: Про новые технологии.
2: На Дальнем Востоке протестируют доставку товаров с помощью беспилотников. Как рассказал глава Минтранса Андрей Никитин, дронами планируют перевозить продукты, заказы маркетплейсов и срочные грузы, такие как лекарства и кровь для больниц. Пилотный проект запустят как минимум в одном регионе. В Минтрансе уже объявили конкурс среди субъектов Дальнего Востока. На территории победителя создадут цифровую систему управления полетами и разработают схему беспилотной логистики. По словам Никитина, такая доставка должна быть быстрее и дешевле обычной, особенно в труднодоступных районах. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 89 копеек, курс евро 100 рублей 60 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Эх, не дал сегодня жару в игре «Много денег» Сергей из Подмосковья. В прошлом часе хотел сорвать банк, но где-то потерял гимн. Авторадио вместо гудка. Друзья, у вас есть шанс не повторять судьбу Сергея и выиграть. Приближается супер-уикенд игры. В субботу и воскресенье разыгрывать деньги мы будем каждый час, а может даже и чаще. Так что будьте внимательны и практически не отходите от своих приемников. Возможно, вам повезет, и вы станете богаче за счет Авторадио. И стоит отметить, что этот марафон самой щедрой игры российского радиоэфира станет прогревом перед третьим из пяти суперфиналов, который пройдет уже в следующий четверг, 10 сентября. В нем будет исполнена мечта еще одного слушателя. У нас уже есть два суперфиналиста. Вера из Москвы, за которую мы погасили автокредит, и Евгений из Петербурга, которому мы подарили желанный 1 000 000 рублей. Вот мечты у наших слушателей, конечно, поражают воображение. Кто-то хочет полететь в космос, кто-то построить лесозаготовительный завод. А о чем мечтаете вы? Стоит с нами поделиться, поскольку мы можем все осуществить, ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Чтобы мечта стала реальностью, ничего сложного делать не придется. Заходите на наш сайт авторадио.ру, меняйте гудок своего мобильного на гимн Авторадио и рассказывайте о своем сокровенном желании и слушайте внимательно эфир. Напомню, очередная мечта воплотится в жизнь 10 сентября.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шум...

0: 12+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Даже если вы человек опытный, ну почему бы не побегать по сугробам, по лужам или по мокрой опавшей листве? Ведь в любом возрасте можно вспомнить свое детство и вновь получить те немного подзабытые эмоции. Не отказывайте себе в удовольствии. Ну а если это сделаете в компании своих детей или внуков, то вообще красота. Ну а между тем к нам спешит присоединиться красотка Юлианна Караулова. Именно ее песню мы уже слышим на волне Авторадио. Друзья, наслаждаемся. Меня зовут Денис Левашов. Отправляю вам пожелания крепкого иммунитета в эти осенние деньки и ночи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер 1.

Первый раз в любых проявлениях жизни никогда не забывается, а вот во второй и третий уже вроде не так интересно. Желаю вам, чтобы вы от всего в своей реальности получали такие же эмоции, как в первый раз. Главное, чтобы они были позитивными. В студию Авторадио по-прежнему Денис Левашов. Продолжаем безостановочно наслаждаться любимой музыкой и переходим к хиту группы «Кино».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

нашли вас сегодня шутки по мотивам знаменитой песни Шафутинского «3 сентября». От меня вы про костры, рябин, календарь и горящие обещания не услышите. Эта тема на год теперь точно закрыта. 4 сентября мы вплотную приблизились, к нему и готовимся. Кстати, завтра уже пятница. Вас с ней поздравляю. Пусть она пройдет без хлопот, грустных мыслей и трудных задач. Пусть вам будет легко и комфортно. Будьте здоровы!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио.

Слово «нет» с точки зрения филологов имеет нейтральную окраску, но только если оно на бумаге. Если же оно произнесено из уст человека, то тут уже играет огромную роль интонация. Что и доказала эта песня Славы. Спасибо ей за ночную компанию и сворачиваем на дорожку одной баллады. Группа «Чайф» присоединяется к нам прямо сейчас. Встречаем. У микрофона Денис Левашов. Всем привет.

0: Ching.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве час ночи.
1: Авторадио. Номер один.

0: Разлюбить человека просто. Психологи говорят, что необходимо заставить себя выполнять простые будничные задания. Заниматься спортом, обучаться чему-то новому или же погрузиться в хобби. В этом случае все само пройдет. Берем на заметку и перемещаемся в одну вымышленную страну. И делаем это в компании песни группы «Ва-банк». С вами Денис Левашов. Приятной ночи.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утром.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

Если что-то не делится на два, значит это нечет. Все остальное чет. И четко мы продолжим эфир Авторадио. Одна баллада сменяет другую, оно и понятно. Глубокая ночь в разгаре. Денис Левашов зовут меня. Желаю вам прекрасного грядущего денька, спокойствия и, что называется, легкой головы. Продолжаем осень на Авторадио вместе с отличными хитами.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Дружба между мужчиной и женщиной в природе существует. Что интересно, если она перерастает в любовь, это хорошо для семейных отношений, поскольку брак, основанный на дружбе, гораздо стабильнее и долговечнее союза, произошедшего из страсти. В принципе, ничего неожиданного. Впрочем, как и в эфире Авторадио. Один хит сменяется другим. Настал момент послушать Гарика Сукачева. Его баллада появляется на нашей волне. В студии по-прежнему Денис Левашов. Приветствую вас.